0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги под названием «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читает Денис Гаврилов.
2: Наш ум создан по образу и по подобию уму первому, Богу. Ему, нашему уму, свойственен свет, ибо сотворен по образу того, кто есть свет безначальный. Когда в опыте аскетических созерцаний о таинствах и тайнах бытия изначального он, ум, переступает порог времени и пространства и для нас самих становится подобным свету, тогда человек стоит в опасности счесть сей естественный свет тварного ума за нетварный, божественный. В состоянии подобных аберраций ум человеческий создает мистические теории, которые, однако, не выводят его к подлинно сущей вечности, а доступны ему по тварному естеству. Христианин, пребывая бытийно в сфере нетварного света, может еще не уразуметь, что есть сей свет. Тем же, кто не познал действенно сего состояния, рассуждение о природе этого света может показаться излишним, академическим, не имеющим реального значения для нашего спасения. Не так обстоит дело с подвижниками,

предавшими себя на предельный для них труд покаяния. И как возможно для ищущего истинного познания Бога уклониться от вопроса, что или кто является ему? Знание Бога, бытийное знание, непременно соединяется с пришествием Бога внутрь человека. Это событие по существу своему неописуемо велико. В сердце самом нет сомнений, но все же явление в силе настолько превосходит наше падшее естество, что никто из верующих во Христа не должен доверять себе без должного свидетельства или в Писании, или в творениях святых отцов. Больше того, даже Писание недостаточно для окончательного суждения, потому что и Слово Божие почти всеми понимается различно. Необходимо подтверждение от другого лица, живущего единую с нами верою, но удостоившегося прежде нас Божьего посещения. Итак, сии три — Святое Писание Нового Завета, творение святых аскетов нашей Церкви и живой человек. Если нет всего последнего, то праведной душе свойственен крик к Богу: «Пощади меня и не попусти мне, растленному душой и телом, отпасть от Твоей истины и вступить на иной чуждый путь. Да не прельстиши меня лестью». Такие слова влагает церковное песнопение в уста Пресвятой Девы, получившей от Архангела Гавриила откровение о действенном рождении от нее Сына Божия. Явления несозданного света менее редки, чем некоторые думают. В покаянном порыве многие удостоились сего дара, без того, чтобы дерзнуть остановиться на нем умом и осознать подлинно, кто есть сей. Они довольствуются воздействием света на душу, примирение с Богом, неоценимое утешение, ощущение вечности, преодоление смерти. Не все по естеству обладают одинаковой силой выражения пережитого ими опыта. И это наблюдается даже среди величайших. Пример: апостол Петр, объятый огнем любви ко Христу, творил чудеса, подобно самому Господу, но в своих посланиях он менее богат, чем апостолы Иоанн и Павел. Петр, свидетель фаворского преображения, знал, что через Христа во Христе он соединяется с Богом в вечности, что «дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы через них соделаться причастниками божественного естества». Второе послание Петра, глава 1, стих 4. «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы спастись». Деяния, глава 4, стих 12. Немало и других великолепных слов находим мы в его посланиях, но Иоанн и Павел, менее его совершившие чудес, в своих учениях дали нам еще более богатый материал, открывая нам необъятные горизонты богопознания. Апостол Павел более всех других апостолов располагал аппаратом, развитию которого обычно содействует наука, для описания данных ему опытов. Ему принадлежит слава за целые ряды глубочайших выражений откровенных истин. Моя мысль, естественно, часто возвращается к моему в Боге Отцу, блаженному старцу Силуану. Бытийно сей смиренный муж пребывал в состояниях, которых за всю историю Церкви удостоились немногие. Но в своих писаниях он явно обнаруживает отсутствие у него запаса слов и понятий для более наглядного изображения излитых на него великих благословений.
Церковь, мы знаем, одинаково чтит и тех, кто в немногих словах, но в обилии чудес и высотою духа созидали ее, и тех, кто послужил той же цели даром учительства. Когда воистину сущий Бог, о онтос, он, открывается в явлении нетварного света, тогда интуитивно человек покидает идущую снизу философию о трансперсональном абсолюте. Не отвлеченное, но бытийное познание Бога никак не ограничивается одним интеллектом. Необходимо живое слияние общения всего человека с актом божественного бытия. Реализуется сие в любви. Законник сказал Иисусу в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим». Евангелие от Луки, глава 10, стих 27. И это есть наша гносеология, наука о познании. Заповедь призывает нас любить. Следовательно, любовь не есть нечто уже данное нам. Ее нужно стяжать подвигом нашего личного самоопределения. Призыв Господень обращен прежде всего к сердцу, как духовному центру персоны. Ум-рассудок является одной из энергий человеческой личности. Любовь Божия через веру зарождается в сердце, и ум поставляется пред новым внутренним событием. Пламя сей любви привлекает всецело ум в сердце, и, как бы расплавленный, он сливается с сердцем воедино и созерцает бытие во свете божественной любви. Человек становится целым, исцеленным. Нет духовной борьбы более трудной, более болезненной, чем борьба за торжество любви Христовой. Начинается она в нас самих, затем исходит во весь мир. Подлинно сия любовь не от земли, но от неба. В ней смысл бытия самого Бога, который дал нам заповедь любить. Восход духовный в царство нетварной любви Божией требует весьма длительного аскетического подвига. Всему восходу усматриваем некую аналогию в утомительном подъеме на крутую гору, в муках творчества одаренных артистов во всех областях искусства, в многолетнем усидчивом труде для приобретения научных знаний, да и во многом другом, подобном всему. И если люди в большинстве случаев идут с готовностью на всевозможные жертвы для приобретения кратковременных материальных ценностей или привилегированного социального положения, то не приходится удивляться в необходимости еще и во много раз больших усилий для стяжания неприходящих ценностей Царства Божия по глаголу Христа. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. О нетварном свете. 3. Сейчас я хочу говорить о том, что Господь даровал мне после моего обращения к Нему в зрелом возрасте, когда посещения связывались с глубокой покаянной молитвой. В начале этого периода свет являлся скорее как огонь, пожигавший и на поверхности тела моего, и внутри души нечто такое, что я воспринимал при этом горении как чуждое Богу. О, я тогда ничего не знал и не понимал, что со мною происходит. Мысль моя не шла на исследование природы сего огня и сего света. Я страдал в моем покаянии всем моим существом, но я знал, что я ожил духом. В те годы через меня проходили мощные волны и чувств, и мыслей,
Приливы их бывали внезапными или постепенными. Иногда все смешивалось в неясную полуночную грозу, и сказать теперь точно об испытанном в хронологическом порядке невозможно. Что помню я достоверно, так это основной мой порыв к Богу в моей смертельной тоске по Нему. Я выражал ее в моих молениях такой сосредоточенности, что если и приходил огонь ли, свет ли, то и тогда мое внимание не отрывалось от Бога, и все стремление было к Нему. И вот в Великую Субботу, быть может, 1924 года, свет посетил меня после причащения, и я ощутил его как прикосновение божественной вечности к моему духу. Тихий, исполненный мира и любви, свет пребывал со мною 3 дня. Он разогнал стоявший предо мною мрак небытийный. Я воскрес, и во мне, со мною, воскрес весь мир. Слова Иоанна Златоустова в конце пасхальной литургии предстали в своей потрясающей силе. «Воскрес Христос, и мертвый не един во гробе». Истомленный до того видением всеобщей смерти, я переживал в тот момент. Да, и моя душа воскресла, и я уже никого не вижу мертвым. Если таков Бог, то скорее надо оставить все и искать только с Ним соединение. В конце дней моих решился я говорить братьям моим о том, о чем раньше не посмел бы, считая сие нецеломудренным. Как бы ни был я ничтожен во всех отношениях, факт остается фактом. Бог Отец благоволил ко мне, как Ему вообще свойственно благоволить к сокрушенным сердцам. Псалом 50, стих 19. Он, Отец, привлек меня к Своему возлюбленному Сыну, и Сын восставил меня из моего бедственного падения. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 37 по 40 и с 44 по 47. «Дух Святой от Отца исходящий дал мне жить великую благочестие тайну. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе». Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 16. Теперь я знаю, что вне такой веры пережитые мною состояния были бы исключены, и при еще недостаточном опыте, возможно, вера, которая в дальнейшем возрастает в силу излияний благодати на человека. Свидетельствую, что когда при сильном отвращении к самому себе, как я есмь, все существо погружается в молитву ко Христу, вырывающую дух наш из когтистых тисков страстей и материи. Тогда ощущение божественной вечности настолько ярко, что никакая логика или психоанализ не могут поколебать очевидности. Почему говорю о логике и психоанализе? Потому что первое не позволяет поверить, что исторический человек, которого можно видеть, осязать, первое послание Иоанна, глава 1, стих 1, которого можно убить, повесив на кресте как разбойника, есть творец всего безбрежного космоса. Второй психологически убеждает нас в необходимости недоверия своим переживаниям. Но, как говорил старец Силуан, такой свет, такая любовь, такая сила жизни и мудрость могут исходить только от истинного начала всего существующего. Старец Силуан — необычайно одаренный человек. Но и я, пусть по всему жалкий урод, могу как-то судить о том, что доступно человеческому духу, а также и нашей мысли и психике. Апостол Павел удалился по явлении ему Христа в Аравийскую пустыню, и там, в порыве всепожирающего раскаяния о своем прошлом,
удостоился многих и великих откровений. Среди них удостоверение, что Иисус Христос есть Бог. Я не ищу логических доказательств снизу, но и в моем покаянном плаче, превышавшем мою силу, опалявшем меня огнем, я убедился в том же. Он, Христос, есть высший, изначальный факт бытия. Характер моего покаяния никак не допускал возможность воображать, что со мною может безначальный Бог быть так близко, так действенно. Бывали моменты, когда я понимал образ откровения небесных тайн пророкам, апостолам и отцам нашим. Свет, который посещал меня, есть свет царства не от мира сего. Царем его называл себя Христос. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36. Что в сущности происходит? Как объясняются подобные события? Наш дух вводится Духом Божиим в сферу сего царства. При этом останавливается всякое дискурсивное мышление. Мы живем новый для нас образ бытия. Нам дается опыт быть, аз есмь. И апостол Павел, и другие апостолы, Петр, Иоанн и все последующие богословы церкви повествуют о познанных ими фактах бытия. Мне до боли стыдно произносить такие слова, которые могут показаться чрезмерно гордыми и потому отталкивающими. Но в этом парадокс. Я сам живу двойное состояние. Мое, мне самому отвратительное ничтожество – одно, и сострадательное снисхождение Бога – другое. Я мыслю так. Дары Божии даются каждому без отказа. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 7 по 11. Но по мере жажды и верности дародателю каждого из нас, одним обильно, другим умеренно. Я знаю себя, я самый обыкновенный человек, нередко по-детски бестолковый, веселый. Излишне говорить об этой очевидности. Но то, что мне было дано от Бога по Его инициативе, есть нечто аналогичное апостолам, отцам церкви, моим наставникам. В силу этой аналогии данное мне выражается теми же словами, что мы находим в писаниях Нового Завета и творениях отцов. Нет сомнений о колоссальной дистанции между Ветхим Заветом и Заветом Христа. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 17 по 48. И все же даже в пределах Моисеева закона пророки иногда говорили с подобным апостольским дерзновением. То же со мною. И в монастыре, и в пустыне мне было дано познать описываемое мною состояние духа. Я не удержал их в полной силе. Возвратившись в мир, я утерял постепенно очень многое. Но я помню о них. И дарованное мне там освободило меня духовно от власти людских суждений. Но страх Божий не прекращает сокрушать меня. Сие значит, что я не перехожу моей малой меры. Вот что мы читаем у старца Силуана. Некоторые говорят, что это раньше когда-то было, а теперь все это устарело. Но у Господа никогда ничто не умаляется, а только мы изменяемся, делаемся плохими и так теряем благодать. А кто просит, тому Господь дает все, не потому, что мы этого стоим, но потому, что Господь милостив и нас любит. О смирении. Мой отъезд со Святой Горы был вынужден обстоятельствами. В Европе я лишался постепенно многого из того, чем была полна моя жизнь на Афоне. Служение людям, как показывает опыт,
связанной с необходимостью входить в их скорби, их борьбу со страстями и следующие.

0: божественности. Он несозданный, неименуемый, неудержимый. Он сокровенный, невесомый, неприкосновенный. Недоумеваю, как мыслить или говорить о нем. Он по природе своей надмирный. Его схождение на нас есть не иное, что как явление Бога человеку, откровение небесных таинств. Дарованием сего божественного света при Фаворском преображении утвердилось богопознание. С момента осияния сим светом апостолов на Фаворе он вошел в историю нашего мира и стал неотъемлемым наследием, сменяющимся поколением верующих во Христа Бога. Без сего света земля пребывала бы вне истинного богопознания. Сей свет я позволил себе назвать светом воскресения, исходя из моего личного опыта. Пришествием сего света дух человека вводится в сферу, где нет смерти. Вне осияния сим светом не постигается, как должно, тайна путей спасения. Мир, люди, остались бы во тьме неведения. Отвлеченное богословское образование, даже самое утонченное, не спасает, потому что дает лишь интеллектуальное понятие, но не возносит реально в область божественного бытия. Иногда сей свет можно уподобить горному облаку, покрывающему вершину, где мы стоим. Само облако насыщено светом, но мы не видим ничего, кроме него. Весь прочий мир где-то утонул. Так Божий свет, принося новый образ духовного бытия, скрывает от глаз видение материального мира. Свет сей ровный, целостный, он исполнен глубокого мира. В нем душа созерцает любовь и благость Божии. При обильном излиянии человек перестает воспринимать материальность окружающего места и даже своего тела. Больше того, себя самого он видит как свет. Приходит сей свет тихо, нежно, так что не замечаешь, как он объял тебя. Не сразу, не внезапно обычно забывается мир. Это явление похоже на тихое засыпание здорового человека, но, конечно, это вовсе не сон, а полнота жизни. По отшествии света сего, тихом, как пришествие, душа медлительно возвращается к обычному восприятию материальной действительности. Смягченным сердце — глубокий мир. Дух человека одновременно пребывает и в вышнем божественном плане, и в земном. Однако первое постепенно ослабляется, и в душу приходит некая печаль, чувство сожаления, что несказанно милое прикосновение Божьего Духа умаляется в силе своей, тогда как восстанавливается физическое самоощущение. Благоуханный свет видения бледнеет, но не исчезает вполне. Однако и самое ослабление порождает тонкое томление о Боге, но молитва течет мирно и от всего существа.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Очередной гуманитарный груз отправился из Нижегородской епархии в зону СВО. 29 июня этого года с территории Спасского староярмарочного собора Нижнего Новгорода состоялась отправка гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. Это уже 51-й конвой, организованный Нижегородской епархией совместно с общественной организацией «Духовное наследие». Молебен перед отправкой совершил клирик Нижегородской епархии протоиерей Михаил Сторонкин. Перед началом богослужения он обратился к собравшимся со словом, в котором подчеркнул, что наш христианский долг – это помогать и поддерживать друг друга. И тем более важно поддерживать словом и делом наших воинов и всех людей, которые в настоящее время оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах. На богослужении также присутствовал и председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Ченцов, а также другие представители власти, представители автономных некоммерческих организаций и других общественных объединений, вносящих свой вклад в сборку и доставку гуманитарной помощи, а также военнослужащие. По завершении богослужения протоиерей Михаил Сторонкин вручил учрежденную в Нижегородской епархии медаль святого благоверного князя Георгия Всеволодовича III степени за помощь в организации сборов. Гуманитарный конвой отправится на территорию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, в Белгородскую и Брянскую области. Он предназначен для военнослужащих нижегородцев, а также гражданских лиц, медицинских и социальных учреждений, находящихся в зоне боевых действий. В состав груза вошли средства гигиены, газовые баллоны и печки, строительные материалы, медицинские препараты и принадлежности. Также военнослужащим передадут автомобиль, а также колеса к нему и технические средства. А для гражданских лиц, пациентов и медиков одного из госпиталей переданы медицинские препараты, а также медицинские вещи, шкафы и 5000 книг. Но и к другим сообщениям выпуска. На Соловках открылась выставка, посвященная проекту «Великий русский северный путь». Это просветительский путь протяженностью более 5000 километров. Он берет свое начало у стенного девичьего Ставропигиального женского монастыря в Москве и заканчивается на Соловецком архипелаге. На выставке представлены фотографии и описание ключевых точек пути. Организаторами выставки выступили благотворительный фонд сохранения будущего и нации под названием «Национальный парк Ладожские Шхеры». Также поддержку оказало Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Настоятельница Новодевичьего монастыря игуменья Маргарита Феоктистова в своем послании выразила надежду, что выставка будет способствовать популяризации пути среди туристов и паломников. А директор Национального парка «Ладожские Шхеры» подчеркнула, что выставка на Соловках – это пилотный проект, и ожидается, что в дальнейшем она будет представлена и в других регионах. Напомню, Великий русский северный путь проходит через 12 субъектов Российской Федерации, соединяя 14 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и 3 креативных города ЮНЕСКО. Маршрут проходит через 13 национальных парков и природных заповедников России, а также через 15 епархий Русской Православной Церкви, включая обители Приладожья, удаленные северные обители Онежского озера и Беломорского побережья. Выставка проходит на галерее-переходе между Трапезной палатой и Спасо-Преображенским собором и доступна для свободного посещения. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же вездесцы, и вся исполняяй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себеизвестная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в небо, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, устне мое твердыши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение восставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твое щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет,
просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашка нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связно пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в нощи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела,
вся мне прости, и ликими тебя оскорбих во сядни живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани языческие угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и уничтожи силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон.
Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересем же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных твоих благ, и твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христиан, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, Вышний живый, и всевидящим Твоим оком презирай на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесе, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, и прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом и делом, даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов, даруй верию Твою милость на мир Твой, и на ныне достойные рабы Твоя, яко благословенно и прославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети.

Исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 2 июля началась заливка основания фундаментов возрождаемых паперти и предела Никольского храма Староладожского монастыря Санкт-Петербургской митрополии. Специалисты Коневских реставрационных мастерских смонтировали коммуникации, усилили железобетонные конструкции, проводится укрепление исторических фундаментов. Продолжаются работы по благоустройству территории обители и приписных храмов. В этот же день подрядная организация «Невский свет» завершила согласование рабочей документации по установке системы наружного и декоративного освещения архитектурного ансамбля монастыря. На Малышевой горе вокруг церкви Рождества Иоанна Предтечи ведется подготовка к устройству автостоянки, дорожки для крестных ходов и уличного освещения. Все указанные проекты должны быть сданы до конца нынешнего года. Началась разработка проектно-сметной документации на работы на монастырской колокольне в храме Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе и Василия Кисарийского. Здание 17 века, памятники архитектуры федерального значения, требуют реставрации фасадов и интерьеров. По решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко завершена разработка документов по реставрации настоятельского корпуса и приспособление здания 19 века к современному использованию. В аварийном состоянии находятся еще два значимых объекта Староладожского монастыря – храм Преображения Господня в деревне Чернавино и здание двухклассной школы на Малышевой горе. Эти памятники церковного зодчества несколько лет назад стали собственностью Никольского монастыря и уже внесены в реставрационные списки, на следующий год начнется их консервация. В 2024 году была решена проблема водоснабжения монастыря с помощью строительства нового водовода, а в текущем году завершены работы по замене старого газопровода. Это позволит обеспечить в зимний период отопление всех храмов и братских корпусов. Завершены работы по установке пожарной сигнализации в крипте храма святителя Иоанна Златоуста, где располагается музей истории обители. Эти работы – вклад в развитие Старой Ладоги, первой столицы Руси, отметил настоятель игумен Филарет Пряшников. Хотелось бы, чтобы все, кто приезжает сюда, по достоинству оценили богатый духовный и культурный потенциал, оставленный нашими предками. Отрадно, что долгожданная реставрация Никольского храма началась в год 785-летия древней обители. В эфире новости. В Казанской епархии продолжается ежегодный благотворительный фестиваль «Дни белого цветка», направленный на помощь нуждающимся. Фестиваль организуется епархиальной службой помощи «Милосердия Казань» по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. События первого этапа фестиваля по традиции прошли в праздник входа Господня в Иерусалим. В этот день в монастырях и приходских храмах Казанской епархии были организованы сборы средств на нужды детей с ограниченными возможностями здоровья, женщин с детьми, оказавшимися в кризисной ситуации, малоимущих семей. В знак сопричастности благому делу верующие получили на память символические бумажные бутоны, которые своими руками изготовили педагоги, учащиеся воскресных и общеобразовательных школ, сотрудники приходов и добровольцы. Второй этап благотворительного фестиваля «Дни белого цветка» пройдет с 18 по 21 июля. В рамках подготовки к ключевым мероприятиям фестиваля, приуроченного к празднику Казанской иконы Божьей Матери, в приходских воскресных школах, учебных центрах, библиотеках, домах культуры организуются мастер-классы по изготовлению бумажных цветов. Символические бумажные бутоны будут раздаваться участникам праздничных богослужений, которые пожелают оказать посильную помощь нуждающимся. Добровольцы изготавливают не только бумажные цветы, но и изделия из ткани, глины, украшения и сувениры, которые будут выставляться на благотворительных ярмарках в дни празднования явления чудотворного казанского образа Божьей Матери. Помимо благотворительных акций по сбору средств в культурных и учебных центрах пройдут просветительские встречи и уроки доброты, знакомящие казанцев и гостей города с традициями развития благотворительности в нашей стране. Традиция проведения Дней Белого Цветка берет начало в царской России. Более века назад в подобных благотворительных мероприятиях принимали участие члены царского дома Романовых. Императрица Александра Федоровна со своими дочерями вышивала и рисовала белые цветы, а затем с утра до вечера продавала поделки. Средства, вырученные в ходе реализации символических бутонов и работы благотворительных буфетов, в царской России направлялись на нужды больных туберкулезом. Со временем помощь стала оказываться людям, страдающим другими заболеваниями. И последняя информация выпуска. Новый предмет «Духовно-нравственная культура России» будет введен в 5-х классах со второго полугодия предстоящего учебного года, а с 2027-28 учебного года к нему добавятся 6-е и 7-е классы. Как ранее рассказывал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, предмет призван стать значимым инструментом трансляции ценностей. В пресс-службе Министерства просвещения уточняли, что для преподавания духовно-нравственной культуры России школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями. Минпросвещение также направило в регионы методические письма о преподавании дисциплины. В настоящее время ведется подготовка методических материалов, параллельно продолжается работа над линейкой единых учебников по новому предмету. Над содержанием курса работал в том числе митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. В основном вести новый урок придется учителям истории и обществознания. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 13 глава, с 10 по 23 стих. «И приступив, ученики сказали ему: „Для чего притчами говоришь им?“ Он сказал им в ответ: „Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: „Слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо грубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Сейчас, дорогие слушатели, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. «Отчего многие не разумеют бесед о духовных вещах? По причине отолстения сердца. Когда сердце полно пристрастия к земным вещам, тогда оно грубеет, как сказано: „Утолсте, расшире“. В этом виде оно, как тяжелая гиря, долу влечет и приковывает к земле всю душу и с ее умом. Тогда, вращаясь все в кругу низких предметов, оно становится низкомыслящим и не может воспарять горе, как обремененная пищей птица. Вращаясь же, не видит горнего, и весь склад его противен ему. То совсем безвестная для него страна, в сумме своих понятий и опытов не имеет оно ничего, к чему бы могло применить тамошнее, чтобы узреть его хоть сердцалом в гадании. А того ни само рассуждать о том не берется, ни других рассуждающих слушать охоты не имеет, и книг, в которых пишется о том, в руки не возьмет. Не того ли у многих вы встретите иногда ни один журнал светский, а духовного ни одного, ни одной книги, даже Евангелия?
1: Вы слушали Евангелие дня, читал Виталий Савкин.

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы зрителей московской студии телеканала «Союз» протоиерея Михаила Дудко.
2: Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире программа «Беседы с батюшкой», в студии ведущий Павел Денисик. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Святителя Иннокентия митрополита Московского в Бескудникове протоиерей Михаил Дудко. Здравствуйте, батюшка.
3: Здравствуйте.
2: Батюшка, какие пророчества Ветхого Завета нам свидетельствовали или исполнились, точнее, с рождением Иоанна Предтечи?
3: Ну, вот в первую очередь, это пророчество о том, что пошлет Господь ангела пред лицем твоим, то есть пред лицем Мессии, Спасителя, который уготовывает путь твой. Вот это вот главное такое пророчество, это заветное, которое исполнилось на Иоанне Предтече. И он действительно проповедником покаяния был. Вот это в первую очередь об этом речь идет, о том, что нужно каяться, я об этом уже немножечко говорил, для того, чтобы подготовиться к достойному принятию всякой святыни. Мы говорили и о причастии любой святыни сейчас, которая есть, но и к тому, чтобы достойно встретить самого Спасителя. И вот люди земли Палестины, святой земли, тоже готовились к пришествию Спасителя именно таким образом. «Пошлю ангела моего под лицем твоим для того, чтобы он уготовил путь твой».
2: А почему Рождество Иоанна Крестителя один из немногих дней рождения отмечает церковь?
3: Ну, кстати говоря, вот действительно, это очень редкий случай, когда Рождество отмечается. Рождество Богородицы отмечается. Да. Ну, Богородица, понятно, это выдающаяся личность в истории человеческого рода. Отмечается Рождество Христово, разумеется, да. Отмечается вот Рождество Иоанна Предтечи. И есть еще маленький праздник, который не все отмечают, не все празднуют. Это Рождество святителя Николая. Он даже не входит обычно в календари наши современные церковные, но если посмотреть по типикону, если посмотреть по старым святцам, то можно найти Рождество святителя Николая. Но это, конечно, вот какие-то выдающиеся личности в истории христианской. А остальным, что важно очень, не Рождество, не рождение здесь на земле, а рождение как бы в вечность. И мы в основном отмечаем, конечно, день кончины. В особенности это относится к мученикам. Мученики, они в полноте осуществляют свою миссию именно в этом акте мученичества, стойкости и в конечном итоге смерти, кончины. Вот эта блаженная кончина и празднуется, и отмечается. Но вот эти выдающиеся личности в истории христианство, в первую очередь, конечно, сам Спаситель, Иоанн Предтеча, Пресвятая Богородица, они тесно и непосредственно связаны с самим Спасителем, со спасительной миссией Христовой здесь, на земле, и поэтому и Рождество их и чудесно, мы видим это по Священному Писанию, и Рождество их знаменательно очень. Без этого Рождества не было бы, наверное, вот если судить по преданию, Священному Писанию Ветхого Завета, не было бы и пришествия самого Спасителя. Эта вот последовательность, она изложена в Ветхом Завете, и поэтому мы Рождество их особенным образом отмечаем и празднуем. А для других это может быть значительное вот в личной жизни рождение, но незначительное для Царствия Божия. Для Царствия Божия более значительно переход в вечность, в вечную жизнь, к которой все мы стремимся.
2: Батюшка, каким был образ жизни Иоанна Крестителя и чему мы можем научиться в нынешнее время?
3: Вот, кстати говоря, это действительно интересный вопрос, потому что образ его жизни, он совершенно непосильный. Ну, современному человеку тем более, да и раньше это было совершенно непосильно. Он, если посмотрим на иконы, мы видим, что он одет в такую власеницу. Церковное писание, Священное писание говорит о том, что он одет в верблюжьи шкуры. Вот это жесткое очень такое одеяние. И тем более, что это же и очень жесткие природные условия. Иудейская пустыня – это место, где днем чрезвычайно жарко, где ночью может быть очень холодно. И поэтому вот эта вот верблюжья шерсть, она согревает, и она предтечу, но доставляет, конечно, массу неприятностей. Недаром волосиница – это вот классический такой способ для очень многих подвижников благочестия – это изнурение плоти своей. Вот. Так что этому мы подражать, ну, кто сейчас в верблюжьей шерсти будет ходить, тем более на голое тело, это невозможно абсолютно. Дальше. Он питается, ну, это мягко выражаясь, чрезвычайно скромно. Он питается диким медом, который где-то находит там в пустыне. Он с детства там, мы помним по изложению Дмитрия Ростовского, что он с детства находится в этой пустыне, он может найти там вот этот дикий мед. И акриды, про которые исследователи говорят разные вещи, что это или это саранча, кузнечики такие вот, которые сушеные и перетертые, доставляют белок, вот этот вот пресловутый, который нужен для жизни. Но, тем не менее, конечно, это пища такая, ну, отвратительная. Либо некоторые исследователи говорят, что это некоторый род растений тоже, которые, ну, в общем, которыми тоже можно как-то поддержать свою жизнь, но это все очень и очень непросто и сложно. Можем ли мы следовать пути Иоанна Предтечи в этом смысле? Ну, надо сказать, что сейчас, если мы посмотрим современных, на современных людей, современные исследования какие-то, да, то как-то нас хотят даже перевести, по-моему, на этих кузнечиков, оттуда белок это доставать, коров не мучить, не убивать, а питаться вот этими кузнечиками или какими-то мучными, значит, червячками, которые тоже могут доставлять белок. На мой взгляд, это совершенно ужасная такая перспектива для каждого из нас. Но вот Иоанн Предтеча показал нам такой путь, что удивительно. В этом мы ему последовать, если сможем, но только тогда, когда нас, в общем, заставит нужда, жизнь заставит. Можем ли мы жить в пустыне? Ну, пустыни у нас нет, хотя тоже климат меняется, может быть, и в скором времени плодородные некогда земли тоже станут пустынями. Но, тем не менее, до этого еще, ну, я надеюсь, достаточно далеко. А вот в чем мы можем и должны даже ему подражать, это, конечно, верности, во-первых, Богу, верности своей миссии, которая возложена на него самим Господом, в храбрости, потому что мы до этого еще не дошли, момент его биографии, но он обличает царя, и царь слушает даже его, и он, собственно говоря, за это страдает. Мы знаем, что празднуется, отмечается, точнее, не празднуется, неправильное слово, усекновение главы его, это тоже такая длинная история. Угу. Мы все знаем, что ему отрубили голову мечом по просьбе сожительницы Ирода и ее дочки. То есть он пострадал за правду. Вот в этом мы можем, конечно, Иоанну Предтече подражать до той степени, до которой вот наша храбрость и смелость простирается. Вот всегда говорить правду в лицо, обличать даже. Вот он обличает этого царя Ирода в том, что он поступает неправильно. Он отнял жену у брата своего и сделал ее своей женой, или точнее наложницей, можно так сказать. Он обличает. А кто вынесет такие обличения? Тем более, если ты царь. И вот за это страдает человек. В известной степени мы тоже можем идти по этому пути. Покаяние. Угу. По этому пути, конечно, тоже мы можем идти. Я об этом уже говорил достаточно много. Но это как-то само собой разумеется. Покаяние – это то, в чем мы можем с него брать пример. И надо сказать, что он не просто проповедник покаяния, как иногда вот люди приходят к священнику и говорят: священник такой добрый, такой хороший, мы пришли к нему на исповедь, он все нам простил, все нам отпустил, и мы теперь опять можем пойти погрешить немножко. Да? Бывает же такое, к сожалению. А вот Иоанн Предтеча, он встречает тех людей, которые вот таким образом думают, он говорит им: порождение ехидины, то есть порождение какого-то мерзкого зверя, который нечистый по закону Моисееву. Порождение, кто вам внушил бежать от будущего гнева Божьего? Покайтесь, принесите плоды покаяния. Не просто раскайтесь, а принесите плоды покаяния. Он говорит им, и его слушают, он крестит в крещение покаяния. Поэтому мы можем еще один урок взять, что, во-первых, плоды нужно покаяние принести. Не просто я покаялся, теперь можно опять грешить. А мы должны принести плоды эти покаяния. А во-вторых, не обижаться, если кто-то и назовет нас вот так вот крепко, как Иоанн Креститель называл. Порождение, говорит, ехиднины. Mm-hmm. То есть мерзкие твари, что вы делаете? Вы должны покаяться и принести плоды покаяния для того, чтобы для него это мерзость, для Иоанна Предтечи. Сейчас, конечно, если кто-то из священников будет так говорить, есть, правда, такие священники, которые приближаются по дерзновению к Иоанну Предтече, но их даже любят многие. Вот, но многие ненавидят буквально их, называют их какими-то нехорошими словами. Но мне кажется, что тут стоит нам обернуться в прежние времена и посмотреть, как говорил Иоанн Предтеча, и, может быть, немножечко свой гнев умерить. Но нам нужно знать самое важное. Покаяние тогда хорошо и прочно, когда оно приносит свои плоды.
4: Батюшка, давайте ответим на вопрос наших телезрителей, которые приходят в Телеграм. Павел спрашивает вопрос о милостыне. Мы призваны помогать ближним. Например, в Индии множество бедных людей живет на улице. Но сам Христос говорил, что нищие всегда будут с вами. Сколько следует жертвовать, а сколько можно оставлять себе? Можно ли собирать свободные деньги на какое-то приобретение вроде жилья, машины, отпуска, нового смартфона? Или следует отдавать все, кроме необходимого? Как разумно распоряжаться заработанными деньгами?
3: Ну вот, знаете, во-первых, надо сказать, что надо обязательно уделять нуждающимся. Вот Иоанн Златоуст тот же самый говорит о том, что богатство, если ты из этого богатства не помогаешь нуждающимся, есть воровство. То есть само богатство, которое у тебя есть, достаток, а мы все сейчас по меркам тех времен далеких, мы сейчас все богачи. Вот это... богатство наше, зажиточность точнее, да, если мы не уделяем нуждающимся, то это приравнивается просто к воровству. Поэтому мы обязаны просто уделять нуждающимся что-то из своего богатства. Но сколько именно? Вот это правильный очень вопрос. Сколько именно? А столько, сколько, в общем, нужно человеку. Если у тебя есть... Если ты видишь, что человек действительно нуждается в твоей помощи, причем действительно нужда его такая крайняя, иногда доходящая, такое бывает и до, так сказать, конца жизни буквально, то надо дать столько, сколько нужно. Конечно, есть разумная доля, вот некоторые говорят о десятой части своего имущества, десятина, но это тоже достаточно много, конечно. Сейчас все получают, ну вот, допустим, если человек получает зарплату 100 тысяч, то десятая часть каждый месяц – это 10 тысяч, довольно много, все-таки согласитесь. Но это и храм, это и помощь неимущим. Мне мой отец рассказывал о одном из преподавателей Московской духовной академии в ту пору, когда он там учился, который им давал такой вот зарок, что давать нужно каждому и всегда, но давать столько, сколько вот у тебя в кармане есть. А в кармане у него были медики, копеечки. И он всегда, когда шел мимо череды длинных нищих, которые собирались, уже зная, что он им даст что-нибудь, он выделял им по копеечке, понемножечку, совсем понемножечку, но каждому. И вот это хороший, кстати говоря, очень такой рецепт, как все-таки не пройти мимо человека, протягивающего к тебе руку. Пусть у вас будет в кармане вот эта вот мелочь, которая есть, которую всегда можно дать нуждающему. Протягивает к тебе человеку руку, не размышляй, не раздумывай, дай ему копеечку. Другое дело, что он этой копеечкой потом может в тебя запустить, потому что нищие не любят копеечки, они любят побольше. Но это уже на их совести.
4: Мальчик, вот вопрос также в эту тему. А допустимо ли христианину иметь материальный достаток, покупать новую одежду, копить деньги на квартиру, путешествие, иметь бизнес? Когда это становится грехом?

0: прицеливался в этом самом каком-то фотоаппаратиком на краю обрыва, вот, чтобы получить какую-то успешную фотографию. Какие-то технические вопросы, которые решаются, и творческие впечатления. Не говорю уже о каких-то не низких и плотских впечатлениях, которых уйму предполагает интернет, и человек, их получающий, в общем, некоторым образом не нуждается в том, чтобы выстраивать свои романтические отношения или доводить их до особенно действительно высоких и семейных отношений. А у него вот уже область вот этой какой-то красоты противоположного пола, например, или каких-то доступностей других, связанных с этим, с этими страстями впечатлений для души, оказываются доступным. Он в его собственном коммуникаторе, в его собственном телефончике, и это занимает большую часть души. Не знаю, большую или у кого-то большую, у кого-то большую. И это уже люди, которые не совсем так же рассуждают, как мы, которые все-таки выросли без интернета в таком обилии. И, да и сейчас с осторожностью с ним, им пользуемся, например. Но все-таки я, например, до сих пор пользуюсь кнопочным телефоном, чтобы ни в алтаре, ни в келье у меня интернета нет, он меня там не преследует. Ну, телефончик по необходимости уж бывает, и то беззвучный. А интернет там, где есть там, ну, место работы, кабинет, там, дорога. Это, наверное, важная такая профилактика от той вот этой зараженности суррогатом, который заполняет интернет, душу человека, ему вполне доверяющую.
1: Ну, мне кажется, что вот сопутствует этому еще то, что вследствие обилия информации разного рода, как с одной стороны новостной, так и развлекательной, тоже в том числе и многочисленные видео, которые создают авторы, да, каждый может теперь стать автором, но я думаю, что количество авторов, оно все-таки значительно меньше, чем количество потребителей. И вследствие этого у потребителей, у тех, кто просто это смотрит и воспринимает, как бы чем больше становится потребляемого контента, тем сильнее растет некое угнетение от него. Потому что угнетение и депрессия.
0: Да, да. И убывает собственный творческий потенциал. Раньше, когда девочка делала куклу из соломы, складывая ее напополам, закручивая ей голову и одевая ее в этот сарафан, она была вся творчество, она была вся жизнь, она была все художество. Теперь, конечно, то, что предлагается любую девочку в любом виде активного ее какого-то борьбы за жизнь, там какая-нибудь, там, я уж не знаю, Маша с Медведем или кто, тебе не надо никакую предлагать собственное творчество к тому изобилию впечатлений, которые тебе предоставляет интернет. Поэтому тут должно быть вполне сознательное притормаживание человеком того потока информации и чужого творчества, справедливо вы заметили, которое предлагается.
1: Как в обилии потребляемого контента, когда ты в основном тратишь время на то, что ты смотришь на других, не потерять самого себя, потому что, ну, это здорово на самом деле, что можно смотреть, как другие люди себя проявляют, как они что-то делают, да, то есть многие из них там чего-то достигают, ты все это смотришь, но в конце концов ты преимущественно начинаешь только сравнивать себя с другими и как-то приходишь к выводу, что они все такие, а я неудачник. Как не потерять себя?
0: Ну, вообще, надо делом заниматься. Очень важно, особенно для мужчины. Для женщины тоже дела великие, но только больше они бывают связаны с домом, с воспитанием детей, с помощью супругу своему. А вот для мужчины, конечно, необходимо утверждаться в собственном служении, этому и готовиться, в связи с этим выбирать себе и образование для возможности послужить, как я хочу послужить ближним и Господу. Тогда будет более практическое и полезное, мне кажется, мышление, чем только привязка к последующему рабочему месту, как сейчас очень технологично пытаются поставить ситуацию с высшим образованием. Ты поступаешь, являясь заказанным тем рабочим местом, которое тебе приуготовано, теми структурами, которые, ну, вроде все так. А, конечно, это грозит несколько потерей самого того духа созидания, служения, которое человек должен сохранить в себе и приумножить для того, чтобы достигнуть как раз возможности собственного творчества, собственного созидания.

0: Дание, которое будет на пользу и на радость, и на утешение, и во спасение, быть может, тем, кто тебя окружает. Иначе зачем на земле этой вечной жил?
1: И вот еще один вопрос, который тоже возник по ходу нашей беседы. Вы приводили в пример Феофана Затворника, говоря про славолюбие, себялюбие и сластолюбие.
0: Самость в центре, сребролюбие, сластолюбие и славолюбие.
1: Да, это, я понимаю, производное от Иоанна Богослова, где похоть плоти, похоть очей и гордость житейская.
0: Да, почему нет?
1: И вот если это самость, это действительно гордость, да, вот это вот, то зачастую...
0: Самость, ну, самоцена, это вот это отношение с собой, как с писаной торбой, отношение к себе, как к центру мира. Это трудно же смириться, гордыня, что ты творение. Да, вот это базовое все-таки расположение, это гордостное, да. Ну, вот краткое слово, это самость. Аз, есмь, несмь, яко прочее, несмь, яко же прочее человеца, потому что в моем распоряжении только мой внутренний мир, и поэтому все остальное для меня уже носит характер чего-то вторичного.
1: Ну вот вы, кстати, процитировали фарисея, да, ведь фарисеи тоже стоят в этом храме, где позади стоял мытарь, фарисей не понимал, что он делает что-то не так.
0: Да.
1: И, к сожалению, вот проблема самости и гордыни, она в том, что человек, который ею, скажем, заражен, он не отдаст себе отчета в том, что он ею заражен. Ну и как тогда быть, собственно, неужели? Даже вот я, допустим, сейчас с вами разговариваю, вполне возможно, что, выйдя отсюда, я вполне себе буду проявлять признаки гордыни. А ну, сам буду рассуждать с вами о том, значит, как будем ее побеждать.
0: Как говорил святитель Игнатий, всякий, кто думает, что он не в прелести, он в прелести. Вот, поэтому наша более-менее церковная жизнь продолжительная приучает иметь скромное о себе понятие. И если ты действительно понимаешь, что, если уж не совсем, как святые отцы говорили, я и осел одно, вот, или называли себя мешком с нечистотами, и требовали труп свой после смерти бросить на сиденье собакам и никак не предавать христианскому погребению. Вот, причем это было все искренне, а не показно. Если уж не до такого смирения мы дошли, то во всяком случае вот это наши юношеские амбиции и переоценка самих себя, она должна уступать. Бывает, что наоборот, конечно, скажут, человек к зрелости, к старости становится, уже достигает каких-то результатов, званий, его узнают, с ним считаются, неужели вы думаете, как вы будете смиряться? А вы знаете, я даже среди народных артистов, вот как-то в ГИТИСе была встреча с одним выпускником, в библиотеке собрались, этот институт когда-то я заканчивал, сейчас там тоже тружусь уже на другом поприще. Так вот, меня приятно поразила такая скромная и очень деятельная позиция прямо раба припоясанного, народного, международного, заслуженного такого известного человека, который вот рассказал, поделился примерно теми же словами, что я, он христианин искренний, вот, что он теперь уже вполне преодолел те юношеские амбиции, которые, кажется, нас стимулируют на пути в искусство или в какое-то любое другое служение. И вот это вполне скромное себе понятие, это признак благодатного, я бы сказал, и развития, и продолжения своей уже, может быть, и многоопытной, и полезной для кого-то жизни.
1: Отец Лука, благодарим вас за сегодняшний разговор. И в его завершение прошу вас напутствовать нас.
0: Лето красное сейчас дает столько поводов благодарить Бога, особенно у нас в краях рязанских, среди благорастворения воздухов. Иное дело, конечно, жертвы урбанизации, кто в городах вынуждены проводить эти теплые, иногда и жаркие денечки. Вот. Пускай приложим мы усилия, чтобы все-таки нам почаще бывать на природе, где и верится, и плачется, и так легко-легко наша русская природа, наши реки тихие и освежающие прямо понуждают переходить в какое-то созерцательное состояние и сотряхивать такую тягость вот этих неизбежных и муторных пребываний среди многих забот и городского воздуха, и этой суеты некоторой особенной. Да, но у кого и мало таких возможностей, все-таки пускай находит для себя прохладу сердечную и те же самые благосенно-лиственные деревья в молитве, которая является вот этим свежим ветерком. Феофан Затворник называл книжку Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе» весенним ветерком, свежим и освежающим душу, приносящим ей такую легкую молитвенную радость на фоне собственного смирения, на фоне собственного укорения. Вот. Будем помнить, что все-таки близко каждому из нас не только подмосковные или какие другие природные радости, но и та прохлада Господня, та благодать Духа, которая сильна и посреди самого перегретого пространства городского, даровать сердце отраду и утешение. Помоги нам, Господь, не расставаясь с молитвой, не расстаться и с благодатным от Господа утешением.
2: Вы слушали беседы о вечном. Сегодня в них принимал участие настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета игумен Лука Степанов. Беседовал диакон Александр Черепенин.
3: В Екатеринбурге 15 часов.
4: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 2 июля началась заливка основания фундаментов возрождаемых паперти и предела Никольского храма Староладожского монастыря Санкт-Петербургской митрополии. Специалисты Коневских реставрационных мастерских смонтировали коммуникации, усилили железобетонные конструкции, проводится укрепление исторических фундаментов. Продолжаются работы по благоустройству территории обители и приписных храмов. В этот же день подрядная организация «Невский свет» завершила согласование рабочей документации по установке системы наружного и декоративного освещения архитектурного ансамбля монастыря. На Малышевой горе вокруг церкви Рождества Иоанна Предтечи ведется подготовка к устройству автостоянки, дорожки для крестных ходов и уличного освещения. Все указанные проекты должны быть сданы до конца нынешнего года. Началась разработка проектно-сметной документации на работы на монастырской колокольне в храме Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе и Василия Кисарийского. Здание 17 века, памятники архитектуры федерального значения, требуют реставрации фасадов и интерьеров. По решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко завершена разработка документов по реставрации настоятельского корпуса и приспособления здания 19 века к современному использованию. В аварийном состоянии находятся еще два значимых объекта Староладожского монастыря – храм Преображения Господня в деревне Чернавино и здание двухклассной школы на Малышевой горе. Эти памятники церковного зодчества несколько лет назад стали собственностью Никольского монастыря и уже внесены в реставрационные списки. На следующий год начнется их консервация. В 2024 году была решена проблема водоснабжения монастыря с помощью строительства нового водовода, а в текущем году завершены работы по замене старого газопровода. Это позволит обеспечить в зимний период отопление всех храмов и братских корпусов. Завершены работы по установке пожарной сигнализации в крипте храма святителя Иоанна Златоуста, где располагается музей истории обители. Эти работы – вклад в развитие Старой Ладоги, первой столицы Руси, отметил настоятель игумен Филарет Павлович. Пряшников. Хотелось бы, чтобы все, кто приезжает сюда, по достоинству оценили богатый духовный и культурный потенциал, оставленный нашими предками. Отрадно, что долгожданная реставрация Никольского храма началась в год 785-летия древней обители. В эфире новости. В Казанской епархии продолжается ежегодный благотворительный фестиваль «Дни белого цветка», направленный на помощь нуждающимся. Фестиваль организуется епархиальной службой помощи «Милосердия Казань» по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. События первого этапа фестиваля по традиции прошли в праздник входа Господня в Иерусалим. В этот день в монастырях и приходских храмах Казанской епархии были организованы сборы средств на нужды детей с ограниченными возможностями здоровья, женщин с детьми, оказавшимися в кризисной ситуации, малоимущих семей. В знак сопричастности благому делу верующие получили на память символические бумажные бутоны, которые своими руками изготовили педагоги, учащиеся воскресных и общеобразовательных школ, сотрудники приходов и добровольцы. Второй этап благотворительного фестиваля «Дни белого цветка» пройдет с 18 по 21 июля. В рамках подготовки к ключевым мероприятием фестиваля, приуроченного к празднику Казанской иконы Божьей Матери, в приходских воскресных школах, учебных центрах, библиотеках, домах культуры организуются мастер-классы по изготовлению бумажных цветов. Символические бумажные бутоны будут раздаваться участникам праздничных богослужений, которые пожелают оказать посильную помощь нуждающимся. Добровольцы изготавливают не только бумажные цветы, но и изделия из ткани, глины, украшения и сувениры, которые будут выставляться на благотворительных ярмарках в дни празднования явления чудотворного казанского образа Божьей Матери. Помимо благотворительных акций по сбору средств в культурных и учебных центрах пройдут просветительские встречи и уроки доброты, знакомящие казанцев и гостей города с традициями развития благотворительности в нашей стране. Традиция проведения Дней Белого Цветка берет начало в царской России. Более века назад в подобных благотворительных мероприятиях принимали участие члены царского дома Романовых. Императрица Александра Федоровна со своими дочерями вышивала и рисовала белые цветы, а затем с утра до вечера продавала поделки. Средства, вырученные в ходе реализации символических бутонов и работы благотворительных буфетов, в царской России направлялись на нужды больных туберкулезом. Со временем помощь стала оказываться людям, страдающим другими заболеваниями. И последняя информация выпуска. Новый предмет «Духовно-нравственная культура России» будет введен в пятых классах со второго полугодия предстоящего учебного года, а с 2027-28 учебного года к нему добавятся шестые и седьмые классы. Как ранее рассказывал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, предмет призван стать значимым инструментом трансляции ценностей. В пресс-службе Министерства просвещения уточняли, что для преподавания духовно-нравственной культуры России школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями. Минпросвещение также направило в регионы методические письма о преподавании дисциплины. В настоящее время ведется подготовка методических материалов, параллельно продолжается работа над линейкой единых учебников по новому предмету. Над содержанием курса работал в том числе митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. В основном вести новый урок придется учителям истории и обществознания. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

0: Здравствуйте, друзья мои! Наше поколение очень хорошо помнит тот испуг и недоумение, которое испытали советские пионеры, ну и даже советские пенсионеры, когда вдруг начала вскрываться правда о Октябрьской революции, о гражданской войне, о репрессиях и многих других вещах, которые шокировали советского обывателя в конце 80-х годов. Публикаций было очень много, а один знаменитый режиссер, ныне покойный, даже снял большой фильм «Россия, которую мы потеряли». «Россия, которую мы потеряли» — это фильм, который был переполнен тоской о России дореволюционной. И образ этой России рисовался в идеальных цветах, в красках, которые так ярко звучали, особенно в серые черно-белые будни постперестроечной России. Однако позже, когда мы стали всматриваться в воспоминания, мемуары современников и бытописателей дореволюционной поры, выяснилось, что не такие уж и райские и блаженные были это времена. Хватало своих проблем и в дореволюционной России, и тем более для нас, для людей церковных, эти мемуары, дневниковые записи, даже письма известных людей и подвижников, которые были даже прославлены в лике святых, были как холодный душ для романтиков церковной жизни, для которых все в дореволюционной России, особенно в церковной жизни, было идеально. К сожалению, это не так. Одним из духовных детей святителя Игнатия Брянчанинова, известного русского писателя, святителя, книги, которые мы читаем с большой радостью, одного из возродителей интереса к монашеству. Он был представителем того поколения, которое дало, может быть, небольшой урожай подвижников, но этот урожай был по-настоящему плодоносным. Даже сам святитель Игнатий Брянчанинов, который написал немало книг о монашестве, и чаще всего вспоминают семитомник, но он писал прежде всего для людей из своего сословия, из дворян. Поэтому для многих его современников он был открывателем какой-то загадочной земли, terra incognita, под названием Русская Православная Церковь и Русская Православная Духовность. Ведь даже Александр Сергеевич Пушкин не очень хорошо понимал, в чем там дело в этом православии, и вот есть богослужения, есть отцы-пустынники и жены непорочные, есть какие-то монастыри, но Библию-то мы читаем по-французски, потому что русского перевода еще нету, а кто такие старцы, мы слыхом не слыхивали. Все это удел иного сословия, в лучшем случае купцов, мещан, крестьян, и уж, конечно, духовенство. И вот святитель Игнатий был проводником для многих представителей его сословия или его круга, которые благодаря его водительству вошли в опыт церковной жизни. Вот одним из духовных чад святителя Игнатия был будущий игумен Антоний Бочков. Получил блестящее образование и происходил из очень богатой питерской семьи, был зятем одного из самых богатых людей Петербурга. Это был состоятельный человек, но рано овдовевший, и смерть жены подтолкнула его к духовным поискам. Его поколение, его круг людей, обычно эти духовные поиски удовлетворял модным в те времена спиритуализмом. Но вот Антоний Бочков, благодаря посещению Серковой пустыни и духовному водительству святителя Игнатия Брянчанинова, узнал об Оптиной пустыне, узнал о старчестве, узнал о книгах великих духовных наших наставников прошлого и открыл настоящее сокровище православной духовной жизни. Но вместе с тем, рядом с этим, он, как человек пишущий, блестяще образованный и живший в другом, в чистом обществе, вдруг увидел и все пороки в современной ему русской церковной жизни. И он был просто шокирован тем, что мы бы сейчас назвали казенным православием, потому что в Российской империи еще со времен Петра I на церкви было указано ее место. И это место было казенное, прописанное, так сказать, в своеобразном табеле о рангах, место, которое с помощью различных бюрократических инструментов делало церковь своего рода крепостным институтом. И вот Антоний Бочков, который сам сознательно, в сознательном возрасте принимает монашеские обеты по совету святителя Игнатия Брянчанинова, сам становится иеромонахом, впоследствии даже настоятелем монастыря и плодовитым писателем, поэтом. В переписке со своими духовными детьми и собеседниками рассказывает о том, как живет современное ему монашество в той самой Святой Руси, которую мы потеряли. Вот он пишет в письме своей духовной дочери: «Пора уже светскому и духовному начальству нашему снять с монашества юлиановскую хламиду посмеяния и возвратить ему древнюю свободу жить по своим уставам». Юлиановской хламиду он здесь называет те бюрократические препоны и противоестественные совершенно механизмы жизни церковной, которые напоминают издевательство над монашеством во времена Юлиана Отступника, известного императора, который, сам родившись в церковной семье, даже в юности ставший чтецом, получившим хорошее церковное воспитание, тем не менее, взойдя на престол, этот император решил возродить язычество, и главным врагом своих реформ видел именно монахов, монашество. И на уровне государства стал создавать различные препоны самого издевательского толка против монашества. Вот дальше игумен Антоний пишет: «Мы называемся указными, штатными, заштатными, подаем формуляры в 5 экземплярах о нашем поведении, нам дают паспорты с 7 печатями». То есть, чтобы получить справку, например, чтобы переехать куда-то в другое место, нужно было монаху получить 7 печатей, бумагу с 7 печатями. 5 экземпляров нужно было подавать отчеты в разные инстанции монаху или настоятелю монастыря относительно поведения монахов и прочие вещи. И он дальше пишет: «Первая – герб листа, вторая печать – монастырская с орлом. Но и с этими двумя жалкими печатями монах должен сходить в 3-ю, в консисторию, 4-ю – к обер-прокурору, 5-ю – к архимандриту благочинному, 6-ю – к протоиерею благочинному, 7-ю – к частному приставу части, где остановился на жительство, дать еще расписку, что не явится на лицо особо царской фамилии. Потом наши приходно-расходные книги, где настоятель обязан 100 раз подписываться с братьей, которые, не читая, столько же раз подписывается. А для скрепления этих книг казначей по большей части человек молодой должен дня по 3, даже по неделе волочиться по лавкам для конфирмирования статей. Отнять у настоятелей право постригать без разрешения епархиального архиерея, который, дав свое позволение, опять передает дело консистории для рассмотрения или проволочки. Отнять у обществ купеческого, мещанского, крестьянского право выпускать в монашество ранее 30 лет. Следовательно, лишение монашеской церкви молодых священнослужителей, подчинение монастырей светскому суду консистории, наполнение монастырей недоучками семинарий, вносящих в обители школьные пороки, взимание с монастырей новой дани в пользу духовно-учебных заведений, хотя правильнее было бы платить монастырям за содержание недоучившихся и малополезных тунеядцев. Все это не есть ли посмеяние над монашеством чисто юлиановское?» Антоний, будучи игуменом, настоятелем, выполнял все эти предписания честно, потому что для него здесь работал принцип «кесарю кесарево, богову богово». И он видел это и бюрократическое издевательство над церковью тогда. Но он понимал, что без этой бюрократии, без какой-то системы невозможно жить. Но вместе с тем он говорил, что это неправильно. Нужно искать какие-то здоровые формы, нужно сопротивляться этому светскому духу, который проникает в церковь. И мы видим, что в каждом поколении церковных людей в общем-то, повторяется эта юлиановская история. И мы сейчас тоже видим развитие церковной бюрократии. Без нее тоже нельзя. Но у русского человека наверняка есть какой-то иммунитет против разного рода формальностей. И как в свое время оптинские старцы научились жить внутри этой сложной, забюрократизированной церковной системы, не губя церковную жизнь, не губя старческие школы, не издеваясь над братьями и богомольцами, нашли они какую-то формулу. Так и мы тоже во все времена, во все эпохи, конечно же, выживаем и будем выживать. Но это ставит перед нами тоже вопрос о том, что чуждому мирскому духу казенного православия все-таки нужно сопротивляться и не видеть в нем тождества с законным евангельским православием, которым только и живет наш народ и которое единственное и может называться настоящим православием.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

остывает зеленый чай. За беседою дружеской пред иконой горит свеча. Снег за окнами кружится, на диване вповалку спят.

идем, ну а детям жить. И что самое главное, их сердца не разубедить в том, что мы православные, в Бога верили, как могли.

0: блестят их нательные крестики.
1: В эфире православный радиоканал «Воскресенье».

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. Имя святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Ставропольского и Кавказского, сияет в летописях Церкви и России ярким светом благодатного избранничества. Его творение – это духовная сокровищница Русской Православной Церкви, любимое чтение благочестивых людей. За великие труды на Божьей Ниве Христовой этот знаменитый подвижник и писатель-аскет по праву назван Игнатием Новым Богоносцем. Неоднократно мы знакомили вас с духовным наследием святителя, но каждого, кто читает его труды, он не перестает удивлять ясностью и чистотой своего ума, силой его проникновения в самое существо человеческой души и духовной жизни, явлением Духа, присущим творением святых отцов Древней Церкви, к которым он сам нередко обращался. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию книгу, которая составлена из текстов древних патериков и называется «Отечник». Эта книга святителя Игнатия Брянчанинова, как и другие произведения святого отца, неоднократно переиздавалась, и это современное издание было выпущено в свет издательством «Сибирская благозвонница». «Отечник» — это сборник кратких рассказов о великих отцах церкви, отшельниках и монахах. Святитель Игнатий составил его, пользуясь текстами древних патериков, пролога и добротолюбия, делая переводы с греческих и латинских произведений, содержащихся в многотомной патрологии Миня. В этих сказаниях, по словам святителя, изображено древнее монашество, как бы на картине. Стоит отметить, что история создания патериков, или по-русски отечников, началась в глубокой древности, на заре христианского монашества. Тогда, наряду с составлением письменных житий святых, записывались и коротенькие сюжеты из жизни монашествующих отцов, а также их краткие изречения. Эти истории наглядно, без прикрас, повествуют о живом опыте первых веков христианского монашества. Монастыри в те времена основывались, как правило, в пустынных местах Египта, Ливии и Сирии и были либо общежительными, либо скитскими, то есть отшельническими. В этих обителях и скитах подвязались опытные монахи, за долгие годы подвижнического жительства в пустыне, достигавшие высоких степеней чистоты души, такие как преподобный Антоний Великий, Макарий Великий, Иоанн Колов. А рядом с ними жили новоначальные, новички, только пришедшие из мира и принесшие с собой, помимо желания подвязаться, еще и все свои мирские страсти, особенности характера и прочее, с чем предстояло расстаться для обретения той самой чистоты сердечной, которая и есть начало святости. И, естественно, в течение присущей монаху борьбы со страстями, а борьба эта может длиться годы и даже десятилетия, в монастырях и скитах происходило всякое, по законам страстей человеческих, принесенных из прошлой жизни. В патериках об этом пишется прямо, и всякий раз итогом подобного скандального повествования являлся опыт преодоления греха, опыт борьбы со страстью. Примером тому является следующая притча из «Отечника» святителя Игнатия. Некоторый брат, живя в общежительном монастыре и часто побеждаясь гневом, решил пойти в пустыню, чтобы, не имея с кем ссориться, успокоиться от страстей. Он так и сделал. Живя в пустыне один, он как-то пошел принести себе воды. Наполнив кувшин, он поставил его на землю. Сосуд внезапно опрокинулся. Второй раз случилось то же самое. В третий раз, когда кувшин опрокинулся, монах, рассердясь, схватил его и ударил об землю. Кувшин разбился. Размышляя о случившемся, монах понял, что враг над ним посмеялся и сказал: «Вот я теперь один, однако побежден страстью гнева. Возвращусь в монастырь. Видно, везде нужна борьба с самим собою и терпение с помощью Божьей». И, встав, монах возвратился в свою обитель. Таким образом, старцы-повествователи изображали с простотою и верностью, как изумительное духовное совершенство иночества первых веков христианства, так и разнообразные увлечения многих членов его немощью растленного падением естества.
От зрелища, представляемого древностью, говорит святитель, обратимся к зрелищу, представляемому современностью. Что должны сказать мы о себе? Как жить? Как действовать нам? Ответ на эти вопросы находим у древних иноков. Они предвозвестили о нашем положении. Они и предначертали образ действования в этом положении. Отечник можно назвать сокровищницей поучения древних подвижников, где каждое их слово – плод аскетического опыта, глубоко усвоенного самим писателем. В предисловии книги святитель отмечает, что внимательное чтение этих изречений повестей навевает на читателя, как из рая, из первых веков христианства, благоухание святой простоты и истинного служения Богу, осененных обильно божественную благодатью. Это чтение, по словам святителя, может направлять деятельность монаха на истинный путь богоугождения, доставляя на эту деятельность самые верные взгляды. Оно может приносить утешение в разнообразных скорбях, восстающих в душе монаха, устремляющихся на него извне. Им также может питаться и поддерживаться мирное и молитвенное настроение монаха, как елеем питается и поддерживается горение светильника. Кто усвоит себе предложенное здесь учение отцов, тот, говорит святитель Игнатий, находясь и среди общества человеческого, стяжет сердечное безмолвие. Кто же останется чуждым этого учения, тот и в уединеннейшей пустыне, и в неисходном затворе будет возмущен молвою помыслов и живописью мечтаний, будет проводить жизнь мирскую. Наряду с притчами в отечник входят изречения, принадлежавшие либо святым отцам-пустынникам, либо, несомненно, опытным монахам-подвижникам, и они также включены в данное издание. Краткие, точные эти изречения подтверждены долгим опытом монашеской жизни, цель которой – достичь полного исцеления души от ее болезней. Вот, к примеру, на страницах «Отечника» мы читаем следующее наставление преподобного Антония Великого. «Истинно блажен тот, кто бодрствует над собой и исполняет заповедь Господа нашего Иисуса Христа. Он сподобится истинного разума, исходящего от Господа, и возможет сказать: «Удивися, разум твой, от меня. Не погреши в вере, чтоб не прогневался на тебя Создатель наш». Кто не задержит правой веры, тот приуготовляет пищу неспящим червям и жертву князю темниц адских. Дух его чужд жизни вечной, он явный отступник от Бога. Так наставлял преподобный Антоний монашествующих, опыт которых необходим и мирским людям. Перенять его мы можем, припав к живому источнику мудрости, отечнику святителя Игнатия, который сам был не только знатоком древних языков, прекрасно образованным и литературно одаренным, но и подвижником духа. О чтении отечника святитель Игнатий Брянчанинов говорил: «Братья, читайте и перечитывайте предложенное здесь учение. Вскоре вы усмотрите в нем чудное свойство. Оно преисполнено жизни и силы. Оно всегда юно. Оно читается каждый раз, как читалось бы в первый раз, изливая в душу читателя обильные струи духовного разума и благодатных ощущений». Отечник учит умной и внимательной молитве, преданности вере православной, страху Божью, так необходимым не только монашествующим, но и мирянам. Святитель был уверен, если овладеешь святоотеческим наследием, то как единомысленный и единодушный святым отцам спасешься. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодня нашу программу. Новинки православной литературы ждут вас в церковных книжных магазинах. И да хранит вас Господь!

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Ташкентский, Узбекистанский Викентий, епископ Троицкий, Южноуральский Павел и епископ Златоустовский, Саткинский Серафим сослужили вечернее богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы города Южноуральска Троицкой епархии. Архипастырем сослужил настоятель храма Ирей Вадим Байко с духовенством. Песнопение исполнил архиерейский мужской хор «Аксиос». За богослужением был прочитан акафист «Покрову Пресвятой Богородицы». В проповеди владыка Викентий напомнил, что продолжается апостольский пост в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. «В свое время эти апостолы тяжко согрешили, но потом принесли искреннее покаяние и были прощены Господом. Их покаяние – пример для нас. Всей своей жизнью они искупили совершенные прегрешения. Сознание грехов не повергло их в отчаяние, наоборот, подвигло к активной христианской жизни. Так должны поступать и мы. Сознание грехов должно подвигать на большие труды во славу Божью. Поэтому в пост надо совершать как можно больше дел милосердия и помощи ближним», – сказал митрополит Викентий. Архипастырь призвал верующих вести более активную жизнь во Христе, чтобы как можно больше людей привлечь к вере в Бога и к Церкви. Также митрополит Ташкентский, Узбекистанский Викентий, митрополит Челябинский, Миасский Алексий, епископ Троицкий, Южноуральский Павел и епископ Златоустовский и Саткинский Серафим совершили литургию в Свято-Казанском женском монастыре города Троицка. Вы слушаете новости. 8 июля в городах Курганской области и других регионах России пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие приурочено ко дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, дню семьи, любви и верности. В Кургане парад по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила начнется в 17 часов 30 минут с молебна святым Петру и Февронии в Богоявленском соборе. А в 18 часов участники большой колонной отправятся по набережной в Центральный парк культуры и отдыха. В парке участников праздника будут ждать интерактивные площадки и большая концертная программа. Как рассказала руководитель епархиального центра защиты семьи, материнства и детства обитель милосердия Наталья Ульянова, это мероприятие поспособствует укреплению семейных ценностей, уважению к традициям и поможет формированию молодежи понимания значимости семьи как основы общества. В этом году мы отмечаем особенную дату – 115-летие со дня учреждения Святой Царской Семьей замечательной традиции проведения праздника «Белый цветок». Для нас, жителей России, «Белый цветок» – это еще и символ чистоты помыслов, крепкой семьи, искренней любви и нерушимой верности, рассказала Наталья Александровна. И сегодня мы с вами стали свидетелями того, как добрые традиции прошлого обретают новую жизнь. В Кургане парад семьи принял совершенно новый масштаб. Мы выходим на улицы нашего города не просто ради праздника. У этого шествия есть великая цель – сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей. С инициативой проведения парада семьи в столице Зауралья на первом межрегиональном семейном форуме «Демография, воспитание, защита жизни» выступил лидер российского общественного движения «Семья» Андрей Кормухин. Продолжаем выпуск. Курсанты Калининградского филиала Балтийского военно-морского института имени адмирала Федора Ушакова 1 июля посетили Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга. Просветительская программа прошла по инициативе руководителя Союза православных матушек Екатерины Шастиной и Союза жен офицеров. Группа состояла из 22 воспитанников 4 курса командного факультета. Среди них были участники специальной военной операции. Их сопровождали командир роты капитан 3-го ранга Артем Хомутов и капитан 3-го ранга Максим Чапля, также участник специальной военной операции. Молебен перед чудотворной казанской иконой Божьей Матери о здравии и успехах в ратном труде совершил протоиерей Михаил Шастин. Он подчеркнул историческую связь Казанского собора с судьбами русских полководцев и защитников Отечества. Для гостей была проведена экскурсия. Они узнали об истории храма, его роли в жизни имперской столицы и о том, как молитва перед Казанской иконой спасала Россию. Курсанты поднялись на колоннаду и полюбовались панорамой Невского проспекта. Для многих молодых людей эта поездка стала первым знакомством с Санкт-Петербургом и Казанским собором. Союз православных матушек благодарит за содействие в организации экскурсии председателя приходского совета собора протоиерея Александра Пашкова. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 6 июля по новому стилю или 23 июня по старому. И сегодня Святая Церковь совершает празднество в честь Владимирской иконы Божией Матери в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году, а также икон Божией Матери. Вратарницы Угличской, Неугасимая свеча, Владимирской Зооникиевской и Умиление Псково-Печерской. Прославляется собор Владимирских святых и память святых мученицы III века Агриппины Римлянине, священномученика Евстохия, пресвитера мучеников Гая, Провия, Лолия и Урвана и иных в IV веке пострадавших, праведного отрока Артемия Веркальского XVI века, второе перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского в 1714 году, священномучеников XX века Митрофана Краснопольского, архиепископа Астраханского, пресвитеров Александра Миропольского, Алексея Введенского, Петра Смородинцева. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем священномученика XX века, написавшего замечательный труд, озаглавленный как «Любовь – сущность христианства». Священномученик Александр родился в 1847 году в семье диакона Степана Гурьевича Миропольского, служившего в Покровском храме в селе Белая гора Чистопольского уезда Казанской губернии. Начальное образование Александр получил в духовном училище, где учителя говорили ему, что он имеет исключительные способности к изучению языков, и советовали ему поступать в университет. Но по окончании училища Александр поступил в Казанскую духовную семинарию и, проучившись в ней некоторое время, принял твердое решение стать священником. В 1868 году Александр окончил духовную семинарию и отправился к архиепископу Казанскому Антонию Амфитеатрову просить место священника. И, получив его, женился и был рукоположен во священника ко храму в селе Александровское Чистопольского уезда. Но прослужил он здесь недолго. В 1871 году тяжело заболел его тесть, и когда отец Александр приехал навестить больного, тот стал его уговаривать перейти на его место, так как он собирается уходить за штат по болезни. Отец Александр не хотел переходить в село, где жило много мусульман, и многие уже крещенные татары снова перешли в мусульманство. Но было трудно отказать тестю, которого отец Александр искренне любил. Он согласился и написал прошение. Вскоре он был переведен в Покровский храм в село Опазово, где прослужил большую часть жизни. Хотя отец Александр знал татарский язык, местные крещенные татары с неудовольствием приняли его, так как в это время среди них началось движение за назначение в приходы священников из татар, а отец Александр был русским. В начале своего служения он был назначен увещателем от падших, а затем и окружным миссионером. В 1881 году отец Александр овдовел и остался с двумя малолетними дочерьми. В 1900 году отец Александр был назначен служить в Троицкий собор в город Мамадыш, где в 1905 году в связи с революционными волнениями у него начались неприятности. Мамадышская интеллигенция стала упрекать его в устарелости и отсталости его взглядов, найдя поддержку в своих суждениях и среди местного духовенства. В результате создалась невозможная для отца Александра обстановка в городе, и он попросил архиерея перевести его на старое место. Но архиепископ Казанский Дмитрий Самбикин предложил ему вместо этого поступить без вступительных экзаменов, как человеку пенсионного возраста, в Казанскую духовную академию, куда отец Александр и был принят в 1906 году. Он имел право прослушивать все лекции, пользоваться академической библиотекой, но, как не сдававший вступительных экзаменов, не имел права писать семестровые работы, сдавать экзамены и переходить с курса на курс. Однако, выслушав весь курс преподаваемых в Академии предметов, он мог получить удостоверение, что в течение 4 лет прослушал академический курс по выбранному им отделению. Отец Александр выбрал отделение «Миссионерское». Он мечтал, прослушав курс Академии, вооружиться новыми знаниями и послужить еще Церкви Христовой на миссионерском поприще. Являя собой образец исправности в исполнении своего послушания, он к тому же призывал и своих однокурсников, которые по возрасту годились ему во внуки. Оканчивая академию, он стал размышлять, какое выбрать место служения. Один из учившихся с ним студентов предложил ему поехать в Екатеринбургскую епархию. Отец Александр последовал его совету и в 1911 году был направлен служить в Успенский храм Каслинского завода Екатеринбургской епархии. 22 декабря 1912 года он был назначен епархиальным миссионером. Делясь с собратьями богатым опытом на поприще миссионерской деятельности, отец Александр писал: «Наша довольно продолжительная пастырская и миссионерская деятельная практика дала нам возможность убедиться в том, где и в чем скрывается условие успеха. Итак, любовь. Любовь не на словах в виде учения Христова, но любовь, жизнь Христова в нас крайне необходима для успехов в пастырской и миссионерской деятельности. Только жизнь любви в пастырях и посомах может обновить приходскую жизнь и восстановить приход, раздираемый самолюбием тех и других». В первый раз 70-летний старец был арестован в конце 1917 года за распространение религиозно-нравственных книг на татарском языке. Только после удостоверения татар, что в книгах нет ничего контрреволюционного, Совет рабочих депутатов освободил священника. Вторично протоиерей Александр был арестован красногвардейцами 22 июня 1918 года и в ночь на 23 июня расстрелян и изуродован. Тело пастыря-мученика было найдено после ухода из селения красногвардейцев. 7 июля 1918 года в Успенском храме Каслинского завода состоялось отпевание и похороны протоиерея Александра Миропольского и священников Петра Беляева, Петра Смородинцева и 27 мирян. Святый священномученичи Александре, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «По святым местам Урала». У микрофона Виктория Кауган. В данном радиоцикле паломница, поэтесса, автор-исполнитель и христианский писатель Юлия Кудреватых будет нам рассказывать про православные храмы, монастыри.

0: Здравствуйте, Юлия, рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И сегодня у нас программа такая обзорная. Мы будем беседовать о монастырях Екатеринбурга. Юлия была в каждом и не один раз. Это Александро-Невский, Новотихвинский женский монастырь на улице Зеленой Рощи 1, Крестовоздвиженский, уже мужской монастырь на улице Луначарского, а также, и, конечно, хочется сказать, что в самом городе, в Екатеринбурге, их два вот таких монастыря именно в пределах центра города.
1: Ну, хочется начать с Крестовоздвиженского мужского монастыря. Это памятный монастырь моего детства, потому что на богослужение я ходила именно туда. Хочется отметить, что этот монастырь, он восстанавливается не такими быстрыми темпами. Ну, по моим таким наблюдениям, медленно, но верно идет своим шагом к восстановлению и к обновлению. Монастырь насчитывает не так много братьев, то есть там буквально несколько человек, я думаю, горожане их знают. Это отец Лавиан, игумен монастыря, также отец Мефодий и отец Матфей. А также еще там появился батюшка, ну, по-моему, Далмат. И еще один там появился. При монастыре есть воскресная школа, и было дело, мне на беседы туда ходить нравилось, когда отец Андрей Щукин их вел. Какое-то время посещала. А также мой супруг, когда был, был ребенком, он посещал школу воскресную там и участвовал в их спектаклях. Вот. Поэтому как для супруга моего, так и для меня Крестовоздвиженский мужской монастырь, сыграл определенную роль, потому что хорошо мы знаем людей оттуда, общаемся до сих пор, и также мы, на наших глазах буквально возведение храма было от его разрушенного состояния до теперешнего. Хочется начать с истории, что каменно-однопрестольная церковь Крестовоздвиженская была заложена в 1878 году на углу улиц Воснецовской и Крестовоздвиженской, как домовая при детском убежище благотворительного общества, построена на средства купца Кривцова. Убежище-приют размещалось в здании через дорогу, в котором теперь находится военкомат. 24 августа 1880 года церковь освящена в честь воздвижения креста Господня. При храме находилась частица животворящего креста, вделанная на престольный серебряно-позолоченный крест, и 6 частиц мощей святых угодников, патриарха Павла, мучеников Трифона, Меркурия, Ареста и Евгения, и великомученика Пантелеймона, покровителя медицины, вделаны в кипарисовую доску. С самого своего возникновения стал использоваться как полковая для солдат, размещавшихся в встроенных поблизости в нее казармах, которые сегодня известны как Аравайские. Здесь были солдаты-офицеры 12-го Великолукского полка. Отсюда ушел на фронты русско-японской войны в 1904 139-й Маршанский полк. После войны в казармы пришел 1995-й Аравайский полк. Он был назван так в честь местечка Аравай, где произошло победное сражение русской армии в последней русско-шведской войне. Аравайский полк ушел на фронты 1914 года и героически воевал в Карпатах, где и был расформирован после революции. Затем в годы Первой мировой войны вновь формируемые резервные батальоны также уходили на фронт из Крестовоздвиженской церкви. В трехъярусном иконостасе имелось 33 иконы. С 1912 года церковь Прикоцкая. В 1922 году из церкви изъято 19 фунтов серебра. 1924 году стала церковью Сергиевской ориентации, с 1926 до 1930 имела статус кафедрального собора Свердловской епархии. 12 февраля 1930 года церковь закрыта постановлением горсовета, снесены купол и колокольня. После закрытия в здании располагались различные мастерские. 1993 году церковь стала действующей, с 1994 года стала и является по нынешнее время церковью Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга, Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви. В 1999 по 2000 годах возведен новый купольный барабан. Ну и до сих пор реставрационные ведутся работы. Ну, когда я заходила, там внутри красиво, благообразно, и, по-моему, даже расписывать начали. Ну, я не скажу точно, но там уже такой храм. Раньше, я помню, он был перегороженный, то есть сначала там одну половину реставрировали, потом другую, а сейчас он вот именно такой большой храм. Пожелаем Крестовоздвиженскому мужскому монастырю полное восстановление храма. Очень хочется от души пожелать. Но также хочется сказать про Новотихвинский женский монастырь. Тоже воспоминания детства с ним связаны. Как он реставрировался и какая обитель сейчас очень, ну, можно сказать, мирового такого значения и по красоте, и по своему величию. И то, что сестры монастыря трудятся, и у них всегда красиво, и в церковной лавке можно продукцию купить, очень полезную для тела и для души. Также заказать там всякие требы и так далее. То есть действительно труды сделаны были немалые. И это очень радует, что обитель, можно, ну, смело сказать, что она процветающая. Но если уходить в историю, во второй половине XVIII века вблизи Екатеринбурга появилось новое кладбище. На нем не было церкви, пока купец первой гильдии Иван Хлепетин, жена которого была там похоронена, не решил в 1782 году воздвигнуть кладбищенскую деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы. Церковь была заложена по благословению епископа Тобольского и Сибирского Варлаама 26 мая 1778 года и освящена 31 мая 1782 года. Хлепетин же построил и деревянный дом для причта. Однако постоянный причт назначен к церкви не был, и дом пустовал. Вскоре в этом здании был установлен общежительный презирательный дом, богадельня для неимущих вдов и девушек-сирот из Екатеринбурга и окрестных селений. Точная дата появления богадельни неизвестна. Первые годы община не имела определенного статуса. В конце 1798 года городская дума Екатеринбурга постановила выдать ей по прошению сиротствующих вдов и девиц пособие в размере 4 рублей в месяц. Кроме того, поселившиеся в богадельне женщины содержались себя на средства, которые подавали им за чтение псалтыри по усопшим и на презрение больных в Екатеринбурге и окрестных селениях. В 1796 году к насельницам богадельни присоединилась Татьяна Митрофанова в девичестве Костромина, которая встала во главе общины. Будучи замужем, она решила оставить мирскую жизнь, поскольку ее супруг, уйдя на военную службу, 14 лет не подавала себе никаких вестей. И она его ждала эти годы. Это очень похвально, похвально. Община формально не была монашеской, хотя ее члены вели практически монашескую жизнь. Тем не менее, в 1801 году у богодельниц были персональные сундуки для личных вещей, свои деньги. Часть денег принадлежала всей богодельне. Указом архиепископа Тобольского Варлаама от 17 января 1799 года женщинам было официально дозволено жить при церкви. Этим решением богодельня получила статус. Указ Варлаама предписывал Екатеринбургскому духовному правлению следить, чтобы в доме при церкви позволялось жить лишь немалолетним вдовам и девицам, и сверх того не нуждающимся в церкви святой. Численность общины в конце XVIII века точно неизвестна, однако в 1799 году Екатеринбургское градское общество установило ей содержание в размере 10 рублей в месяц из расчета на 15 богодельщиц. Вероятно, столько человек жили в богадельне в этот период. В ночь с 29 на 30 декабря 1801 года дом, где располагалась богадельня, был ограблен, а насельницы избиты. Из материалов возбужденного по этому факту дела следует, что богадельня располагалась в обнесенной оградом доме с двумя печами и несколькими комнатами, в том числе молельны. При доме было хозяйство, несколько коров и чуланы. Неграмотная Татьяна Костромина вместе с более образованной Агафьей Кутугиной отправились в Санкт-Петербург хлопотать, чтобы общине разрешили создать женский заштатный, то есть не получающий государственного финансирования, монастырь. В Петербурге сестры поселились в доме адмирала Федора Ушакова, который за несколько лет смог добиться согласия церковных и светских властей на возведение монастыря, так и нашел жертвователей. Пока шли хлопоты, Татьяне Костроминой игумен Тихвинского мужского монастыря Герасим подарил список с Тихвинской иконы Божией Матери. Численность сестер, согласно списку, поданному начальнику Екатеринбургских заводов в Пермскую духовную консисторию 14 ноября 1808 года, составляла 33 человека. Из них 25 из Екатеринбурга и Екатеринбургского уезда. И указ Александра I 31 декабря 1809 года о создании монастыря. 1 декабря 1809 года был учрежден монастырь третьего класса. Татьяна Митрофанова Костромина была подстрижена в монашество 7 августа 1810 года, получила имя Таисия и определена настоятельницей монастыря по указу Святейшего Синода от 20 сентября 1810 года. Изначально численность монашествующих с игумени была определена в 17 человек. Численность насельниц быстро росла. В 1819 году их уже было 135 человек. Устав монастыря был утвержден в 1822 году. По нему учреждению присваивался первый класс, причем обитель получила привилегию настоятельницу. Сестры могли избирать из своей среды. Но чем-то вот напоминает наше время, то есть обитель возродилась, и численность сестер растет, и также монастырский класс тоже растет, все восстанавливается, строится, преображается. То есть я очень рада за монастырь. Хочется сказать, что была построена церковь во имя всех святых 5 сентября 1823 года, была освящена при смерти Таисии во главе монастыря в 1827 по 1858 годы, стояла игуменья Александра. В ней появились иконописная и трафаретная мастерские Елизаветинская и Малобулские заимки. В 1832 году был освящен храм при больнице. Развивающийся монастырь частично застроил Успенское кладбище. Одновременно стали оформляться и новые участки. Один за монастырской крепостной стеной, другой в его северно-западной части и новостроящейся церкви. Затем у собора святого благоверного князя Александра Невского с 1838 по 1852 годы. Внешне это пространство сталось общегородским кладбищем, зеленая роща, а внутреннее, по сути, стало элитным некрополем. Ну, как и в наше время, можно сказать, ну, за исключением кладбища. Начиная с середины XIX века, Новотихвинский монастырь принадлежал к числу крупнейших на Урале, принимал многочисленных паломников, приходивших поклониться Тихвинской иконе Богородицы. В этот период быстро росло число насельниц. 381 в 1866 году, 500 610 в 1881 и 605 в 1890. Монастырь посещали члены царской фамилии: император Александр I в 1824 году, великий князь Александр Николаевич, будущий император Александр II в 1837 году. 22 июня 1905 года в монастыре отслужил литургию Иоанн Кронштадтский.
0: Удивительно, да? То есть монастырю был присвоен из богодельный статус монастыря. Сколько много было сестер и батюшка Иоанн Кронштадтский, который из Санкт-Петербурга, напомним. То есть это не местный уральский, да, пастырь, приехал в монастырь, то есть такое историческое даже место.
1: То, что сестры с Федором Ушаковым знакомы были лично и приезжали в Петербург, то есть, ну, в общем, знали многих деятелей, многие приезжали. Это, да, это удивительно и здорово. Ну, к нам тоже сейчас выдающиеся приезжают священники, на мой взгляд, тот же Артемий Владимиров любит посещать Новотихвинский монастырь ежегодно. Он на день Новотихвинской иконы Божией Матери он всегда приезжает. В начале 20 века в обители проживало около 1000 насельниц. Далее, ну, к революции, по данным переписи, в монастыре было зарегистрировано 974 жителя, включая 90 человек вспомогательного персонала. В 1918 году, находившаяся под арестом в Екатеринбурге великая княгиня Елизавета Федоровна просила власти разрешить ей жить в Новотихвинском монастыре, но в этом ей было отказано. Впоследствии она была убита. Это мы знаем. Монастырь был закрыт в 1922 году. Документы книги обители публично сожжены. Уже в конце 1921 года под общежитие создаваемого Уральского горного института было передано здание монастыря. Монастырская церковь Ведения во храм Престой Богородицы переделали в дом Красной Армии. В стенах монастыря разместились различные учреждения. В советское время здания монастыря были перестроены. Было полностью ликвидировано монастырское кладбище. Скрыты холмики могил. Это было в 1929 году, а в 1948 по 50-е были уничтожены последние надземные памятники и их фундаменты.
0: Монастырь сейчас какой он? То есть с начала возрождения монастырской жизни?
1: В 1994 году Священный Синод специальным указом возродил Новотихвинский женский монастырь. В обитель был вновь доставлен список Тихвинской иконы Божией Матери, до революции находящейся в одном из монастырских храмов. Под советский период проблемой монастыря стало возвращение нанимаемых им в прошлом зданий. К моменту возрождения монастыря в дореволюционных зданиях размещались самые разные учреждения: музей, горный институт, госпиталь. Купола храмов были давно сняты, многие здания находились в ветхом состоянии. Возврат зданий монастырю по состоянию на 2017 год не завершен. Ну и теперешняя ситуация, что строятся, восстанавливаются храмы во имя тоже державной иконы Божией Матери, Новотихвинск, ну непосредственно храм Александра Невского, святыни возрождаются, и, по-моему, еще один храм то ли построен, то ли строится. Вот.
0: Ну, то есть, ну, матушке Домнике, настоятельнице, всем сестрам, прихожанам, захожанам, гостям этой обители, конечно, желаем оставлять подольше след в памяти о таком прекрасном, намоленном и благодатном месте.
1: Да, потому что это место, оно очень вдохновляет. Там и красота, и божественная, духовная, и просто созерцательная. Мне кажется, люди даже, которые далеки от веры, и я таких знаю, просто приходят туда погулять и полюбоваться просто этим местом.
0: В эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа из цикла «По святым местам Урала». душеполезно, с пользой для ума и души, будем стараться паломничать по нашим местным святыням. А помогать нам в этом будет паломница, христианский писатель, поэтесса и автор-исполнитель Юлия Кудреватых. Юлия с удовольствием будет с нами делиться своими впечатлениями, чувствами, мыслями и идеями о посещении православных храмов, монастырей и скитов нашего Урала. Впереди нас ждет незабываемое путешествие. Ну а с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио Воскресения.
1: Дорогие радиослушатели, путешествуйте по Уралу, это обогащает. А мы с Викторией будем рассказывать вам о других разных паломнических маршрутах.
0: До свидания.
1: До свидания.

0: детям о Боге.
1: Приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. Дорогие ребята, для вас книга Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла». Читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

Уважаемые слушатели, мы продолжаем знакомить вас с книгой Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла». Честность, правдивость – так называется следующая глава. «Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный», – гласит народная мудрость. Честность – это черта благородного человека. Честный человек достоин уважения, потому что он всегда говорит правду и старается не врать ни при каких обстоятельствах. Он избегает лжи, он добросовестный, искренний и справедливый. У честного человека чистая совесть и всегда спокойно на душе. Эта замечательная черта характера помогает ему не совершать плохих тайных дел. Господь вложил чувство правдивости в каждую душу от самого рождения, поэтому маленькие дети врать не умеют. А если, подрастая, ребенок учится говорить неправду, то он краснеет, потому что ему стыдно лгать. Если ты, мой юный читатель, не имеешь этой драгоценной капельки добра, но очень хочешь приобрести ее, то постарайся запомнить простые советы, которые помогут тебе в твоем добром намерении вырасти честным и правдивым человеком. Самое главное – полюби правду, потому что сам Бог праведен и любит правду, а всякую ложь ненавидит и не терпит ее. Если ты кому-то что-то посоветовал, то попробуй это сам выполнить. Если ты не уверен в чем-то, то и не обещай. Если ты ошибся, так признайся в этом. Если ты забыл, что кому-то что-то обещал и не выполнил, то попроси прощения. Говори всегда то, что ты думаешь. Если ты не можешь сказать правду, то объясни, почему. Не выдавай чужую тайну, если ее сокрытие не причинит никому вреда. Если ты на пути исправления оступился и сказал неправду, постарайся об этом как можно скорее открыть на исповеди. Выполняя изо дня в день эти несложные советы, ты уже сейчас будешь радовать окружающих тебя людей своей честностью и порядочностью. У тебя появится много друзей, потому что на честности дружба крепнет. И Господь не оставляет без внимания и награды тех, кто поступает честно, как герои рассказа «Честность». В детстве нам, детям, мама часто говорила: «Никогда не берите чужого. Это грех». И вот как-то раз мы с сестрой пошли гулять на улицу и нашли деньги, примерно 100 рублей. Прохожих на улице не было, и нам не у кого было спросить, кто их потерял. Неподалеку, на переходе, мы увидели милиционера, который следил за порядком, и решили отдать ему найденные деньги. Он нас внимательно выслушал и сказал: «Ну, поскольку никаких прохожих рядом с вами не оказалось, и никто не ищет пропажу, я разрешаю вам на эти деньги купить себе мороженое за то, что вы поступили честно». Мы отблагодарили дядю милиционера и побежали покупать мороженое. На душе у нас было радостно, и мамин совет мы не нарушили, и вкусный гостинец от дяди милиционера получили. Пусть чистая капелька добра, честность и правдивость попадет в сосуд твоей души, мой юный друг. Следующая глава. Лживость, обман. Ты уже знаешь, друг мой, что Господь запретил ложь. Он сказал: «Лживые уста – мерзость для Господа». А знаешь, кто первый раз солгал и навек лгуном стал? Дьявол. Поэтому Господь и говорит о нем: «Он лжец и отец лжи». Конец цитаты. Именно от него люди научились лгать, то есть говорить неправду, обманывать. О первом грехе, который совершили Адам и Ева, написано в Священном Писании. Дьявол завидовал райскому блаженству первых людей и задумал лишить их райской жизни. Для этого вошел в змея и спрятался в ветвях дерева познания добра и зла. И когда Ева проходила недалеко от него, дьявол начал внушать ей, чтобы она поела плодов запрещенного дерева. Он с хитростью спросил Еву:
правда ли, что Бог не позволил вам есть ни от какого дерева в раю?» «Нет», — ответила Ева, — «плоды со всех деревьев мы можем есть, только плодов с дерева, которое среди рая, — сказал Бог, — не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Но дьявол начал лгать, чтобы соблазнить Еву. «Нет, вы не умрете, но знает Бог, что если вы вкусите, то сами будете как боги и будете знать добро и зло». Соблазнительная дьявольская речь змея подействовала на Еву. Она посмотрела на дерево и увидела, что дерево приятно для глаз, хорошо для пищи и даст знание, и захотелось ей узнать добро и зло. Она сорвала плоды из запрещенного дерева и ела, затем дала мужу своему, и он ел. Люди поддались искушению дьявола, нарушили заповедь или волю Божью, согрешили, впали в грех. Друг мой, постарайся всегда говорить правду, потому что лживые люди ни у кого не имеют доверия. Не зря гласит народная пословица: «Один раз обманешь, в другой раз не поверят». Следующая глава. Школа воскресная. Как ты думаешь, посещать воскресную школу – это доброе дело? Конечно, доброе. Ведь не каждый ребенок может в свой единственный выходной день встать пораньше, чтобы пойти в храм на службу.

А главное, благодаря их маленькому подвигу получают они от Бога не одну капельку добра, а несколько. Трудолюбие, ответственность, послушание, терпение и любовь к Богу. Но при условии, если они везде будут жить по-христиански, а не только в воскресной школе. Такие дети, укрепляясь в добродетелях, вырастают верующими людьми, добрыми, честными, трудолюбивыми и ответственными. А таких людей все любят, и всем они нужны. Стихотворение Нины Зубаревой. «В воскресную школу звонок зовет после службы нас. Духовной жизни урок усвоить спешим мы сейчас. Родителей чтобы чтить, к людям добро иметь, младшим примером быть и верою в Бога гореть. В школе таких, как я, дружная, большая семья. Здесь мы рисуем, поем, по-христиански живем. В школе все веет теплом, друг к другу царит любовь. Когда мы из школы уйдем, ее навещать будем вновь». Следующая глава называется «Улица воспитывает». А кому-то, друг мой, очень нравится бегать на улице с утра и до глубокой ночи. Таких детей домой загнать невозможно. Никаких книжек читать им не хочется. Никакой помощи оказывать родителям они не собираются. На улице интересней. Полная свобода от родителей и учителей. Очень удобно делиться опытом дурных навыков. Играть в нехорошие игры, кричать, драться и собираться в компании. Эти дети растут, как сорняки в огороде. Равнодушные к полезным занятиям, непослушные, самолюбивые и ленивые. Они любят праздники и гуляния и хотят, чтобы эти праздники никогда не кончались. Часто бывает, что именно на улице невинные дети могут научиться злым делам от старших, плохо воспитанных ребят. Так и попадает в душу ребенка семя зла, которое потом принесет много гнилых плодов, когда эти дети, испорченные улицей, вырастут и станут взрослыми. Постарайся, мой юный друг, проживать всякий день с пользой для души. Поиграть на улице с друзьями в хорошие игры не грешно. Но надо помнить, что сначала надо сделать уроки и все домашние дела. Надо уделить время общению с родными, чтению душеполезной книги и, самое главное, молитве. Стихотворение «Улица». Хорошо на улице гулять, с другом или с подружкой поиграть, строить крепость, с горочки кататься или на качелях покачаться. Но бывает грустно во дворе, достается малой детворе. Кто-то курит или сквернословит, кто-то бабушке своей прикословит. Если с улицы приходишь ты злой, нарушаешь домашний покой, значит, от прогулки такой пользы тебе никакой. Следующая глава. Щедрость. Щедрость – это оказание бескорыстной помощи другим, когда просимое жертвуется не от излишков, а от потребности доброй души кому-то помочь. Бескорыстная помощь не требует платы или ответственного доброго поступка. Каждый может проверить, есть ли у него эта драгоценная капелька добра. Если девочке трудно расстаться с любимой куклой, но она все же несет ее в детский приют, чтобы подарить ее другой девочке, у которой нет мамы, то, видимо, у нее есть эта капелька добра. Щедрость и милосердие очень дружат, потому что происходят они из одного источника – любви к Богу и к людям. Был один человек в наше время. Многих одаривал он щедрой милостиней. Никто не знал, кому и сколько он жертвовал, а открылось это только тогда, когда он умер. Огромное количество людей пришло с ним попрощаться, и все плакали, расставаясь со своим благодетелем. Здесь были сироты и бездомные, старые и больные. И всем им он помогал. А у самого в полупустой квартире не смогли найти даже приличную одежду для погребения. Так человек щедрой и милостивой душой выполнил совет Господа нашего Иисуса Христа. «Если хочешь быть совершенным, –

«Дай имение, раздай нищим, возьми крест и иди за мной». Конец цитаты. А учиться щедрости другим добродетелям хорошо, друг мой, у святых, например, у святого патриарха Тихона. Святейший патриарх Тихон, мощи которого почивают в Донском монастыре в Москве, был патриархом очень недолго и в очень тяжелое время, когда после революции большевики закрывали храмы, мучили и убивали священников. Милостивое сердце патриарха Тихона страдало за Россию. А когда скончался патриарх Тихон, то об этом праведнике плакала вся Русь православная. А праведником он был всю свою жизнь, с самого детства. Из рассказа Васина Шуба мы узнаем, как проявлялась щедрость у патриарха Тихона в юные годы. В Пскове семинарист Вася Белавин, будущий святейший патриарх Тихон, являлся обладателем хорошей шубы. Мальчишки, товарищи по семинарии, из тех, кто победнее, брали у Васи эту шубу на прокат, съездить к родным, пройтись по городу и так далее. Потому нередко бывало так, смотрит кто-нибудь из скучающих семинаристов в окошко и вдруг, увидав удаляющуюся фигуру в знакомой шубе, спросит в раздумье: «А куда это Вася пошел гулять?» На это обычно товарищи отвечают довольно равнодушно: «Никуда он не пошел, вон сидит, уроки учит». «А, так это шуба его гуляет». Таким образом, постепенно и семинаристы, и преподаватели привыкли к тому, что обычно Вася дома, а шуба его гуляет. Будем подражать таким мальчикам, как Вася Белавин, который не жалел о том, что его хорошую, дорогую шубу носят все, кто хочет. Если мы не будем скупиться, отдавать нуждающимся самое лучшее, что у нас есть, делиться с бедными, то Господь подарит нам эту драгоценную капельку добра – щедрость. Будем помнить, мой дорогой друг, что, отдавая ближнему, мы отдаем Христу. Щедрость нас очень приближает к Богу, потому что сам Господь был и есть щедрый и многомилостивый. Скупость, жадность – следующая глава. А если нет щедрости, друг мой, то есть скупость и жадность, грязная капля зла, которая не дает нам раздавать не только лучшее, как Господь велел, но даже лишнее. Но Господь жадных людей наказывает, как в старинной православной притче «Погорельцы». Жили-были две бедные вдовы. Одна из них была жадная, а другая – добрая. Если кто, бывало, попросит: «Дай водички попить», добрая вдова ему еще и молочка, и хлебушка вынесет. А жадная вдова и воды-то нальет полкружечки, да еще и поворчит. Так они и жили в своих избушках, каждая по-своему, пока однажды не произошел следующий случай. К ним пришел странник, собирающий вещи для погорельцев. Сначала он постучался в дверь к жадной вдове. Долго ворчала жадная вдова, не хотела давать ничего страннику. В конце концов, чтобы только отвязаться от него, сунула ему одну новую галошу. А добрая вдова собрала все свои вещи в помощь погорельцам, оставила себе только образ Божьей Матери. На вопрос странника: «Сама-то ты, матушка, с чем же останешься?» ответила: «Я, миленький мой, с Богом останусь, а бедным-то погорельцам надо помочь, у них ведь все добро пропало». Странник, собиравший для погорельцев, ушел со всем добром доброй вдовы и одной галошей, которую дала ему жадная вдова. Но едва он вышел за порог, как небо затянуло тучами, грянул гром, страшно засверкали молнии и ударили в домики обеих старушек. Домики сразу загорелись и быстро сгорели. Вдовы успели только сами выскочить, в чем были. Гроза кончилась, странник вернулся к старушкам и отдал им пожертвованное на погорельцев добро. Все вещи доброй вдове, а галошу жадной вдове со словами: «Прими, добрая сестра, свое добро, прими и ты, бедная, свое. Вперед будет тебе и всем наука, что мы пожалеем отдать Богу, то вовеки погибнет, а что пожертвуем ради Христа, то пребудет с нами вовеки».
Друзья, продолжение книги слушайте в следующем выпуске нашей передачи.

0: цикле «Детям о Боге» ребята слушали главы книги Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла». Читала Ольга Ломакина. С вами радиоканал «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге 17 часов.
2: Новости.
0: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В понедельник, 29 июня, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений, епископ Алапаевский Ирбитский Сергий приняли участие в рабочем совещании под председательством вице-губернатора Свердловской области Василия Валерьевича Козлова, посвященном вопросам организации царских дней этого года. Средний Урал готовится принять 25-й международный фестиваль православной культуры «Царские дни», который пройдет с 11 по 21 июля. В Екатеринбурге Среднеуральский, Алапаевский и муниципальном образовании Алапаевское состоятся богослужения, крестные ходы, концерты, выставки и другие культурно-просветительские мероприятия. Главные события царских дней традиционно собирают десятки тысяч паломников с разных уголков страны и мира. В этом году фестиваль пройдет 25-й раз и будет посвящен 108-й годовщине памяти святых царственных страстотерпцев. Центральными событиями традиционно станут ночная божественная литургия у храма-памятника на Крови в Екатеринбурге и царский крестный ход в ночь с 16 на 17 июля. Программа 25-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни» опубликована на сайте Екатеринбургской епархии и в одноименных тематических каналах в социальных сетях. Митрополит Челябинский Миасский Алексий принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 90-летию со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России. Праздничное собрание прошло в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова. В мероприятии участвовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Челябинска Алексей Лушкин, начальник главного управления МВД России по региону Сергей Космолов, Смачев, сотрудники и ветераны госавтоинспекции. В своем выступлении Алексей Текслер отметил вклад нескольких поколений сотрудников госавтоинспекции в обеспечение безопасности дорожного движения, подчеркнув, что служба и сегодня остается одной из ключевых в системе МВД. Также были отмечены положительные результаты совместной работы по снижению аварийности и развитию дорожной инфраструктуры региона. В ходе торжественной церемонии лучшим сотрудникам и ветеранам госавтоинспекции вручили государственные и региональные награды, в том числе медали за заслуги перед Челябинской областью третьей степени и благодарственные письма. В праздничном концерте также участвовал архиерейский мужской хор «Аксиос». Продолжаем выпуск. 1 июля в Верхней Синичихе рядом с памятником павшим в годы Великой Отечественной войны состоялось торжественное открытие памятника, посвященного участникам специальной военной операции. На площади собрались те, кому особенно дорога память о подвиге наших защитников, родственники погибших героев, семьи бойцов, которые сегодня находятся в зоне проведения операции, а также сами участники боевых действий. Для всех присутствующих этот день стал моментом глубокого единения, общей скорби и искренней поддержки друг друга. По благословению Преосвященного Сергия, епископа Алапаевского Ирбитского, духовное значение события подчеркнул иеромонах Серафим Шанин, руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии, координатор епархиальной службы помощи воинам СВО и их семьям, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы Верхней Синичихи. Отец Серафим благословил всех собравшихся и совершил чин освящения памятника, этот момент наполнил торжество особым сокровенным смыслом. Важной частью мероприятия стало вручение благодарственных писем общественникам. Их труд невозможно переоценить. Именно эти люди с огромной самоотдачей помогают нашим бойцам. Например, изготовили и отправили в зону специальной военной операции сотни маскировочных сетей. С особым уважением награды вручила председатель Думы муниципального образования Ваня Лапаевская, Ольга Николаевна Бычкова. К подножию памятника легли цветы, как тихий, но очень сильный символ памяти, уважения и скорби по тем, кто не вернулся, исполнив свой воинский долг до конца. Выражаем искреннюю благодарность главе Верхнесиничихинской поселковой администрации Ирине Юрьевне Балакиной, а также всем общественным деятелям, которые вкладывают силы и душу в поддержку наших защитников и сохранение памяти о них. Пусть память о героях живет в наших сердцах, а их подвиг вдохновляет на добрые дела и сплоченность, вечная слава и вечная память». И последняя информация выпуска. 2 июля прошло отпевание в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила новопредставленного иерея Глеба Паустовского. Проводить батюшку в последний земной путь собрались священнослужители, прихожане, ученики и все, кто знал его доброе пастырское сердце. Отец Глеб отошел ко Господу 30 июня после продолжительной болезни. В течение многих лет он нес верное служение у престола Божия, был мудрым наставником для прихожан храма святого благоверного князя Дмитрия Донского и преподавателем епархиальных миссионерско-катехизаторских курсов. Просим ваших святых молитв об упокоении души новопредставленного раба Божия иерея Глеба в селениях праведных. Вечная память. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните, сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

0: Гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях удивительный человек, в чьей жизни гармонично переплелись служение Слову земному и Слову небесному. Знакомьтесь, Наталья Юрьевна Павлиш, филолог, учитель русского языка и литературы старших классов гимназии номер 2 города Осташково и руководитель воскресной школы при соборе Вознесения Господня. Говорят, что литература – это мост к духовности. Наш сегодняшний разговор о призвании педагога, о том, как классические книги помогают разглядеть Божий промысел, об особенностях работы со старшеклассниками и о личном искреннем пути к вере. Наталья Юрьевна, здравствуйте и спасибо, что согласились на эту беседу.
2: Здравствуйте.
1: Наталья Юрьевна, вы преподаете в старших классах. Это возраст, когда подростки начинают задавать сложные экзистенциальные вопросы. Давайте вернемся к началу. Как вы сами поняли, что филология и преподавание – это ваша судьба?
2: Ну, иногда говорят, что я впитала любовь к книгам с молоком матери. И отчасти это можно сказать и про меня. У меня такая очень интересная читающая семья. Бабушка моя вместо сказок мне рассказывала наизусть роман «Евгений Онегин» и историю дуэли Пушкина с Дантесом. Я с самого детства очень жалела этого поэта, не любила Дантеса. Дедушка у меня писал стихи, а мама с папой любили читать. Работу мамину я же маленькой не видела, но вот, например, мы садились в детстве за обеденный стол, и у родителей подставки с книгами. У папы своя книга, у мамы своя. Ну и мне ничего не оставалось, как завести в доме с возрастом третью подставку и поставить рядом с ними. И вот мы втроем сядем и за обедом кушаем молча и читаем, например.
1: А что это была за книга?
2: Ну, книги, которые у меня вызывали интерес, самые первые, это были книги зарубежного автора Льюиса, Клайва Льюиса о Нарнии. Тогда это не называлось «Целая хроника Нарнии», они были отдельными. Но вот они меня, такие будучи глубоко христианскими, побудили меня полюбить читать и полюбить победу добра над злом в литературе. Ну а потом уже с возрастом, в классе в восьмом, участвуя в разных конкурсах, конкурсах сочинений прежде всего, а потом в олимпиадах в 9-м, 10-м, 11-м классе, я поняла, что хочу связать свою жизнь с филологией и потом уже и со школой, а не остаться просто на кафедре.
1: А что для вас изначально стало главным стимулом при выборе профессии филолога и учителя?
2: Ну, наверное, это образ тех учителей, которые были у меня перед глазами. Моя мама, которая не в цифровой век, а век еще, в эпоху, точнее, Советского Союза, например, идя на урок литературы, она работала в училище, сама рисовала портреты Цветаевой, Ахматовой по квадратикам. Учитель литературы, который преподавал у меня, Светлана Викторовна Морозова, человек очень тонкий, деликатный и очень-очень умный. Учитель литературы и русского языка из нашей школы Лариса Анатольевна Семенова, которую я не преподавала, но с которой мы много общались в коридорах. Ну и вообще вот все те словесники, которые меня окружали на олимпиадах, на конкурсе, показывали мне, что это такой какой-то особенный мир, в который интересно было проникнуть.
1: Помните ли вы свой самый первый урок в гимназии номер 2. С какими чувствами вы тогда вошли в класс и сильно ли изменились те первые ощущения за годы работы?
2: Да, первый урок, как у всех учителей, у меня был незабываемым. Я была на практике после третьего курса и работала в восьмом классе. Ну, сейчас у меня голос такой относительно поставленный, а когда-то на первом уроке, когда я пришла, я пищала. И на последней партии ребята меня просто не слышали. И мне казалось, что я говорю что-то такое чрезвычайно умное, а учитывая акустику, до них мой голос просто-напросто не долетал. И поэтому было, конечно, очень тяжело. Я видела, что ребятам совершенно неинтересно, руки они поднимать не хотят. И, если честно, я пришла после первого урока очень расстроенная. Вот. Ну, практику-то проходить надо, и поэтому потом я собралась, практику провела, а потом уже, когда пришла работать в школу, меня пригласил режиссер Осташковского театра Сергей Евгеньевич Тихонов играть в театре, и там, конечно, он мне поставил голос, и уже никаких таких сложностей я, конечно, не испытывала, и всегда ребята меня слышали, ну и самое главное, мне кажется, что я оказываюсь услышанной на своих уроках.
1: Современные старшеклассники, какие они? Сложнее или, наоборот, интереснее стало работать с подростками цифровой эпохи?
2: Ну, как говорил один известный писатель, люди все те же, поэтому современные старшеклассники, конечно, имеют те же самые проблемы и радости, что и мы с вами. Они дружат, влюбляются, но и в то же время у них есть такая сложность, которой у нас с вами не было. Это как раз-таки излишние информационные потоки, излишняя цифровизация. Поэтому, конечно, отчасти с подростками стало интереснее работать в цифровую эпоху. Вот я еще в школе руковожу медиа-центром, и вот с этой точки зрения с ними интереснее. А вот с точки зрения учителя русского языка, вы знаете, не могу сказать, что интереснее, потому что, к сожалению, приходится иногда говорить, сдавайте телефоны. Вот задаешь, например, творческую работу, напишите письмо литературному герою, задайте ему вопросы. А ребята настолько привыкли не сами быть создателями контента, да, сколько быть потребителями этого контента, что невольная рука тянется к Алисе задать этот вопрос Алисе, а не самому себе. И поэтому не могу сказать, что цифровая вот эпоха помогает ребятам. Я думаю, что фантазию лучше развивать без цифровизации. Вот, поэтому есть и плюсы, и минусы, а подростки все те же.
1: Наталья Юрьевна, есть у меня такой пример, как учитель русского языка и литературы составляла одну страничку обращения к банкам, и она писала ее целый год. Сейчас она говорит, я бы ее составила за 5 минут. Как вы думаете, вот нужно требовать от старшеклассника, задавать ему такое задание, и чтобы он самостоятельно работал? Или, может быть, показать приемы составления таких предложений, скажем, какие-то идеи, наброски, может быть, вот проговорить что-то, может быть, им сложно это выразить на письме. Какой у вас подход, какие приемы работы для развития навыка письма?
2: Ну, если мы говорим о развитии речи, то, конечно, шаблоны, безусловно, даются. И есть ребята, которые действительно очень сложно начинают, да, вот это страх белого листа. Поэтому ты даешь первое предложение, ну, к примеру, пишем сочинение о произведении Пушкина, и можно начать с того, что Пушкин был там выдающимся поэтом XIX века. А потом заключение, допустим, таким образом мы видим, что. И многим это помогает. Некоторые от этих шаблонов не уходят и так их и используют, и это тоже нормально. А кто-то на вот этих конструкциях научается писать самостоятельно. И вообще к ним потом в дальнейшем не прибегают. Но, безусловно, так же, как и на спортивной тренировке, азы должны даваться, чтобы ребята постигали азы составления текста. А если говорить об официальной деловом стиле, объяснительные некоторым же приходится писать в школе в той же заявление, то тут, конечно, шаблонные конструкции.
1: А это очень хорошо, что вы разбираете различные функциональные тексты. Когда изучаешь иностранный язык, навык письма упирается в написание личного письма и эссе с элементами рассуждения. Старые образцы – это выражение мнения за и против, либо выражение своего мнения. Вот когда я училась, нам задавали в основном писать эссе. Эссе – не эссе, а сочинения. И сочинения эти были описательного характера. Как вы думаете, почему такая разница на уроках русского языка сочинения, а при изучении иностранных языков это эссе с элементами рассуждения?
2: Ну, я думаю, что иностранные языки ориентируются на международный стандарт, потому что международный вуз, насколько мне известно, как раз-таки и нужно писать сразу же на входе мотивационное эссе. Например, в Оксфорде одна из тем, вот мне известно, чему научили вас жизненные трудности. И поэтому, я думаю, из этих стандартов исходят учителя иностранного языка.
1: Все-таки там выражение мнения, а сочинение больше тяготеет к описанию главного героя, его внешности, его взаимоотношений, вот описательный язык. Может быть, это характерно вообще для русской классики?
2: Возможно, просто если вы говорите именно о сочинениях литературы, которые предполагают там образ главного героя, то, конечно, здесь мы и опишем и взаимодействие с другими персонажами, и отношение этого героя к жизни, потому что это получается у нас в любом случае вторичный текст. Вот, а он не может не опираться на текст исходный. А если мы говорим о собственном эссе на свободную тему, то мы, собственно говоря, его авторы, и этот текст будет первичный. Мы его сочиняем. Поэтому здесь и описания может не быть. А сразу мнение за мнением.
1: А как вот вы обучаете своих учеников писать длинными предложениями с деепричастными оборотами и как можно больше прилагательных описательного характера или же краткими предложениями?
2: Ну, если мы говорим об уроках литературы, то, конечно, сложные конструкции, безусловно, разнообразят синтаксис сочинения. А если мы говорим о сочинениях на уроках русского языка, особенно о подготовке к экзаменационным сочинениям, то тогда, конечно, я ребятам говорю, не стройте периоды, ну, то есть предложение с несколькими причастными частями, потому что вы можете запутаться в пунктуации, а это уже снизит ваши проходные баллы. Вот, поэтому здесь разница от, собственно говоря, цели применения этого сочинения.
1: А вы обучаете каким-то стилистическим приемам? Может быть, у вас есть любимые, так, чтобы не ограничиваться просто метафорами? Ну, например, оксюморон, каламбур.
2: Безусловно, мы с ребятами, начиная с 5 класса, изучаем художественные средства, и они особенно любят гиперболы. Вот они гиперболы и литоты. Когда они начинают сами сочинять примеры, например, «меня мама убьет», или «я через секундочку я уже буду», им это, конечно, очень нравится. И вот они очень любят сочинять сказки на первых порах вот с гиперболами и литотами. Ну, а когда они становятся старше, то любимым средством у них становится эписер. Им очень хочется дать характеристику явлениям, событиям и героям. Им очень хочется подобрать вот не просто хороший герой, а хочется найти, какой он, не используя психологическую лексику, типа он позитивный, да, или оптимистически смотрит на мир, и не используя вот это просто слово «хороший». Им вот этот поиск очень нравится. Поэтому эпитеты — это короли 10-11 класса, мне так кажется.
1: Эпитеты, синонимы. Действительно, как нас обучали, не говорите, что это интересно. Вы опишите картинку словами, чтобы читателю стало интересно. А вы разбираете сочинения? Может быть, конкурсы какие-то? Вообще участвуете в проектах, может быть, какого-то регионального, городского масштаба?
2: Мы, безусловно, с ребятами начинаем с того, что мы разбираем лучшие сочинения ребят из класса, ну а потом со временем они начинают участвовать в разных конкурсах. Если говорить о конкурсах последнего времени, вот мы, например, писали, участвовали в конкурсе о профессиях и писали сочинения разного типа. Были рассказы, интервью, эссе, выбор профессии, выбор будущего. И некоторые писали о своих родителях, интересные сочинения, смотрели на своих мам и пап, как на представителей интересных профессий. Ну а некоторые говорили о том, кем они бы хотели быть и на кого хотели бы быть похожими. И хочу сказать, что вот в этом конкурсе ребята отметили, что для них образцами являются их учителя и тренеры, и родители, а не звезды с экранов телевизора. А с ребятами, которые входят в медиа-центр, и со старшеклассниками, мы участвуем традиционно в проектах «Школьные инициативы». И вот выиграли уже в этом году пятый раз подряд оборудование для библиотеки на этот раз. Вот уже оно пришло. 1 сентября будет новая библиотека в школе.
1: Поздравляю. А были у вас задания такие на написание духовной литературы?
2: В этом году был первый раз за годы моей работы такой конкурс «Сияют нимбы сквозь века», посвященный Анне Кашинской. Но его итоги еще не подведены. Это конкурс сложный очень для наших ребят, потому что у нас нет таких мест, которые связаны с этой святой. Но в нем участвовала наша ученица и по совместительству моя дочка собственная. Ей случайно подарили на Пасху книгу про Анну Кашинскую, и она, соответственно, эту книгу как могла пересказала, и мы с ней сняли видеоролик об Анне Кашинской. Сейчас вот он на конкурсном отборе.
1: Тем более, что Анна Кашинская – это покровитель всей Тверской области, испещренной храмами и куполами, и этим духом. Все пронизано. Литература в старших классах наполнена тяжелыми моральными дилеммами. Как вам удается увлечь ребят Достоевским, Толстым или Чеховым? Что они видели в них, или что они видят в них? Видят ли они в них живых собеседников, а не просто абзацы из учебника?
2: Вот вы знаете, вы сейчас приводите примеры таких авторов, которых ребята как раз-таки очень любят. Чехов ребятам совершенно понятен. Не только потому, что он мастер короткого рассказа и читать немного, но потому что вот этот вопрос чинопочитания, угодничества для них очень важен. Вот мы тут недавно ходили на спектакль Тверского театра по рассказам Чехова. Ребятам он, безусловно, не только понравился, но и был абсолютно понятен. И Достоевский ребят очень увлекает, потому что в школе читается роман «Преступление и наказание», и вот эта идея о сверхчеловеке, о вседозволенности подростка очень волнует, потому что он же прощупывает собственные границы и границы тех людей, которые его окружают. Поэтому вот Достоевский тоже, безусловно, увлекает. Надо сказать, что и произведения Льва Толстого ребятам очень интересны. В средней школе им очень нравится рассказ «Кавказский пленник». И даже им увлекать как-то специально не надо, потому что представленные автором антиподы героев Костылина и Жилина ребятам тоже очень понятны. А вот в старших классах роман «Война и мир», конечно, затруднен в прочтении, потому что, во-первых, это произведение объемное, а во-вторых, не очень много такого эпохиального контекста, который нужно дополнительно ребятам изучать. Но вот сцены семейные, конечно, им интересно. И если вот на этих эпизодах заострять внимание о том, как, например, строятся взаимоотношения там, в семье Волконских, как папа учит, да, свою дочку Машу, они сразу, конечно, вспоминают, как им родители тоже говорят, давай сиди, учи геометрию, физику, они всегда удаются. Когда вспоминают вот эту дружбу в семье Ростовых, они проводят параллели с собой. А вот эта связь с жизнью и дает толчок к чтению литературы, мне так кажется. И пускай, может быть, не понят до конца и Толстой, и Достоевский в 16 лет, это не важно. Ребята могут его перечитать, когда уже станут взрослыми дяденьками. Главное, что зерно посеяно, и вот эта любовь к литературе потихонечку начнет прорастать.
1: Моему поколению мало рассказывали о роли христианства, веры в Бога для писателей. Вы как-то рассказывайте своим ученикам, что было, скажем, для Достоевского Евангелие.
2: Безусловно, мы с ребятами всегда на этом останавливаемся. Для меня, для самой когда-то было открытием, что среди выдающихся людей, ученых, писателей, в сущности, атеистов и агностиков считаю, что нет. И поэтому я всегда ребятам об этом говорю, и христианские мотивы можно найти в очень многих произведениях, и не только Достоевского.
1: И не только писателей,
2: но да, и не только писателей,
1: и композиторов, и многих других действительно Бывали ли в вашей практике случаи, когда обсуждение какой-то книги на уроке круто меняло взгляд ученика на жизнь или даже спасало его от неверного шага?
2: Ну, вы знаете, мне кажется, что учитель не всемогущ, и скорее он не волшебник, а такой старичок-лесовичок, который дает ученику клубочек, а тот его разматывает. Поэтому вот того, что я бы сама увидела, я, честно сказать, таких примеров не могу привести. Но я знаю, что среди моих учеников, которые сейчас уже являются моими выпускниками, стало очень-очень много читающих ребят. И они всегда говорят о том, что вот, может быть, мы на уроках не понимали, но благодаря вот вам мы стали читать, и открытия, которые они совершают, они всегда отсылают к тем урокам литературы, которые у них были когда-то в юности.
1: Совершенно с вами согласна, что учитель – это проводник и мостик, и знания, которые составляют понятие об образовании, идут накопительно и помогают по жизни только уже спустя некоторое время по окончании школы. Могут не сразу проявиться. Ну, в этом и смысл образования. Как в вашей работе сочетаются строгость школьных стандартов, подготовка к экзаменам, сочинениям и творческая свобода, без которой литературу любить невозможно?
2: Это такой сложный для современного учителя, конечно, вопрос, потому что мы на уроках русского языка и литературы иногда вынуждены загонять, такой глагол можно использовать, ребят в определенные рамки. Поэтому для того, чтобы развивать творческую натуру, я использую в первую очередь уроки литературы, потому что литературу будут сдавать далеко не все ребята. Вот в этом году у нас много сдающих. Среди моих 80 выпускников 10 будут сдавать литературу. Это большая цифра. А иногда может быть один только человек. И поэтому литература позволяет нам и письмо герою написать, и написать сочинение, например, от лица этого героя даже. Какую-то, допустим, дать характеристику Хлестакову от лица его слуги Осипа, что тоже интересно, да? Тут
1: это очень интересный прием.
2: Да. А на уроках русского языка, когда мы приближаемся к старшей школе, конечно, приходится ребят ближе к стандартам. А стандарты вытекают из критериев. Мы читаем с ребятами критерии, и им становится понятно, что от них нужно. То есть четкое разделение. Пишу сочинение на свободную тему, могу показать себя, пишу сочинение для экзамена, напишу так, чтобы по критериям получить максимум.
1: Прекрасная градация, дающая понимание того, как подходить к выполнению работы. Есть требования, а есть действительно свобода. Это такие контрасты, и всегда понятно, куда можно расти. Педагогика – это всегда отдача энергии, и учителю необходим неиссякаемый внутренний источник света. Для вас таким источником стала вера. Известно, что вы руководите воскресной школой при соборе Вознесения Господня. Это сердце духовной жизни Осташкова. Расскажите, как пересеклись эти дороги, профессиональная и духовная?
2: Получилось так, что я из семьи верующей. У меня верующая бабушка, и когда-то в Советском Союзе меня крестили за закрытыми дверями. Маленькой девочкой мы ходили в храм с бабушкой, ну а затем, когда я выросла, я пришла в храм сама. Тогда был настоятель нашего храма такой игумен, сейчас уже игумен Филарет. А тогда он был просто отец Филарет, он преподавал в нашей школе историю в старших классах. Вот. У меня было очень много самых разных вопросов, а батюшка мне сказал: приходите ко мне в храм, и мы поговорим.
1: Так как все же начался ваш личный путь к Богу? Это был осознанный выбор зрелого человека или тихая вера, идущая из детства?
2: Скорее, это была вера, идущая из детства, потому что у нас в семье не только отмечалось, допустим, Рождество и Пасха, как во многих семьях это бывает, но и другие праздники, и они для нас были очень важными и в советское время. Ну а затем, безусловно, когда появилась возможность и больше узнавать о православии, масса литературы, библиотеки была, я это все, естественно, читала. И зрелым человеком, конечно, я сделала осознанный выбор, что каждому человеку вера необходима не потому, что это опора, без которой он жить не может, а это тот свет, который наполняет его жизнь смыслом, даже если никаких, казалось бы, других смыслов в его жизни сейчас нет. Так и стала ходить в церковь.
1: Собор Вознесения Господня Знаменский – храм имеет богатую и очень непростую историю. А помните ли вы свою первую встречу с этим святым местом? Что вы почувствовали, когда впервые переступили его порог?
2: Самую-самую, конечно, первую встречу, когда меня крестили, я не помню, я была совсем малышкой, но я вот помню из детства одну службу, когда мы ходили с бабушкой на Рождество и стояли вот всю ночь, и я помню, как мне было тяжело стоять на одном месте, а бабушки, не только моя, но и другие прихожанки говорят: ну, девочка, ложись на лавочку. И я вот на этой лавочке лежу, ручку под голову положила, и вот такой вот свет, такое вот умиротворение, я не сплю, я на все смотрю. Вот это мне вот прямо с самого детства запомнилось, то, что это такой вот и свет от храма, но и в то же время труд. Не физический, а вот такой душевный труд, который необходим каждому человеку.
1: Физически детям сложно выдержать всю службу. Службу не стоят, а служат. И очень часто дети даже могут на полу, и это понятно. Это бесспорно намоленное место, это старинный храм. А как в вашей жизни появилось послушание руководителя воскресной школы? Страшно ли было брать на себя такую ответственность?
2: История этого послушания следующая. В 2012 году я выиграла региональный конкурс «Учитель года». И тогда настоятель нашего храма, протоиерей Дмитрий, говорит мне: ну, давай, Наташа, будем создавать воскресную школу. Я, конечно, не только удивилась, но и в первую очередь я была напугана. Ну, а батюшка говорит: с Божьей помощью. И вот с Божьей помощью так я дала объявление в газету «Селигер», что объявляется набор в воскресную школу. И удивительным образом ко мне пришли сразу 35 человек. Это очень много для такого небольшого города. И нашла и учителей среди прихожан. Вначале у нас там Марина Анатольевна Рябушкина преподавала, моя коллега Вера Алексеевна Тузова, у нее теологическое образование, там Галина Александровна Алексеева ко мне присоединились. И вот так вот мы все вместе и начали работу.
1: Руководитель воскресной школы. Получается, что для этого вам лично очень хорошо Евангелие знать не требуется. Вы же руководите людьми и приглашаете уже специалистов. Правильно я понимаю?
2: Ну, я Евангелие сама знаю, но у меня есть коллеги со специальным образованием. И вот закон Божий у нас ведет, вот, допустим, Вера Алексеевна, у нее теологическое образование, она же и церковнославянский язык преподает. Вот, а, допустим, у нас есть еще такое отделение, можно назвать его так, где мы изготавливаем разного рода поделки, мастеринки такие. От сердца к сердцу мы называем эти занятия, потому что часто мы их потом дарим прихожанам. Его ведет очень творческий человек, мастер на все руки, Елена Валерьевна Афанасьева. Театром у нас занимается Елена Викторовна Данилова. То есть у нас такая целая команда педагогов, которые и отчасти взаимозаменяемы, но и каждый имеет свое направление.
1: Я сама являюсь прихожанкой этого храма и видела подарки от сердца к сердцу. Вот теперь буду знать, что это ваши подопечные их изготавливают. В чем главная разница между уроком литературы в гимназии и занятиям по закону Божьему в воскресной школе? Как вы, приходится ли вам как-то переключать свои педагогические методы?
2: Ну, смотрите, на литературе ребята же сидят не все воцерковленные, и приходится с ними говорить иногда даже 16-летними, как с малышами, потому что ты им объясняешь некоторые азы веры для того, чтобы было понятно то или иное произведение. А в воскресную школу ребята приходят добровольно, и они о Боге, даже если их родители не ходят в храм, а ходят только они что-то уже понимают, поэтому разговор складывается, конечно, иначе.
1: В воскресную школу приходят дети разного возраста. Как говорить с ними о Боге так, чтобы это не превращалось в скучную обязанность, а зажигало детские сердца?
2: Да, у нас действительно группа разновозрастная. У нас есть ребята и 5 лет, и 10 лет. И мы стараемся, во-первых, делать разноуровневые задания для них, чтобы иногда, допустим, на церковно-славянском языке 5-летки, естественно, читать еще ничего не могут. Тогда они будут раскрашивать ангелочку. Ну, а в целом, чтобы было интересно, мы стараемся чередовать различные задания и применяем и игровые, конечно же, методики. И кроссворды у нас есть, и раскраски, и сценки ребята ставят с Ириной Викторовной. То есть самые разные методики для того, чтобы представление, допустим, о празднике или о каком-то событии было более объемным.
1: Сталкиваетесь ли вы с ситуацией, когда ваши ученики из гимназии узнают о вашей церковной деятельности? Как они к этому относятся? Помогает ли это выстраивать с ними более доверительные отношения?
2: Я, конечно, с этими ситуациями сталкиваюсь, потому что, вот, например, мы проводим огромные ярмарки благотворительные перед Рождеством и перед Пасхой. В них участвует порядка 400 человек, и поэтому ученики волей-неволей узнают, кто эти ярмарки организовывает, потому что эти поделки концентрируются из нашей школы в моем кабинете. Вот. И иногда действительно это помогает с ребятами более доверительный диалог выстроить, потому что у них, естественно, тоже есть экзистенциальные вопросы не о смысле жизни, и они их, конечно же, задают. Иногда даже спрашивают, с чего начать. Я на это всегда говорю: приходи, смотри, как делают другие, делай так же, и никогда в храме впросак не попадешь.
1: Вся русская классическая литература глубоко христианская по своей сути. Получается, что в гимназии вы учите детей понимать культуру через призму христианских ценностей, а в

0: праздниках, которые бывают между Рождеством и Пасхой, да, круглогодичные, то, безусловно, я подбираю ребятам не просто стихотворения из интернета, созданные Алисой или там неизвестными авторами. Конечно, мы читаем и классиков очень много, и у поэтов 19-го, 20 века различных стихотворений, которые позволяют, благодаря художественному слову, действительно почувствовать душой Бога.
1: Как вы считаете, можно ли по-настоящему понять русскую классику того же Пушкина, Гоголя, Лермонтова, будучи абсолютно незнакомым с Библией и православной культурой?
0: Ну, безусловно, русскую классику без знания Библии понять невозможно. Во-первых, это культурный контекст России, а во-вторых, все писатели и поэты были глубоко верующими людьми. И вот эта связь поколенческая, вот это мирное такое, мирный такой взгляд в будущее, спокойное принятие смерти, допустим, как у того же Пушкина, невозможно понять без понимания основ православной культуры.
1: Замечали ли вы, что дети, посещающие воскресную школу, как-то иначе воспринимают уроки литературы в обычной школе?
0: Ну, наши воспитанники большей частью, конечно, в начальной школе занимаются. Ну и в старшей школе, вот, допустим, в 5 классе, ребята иначе смотрят, допустим, на произведения Льва Толстого, на его рассказы, когда уже знают о Боге чуть больше, чем просто обычные учащиеся. Конечно, они видят вот этот посыл добра, который несет русская классическая литература, благодаря тому, что они ходят в храм и в воскресную школу.
1: Вы сами на уроках проводите мостик между литературой, классической литературой и основой ее богословской? Какие-то у вас есть такие...
0: Безусловно, если в произведении есть такой контекст, конечно же, я провожу такую параллель. И не только даже русская литература ведь говорит о Боге. Возьмем мы ту же «Снежную королеву» Андерсена, где Герда бросает красные башмаки в реку, чтобы та вернула ей Кая. Как не сказать здесь о жертвенности и о значении красного цвета в мировой культуре.
1: В чем вы видите свою главную творческую задачу как руководителя и педагога? Что для вас важнее? Чтобы ребенок сдал ЕГЭ на 100 баллов или чтобы он вырос милосердным человеком?
0: Ну, тут союз такой или разделительный, конечно, не очень уместен. Хорошо бы, конечно, чтобы в первую очередь ребенок был милосердным человеком, безусловно. Но и просто оставаясь милосердным человеком с очень-очень средними баллами на экзаменах, ты свое милосердие, может быть, и не всегда применишь, не получив хорошей профессии. Поэтому, конечно, я забочусь и о том, чтобы ребята получили максимальные баллы на экзаменах.
1: Ну, а ведь милосердие может проявляться и не через хорошую профессию?
0: Ну, просто многие ребята хотят и педагогический, и медицинский, допустим, пойти. Да, тут, конечно, спорный вопрос, но сейчас много ребят, кстати, говорят, выбирают профессии и дефектолога, и социального работника. Такое вот превратное есть представление. Ну, сейчас все на менеджеров идут учиться. Совершенно нет.
1: Осташков – город с невероятной духовной атмосферой, окруженный селигером. Влияет ли сама природа и история родного края на то, как вы учите детей видеть красоту Божьего мира?
0: Безусловно, влияет. Мы с ребятами и с учениками воскресной школы, и с учениками, которые учатся у меня в гимназии, посещаем выставки наших фотохудожников и выставки наших осташковских художников. И когда ребята говорят, ну что там, смотри, там наш...

0: Приглашаем к радиоприемникам самых юных наших слушателей. Дорогие ребята, слушаем сказки русских писателей. И сегодня это сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей Дмитрия Наркисовича «Мамина сибиряка».
1: Но приставленная к царевичу стража стала замечать, что каждое утро прилетает откуда-то белобокая сорока и что-то долго стрекочет по-своему, по-сорочьему, а сама так и вьется над землянкой, в которой сидел пленный царевич. Пробовали стрелять в нее, но никто попасть не мог.
2: «Это какая-то проклятая птица», — решили все.
1: Как не веселился король-косарь, а надоело ему ждать покорности. Послал он в осажденный город стрелу с письмом, а в письме написал царю Гороху, что если города ему не сдадут, то завтра царевич Орлик будет казнен. Ждал король-косарь ответа до самого вечера, да так и не получил его. И в столице не знал еще никто, что славный царь Горох бежал. «Завтра казнить царевича Орлика!» — приказал король-косарь. «Надоело мне ждать. Всех буду казнить, кто только попадется мне в руки. Пусть помнят, какой был король-косарь!» К утру все было готово для казни. Собралось все королевское войско смотреть, как будут казнить царевича Орлика. Вот уже загудели уныло трубы, и сторожа вывели царевича. Молодой красавец не трусил, а только с тоской смотрел на родную столицу, стены которой были усыпаны народом. Там уже было известно о казни царевича. Король-косарь вышел из палатки и махнул платком. Это значило, что прощения не будет. Но как раз в это время налетела сорока, взвелась над землянкой пленного царевича и страшно затрещала. Она велась над самой головой косаря. «Что это за птица?» — рассердился король-косарь. Придворные бросились отгонять птицу, а она так и лезет. Кого в голову клюнет, кого в руку, а кому прямо в глаз норовит попасть. И придворные рассердились. А сорока села на золотую маковку королевской палатки и точно всех дразнит. Начали в нее стрелять, и никто попасть не может. «Убейте ее!» — кричит король-косарь. «Да нет, куда вам? Давайте мне мой лук и стрелы. Я покажу вам, как нужно стрелять». Натянул король-косарь могучей рукой тугой лук, запихнул. Пела оперенная лебединым пером стрела и свалилась с маковки сорока. Тут у всех на глазах свершилось великое чудо. Когда подбежали поднять убитую сороку, на земле лежала с закрытыми глазами девушка неописуемой красоты. Все сразу узнали в ней прекрасную царевну Кутафью. Стрела попала ей прямо в левую руку, в самый мизинец. Подбежал сам король-косарь, припал на колени и в ужасе проговорил: «Девица краса, что ты со мной сделала?» Раскрылись чудные девичьи глаза, и прекрасная царевна Кутафья ответила: «Не вели казнить брата Орлика». Король-косарь махнул платком, и стража, окружающая царевича, расступилась. Ведет босоножка двух царей да царицу Луковну, а они идут да ссорятся. Все задирает царь Пантелей. «Ах, какое у меня отличное царство было!» — хвастается он. «Такого другого царства и нет».
3: «Вот и врешь, царь Пантелей», — спорит Горох. «Мое было не в пример лучше».
4: «Нет, мое».
3: «Нет, мое». Как ни старается царь Горох сделаться добрым, а никак не может. Как тут будешь добрым, когда царь Пантелей говорит, что его царство было лучше? Опять идут. «А сколько у меня всякого добра было, — говорит царь Пантелей, — одной казны не пересчитаешь, ни у кого столько не было». «Опять врешь, — говорит царь Горох, — у меня и добра, и казны было больше». Идут цари и ссорятся. Царица несколько раз дергала царя Гороха за рукав и шептала: «Перестань, старик, ведь ты же хотел быть добрым».
4: «А ежели царь Пантелей мешает мне быть добрым, — сердится славный царь Горох.
3: Всякий думает о своем, а царица Луковна все о детях. Где-то красавец царевич Орлик, где-то прекрасная царевна Кутафья, где-то царевна Горошенко. Младшей дочке было ей больше всего жаль. Поди, и косточек не осталось от Горошенки. Идет царица и потихоньку вытирает материнские слезы рукавом.
4: А цари отдохнут и опять спорят. Спорили, чуть не подрались. Едва царица Луковна их разняла.
3: «Перестаньте вы грешить, — уговаривала она их, — оба лучше. Ничего не осталось, так и хвалиться нечем».
4: «У меня-то осталось, — озлился славный царь Горох. — Да, осталось. Я и сейчас богаче царя Пантелея». Рассердился царь Горох, сдернул перчатку с правой руки, показал царю Пантелею свои 6 пальцев и говорит: «Что? Видел? У тебя 5 пальцев всего, а у меня 6. Вот и вышло, что я тебя богаче».
3: «Эх ты! Нашел чем хвалиться, — засмеялся царь Пантелей. — Уж если на то пошло, у меня одна борода чего стоит». Долго спорили цари, опять чуть не подрались, но царь Пантелей изнемог, присел на кочку и заплакал. Царю Гороху сделалось вдруг совестно. Зачем он хвастался своими 6 пальцами и довел человека до слез?
4: «Послушай, царь Пантелей, — заговорил он, — послушай, брось».
3: «Никак не могу бросить, царь Горох».
4: «Да ты о чем?»
3: «А я есть хочу. Лучше уж было остаться в столице или идти к злому королю-косарю. Все равно помирать голодную смертью». Подошла босоножка и подала царю Пантелею кусок хлеба. Съел его царь Пантелей, да как закричит:
4: «А что же ты, такая-сякая, щей мне не даешь? По-твоему, цари в сухомятку должны есть? Да я тебя сейчас изничтожу».
3: «Перестань, нехорошо, — уговаривал царь Горох. — Хорошо, когда и кусок хлебца найдется». Долго ли, коротко ли вздорили цари между собой, потом мирились, потом опять вздорили, а босоножка идет себе впереди, переваливается на кривых ногах, да черемуховой палкой подпирается. Царица Луковна молчала, боялась, чтобы не было погони, чтобы не убили царя Гороха. А когда ушли подальше и опасность миновала, она стала думать другое. И откуда взялась эта самая босоножка? И платьишко на ней рваное, и сама она какая-то корявая, да еще к тому же хромая. Не нашел царь Горох девицы хуже. Такой ты уродины и близко бы к царскому дворцу не пустили. Начала царица Луковна посерживаться и спрашивает: «Эй ты, босоножка, куда это ты нас ведешь?» Цари тоже перестали спорить и тоже накинулись на босоножку. «Эй, ты, кривая нога, куда нас ведешь?»
5: Босоножка остановилась, посмотрела на них и только улыбнулась.
3: «А цари так к ней подступают. Сказывай, куда завела?»
5: «А в гости веду», — ответила босоножка и еще прибавила, «как раз к самой свадьбе поспеем».
4: Тут уж на нее накинулась сама царица Луковна и начала ее бранить. И такая и сякая. «Да свадьбы ли теперь, когда у всякого своего горя не расхлебаешь?» В глаза смеется босоножка над всеми.
3: «Ты у меня смотри», — грозилась царица Луковна, «я шутить не люблю».
5: Ничего не сказала босоножка, а только показала рукой вперед.
4: Теперь все увидели, что стоит впереди громадный город с каменными стенами, башнями и чудными хоромами. Перед городом раскинут стан и несметное войско. Немного струсили цари и даже попятились назад, а потом царь Пантелей сказал:
3: «И все равно, царь Горох, пойдем. Чему быть, того не миновать. А может, там и покормят. Уж очень я ощах стосковался».
5: Царь Горох тоже не прочь был закусить, да и царица Луковна проголодалась. Нечего делать, пошли.
4: Никто и не думает даже, какой это город и чей стан раскинут. Царь Горох идет и корит себя, зачем он хвастался перед царем Пантелеем своими 6 пальцами. Болтлив царь Пантелей и всем расскажет.
5: А царица Луковна начала прихорашиваться и сказала босоножке: «Иди-ка ты, чумичка, позади нас, а то еще осрамишь перед добрыми людьми».
4: Идут дальше, а их уже заметили на столу. Валит навстречу народ, впереди скачут вершники. Приосанились оба царя, а царь Пантелей сказал:
3: «Ну, теперь дело не одними щами пахнет, а и кашей, и киселем. Очень уж я люблю кисель».
5: Смотрит царица Луковна и своим глазам не верит. Едет впереди на лихом коне сам красавец-царевич Орлик и машет своей шапкой.
4: А за ним едет тоже на коне прекрасная царевна Кутафья, а рядом с ней едет злой король-косарь.
3: «Ну, теперь, кажется, вышла каша-то с маслом», — забормотал испугавшийся царь Пантелей и хотел убежать, но его удержала босоножка. Подъехали все, и узнал славный царь Горох родных детей.
6: «Да ведь это моя столица!» – ахнул он, оглядываясь на город.
5: Спешились царевич Орлик и царевна Кутафья и бросились в ноги отцу и матери. Подошел и король-косарь.
3: «Ну, что ж ты пнем стоишь?» – сказал ему славный царь Горох. «От поклону голова не отвалится».
5: Поклонился злой король-косарь и сказал: «Бью тебе челом, славный царь Горох, отдай за меня прекрасную царевну Кутафью».
3: «Ну, это еще посмотрим», — гордо ответил царь Горох.
5: С великим торжеством повели гостей в королевскую палатку. Все их встречали с почетом, даже царь Пантелей приосанился. Только когда подходили к палатке, царица Луковна хватилась босоножки, а ее и след простыл. Искали, искали, ничего не нашли.
7: «Это была горошинка, мама», — шепнула царица Луковне прекрасная царевна Кутафья. «Это она все устроила».
5: Через 3 дня была свадьба. Прекрасная царевна Кутафия выходила за короля косаря. Осада с города была снята, все ели, пили и веселились. Славный царь Горох до того развеселился, что сказал царю Пантелею:
6: «Давай поцелуемся, царь Пантелей. Из-за чего мы ссорились? Ведь ежели разобрать, и король-косарь совсем не злой».
0: Ребята слушали сказку про царя Гороха и его прекрасных дочерей Дмитрия Наркисовича «Мамина сибиряка». Продолжение следует. Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю истину Твое речение. Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою. Ты утвердил меня крепко, ведь по милости своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

Из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Сегодня в нашей рубрике «Поэтическая страница» вы услышите стихи поэта Сергея Есенина.

Гой ты, Русь, моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец я смотрю твои поля, а у низеньких околиц звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом, по церквам твой кроткий спас, и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на приволь зеленых лех, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо.

Я снова здесь, в семье родной. Мой край задумчивый и нежный. Кудрявый сумрак за горой рукою машет белоснежный. Седины пасмурного дня плывут всклокоченные мимо, и грусть вечерняя меня волнует непреодолимо. Над куполом церковных глав тень от зари упала ниже. О, други игрищ и забав, уж я вас больше не увижу. В забвенье канули года, во след и вы ушли куда-то, и лишь по-прежнему вода шумит за мельницей крылатой, и часто я в вечерней мгле под звон надломленной осоки молюсь дымящейся земле о невозвратных и далеких. Я посетил родимые места, ту сельщину, где жил мальчишкой, где каланчой с березовой вышкой взметнулась колокольня без креста.

как много изменилось там, в их бедном, неприглядном быте, какое множество открытий за мною следовало по пятам. Отцовский дом не мог я распознать, приметный клен уж под окном не машет, и на крылечке не сидит уж мать, кормя цыплят крупичатую кашей. Стара, должно быть, стала. Да, стара. Я с грустью озираюсь на окрестность, какая незнакомая мне местность. Одна, как прежняя, белеется гора, да у горы высокий серый камень. Здесь кладбище. Подгнившие кресты, как будто в рукопашной мертвецы, застыли с распростертыми руками. По тропке, опершись на подожок, идет старик, сметая пыль с бурьяна. Прохожий, укажи, дружок, где тут живет Есенина Татьяна? Татьяна? Да вон, за той избой. А ты ей что, сродни? Аль, может, сын пропащий? Да, сын. Ну что, старик, с тобой? Скажи мне, отчего ты так глядишь скорбяще? Добро, мой внук, добро, что не узнал ты деда. Ах, дедушка, ужели это ты? И полилась печальная беседа слезами теплыми на пыльные цветы. Тебе, пожалуй, скоро будет 30, а мне уж 90, скоро в гроб. Давно пора бы было воротиться, он говорит, а сам все морщит лоб. Да, время. Ты не коммунист? Нет. А сестры стали комсомолки. Такая гадость, просто удавись. Вчера иконы выбросили с полки. На церкви комиссар снял крест. Теперь и Богу негде помолиться. Уж я хожу украдкой нынче в лес, молюсь осинам, может пригодиться. Пойдем домой, ты все увидишь сам. И мы идем, топча межой кукольни, я улыбаюсь пашням и лесам, а дед с тоской глядит на колокольню. Здорово, мать, здорово. И я опять тяну глазам платок. Тут разрыдаться может и корова, глядя на этот бедный уголок. На стенке календарный Ленин. Здесь жизнь сестер. Сестер, а не моя, но все ж готов упасть я на колени, увидев вас, любимые края.

пришли соседи. Женщина с ребенком. Уже никто меня не узнает. По-байроновски наша собачонка меня встречала с лаем у ворот. Ах, милый край, не тот ты стал, не тот. Да уж и я, конечно, стал не прежний. Чем мать и дед грустней и безнадежней, тем веселей сестры смеется род. Конечно, мне и Ленин не икона. Я знаю мир, люблю мою семью, но отчего-то все-таки с поклоном сажусь на деревянную скамью. Ну, говори, сестра. И вот сестра разводит, раскрыв как Библию пузатый капитал, о Марксе, Энгельсе. Ни при какой погоде я этих книг, конечно, не читал. И мне смешно, как шустрая девчонка меня во всем за шиворот берет. По-байроновски наша собачонка меня встречала с лаем

Понакаркали черные вороны, грозным бедом широкий простор, крутит вихрь леса во все стороны, машет саваном пена с озер. Грянул гром, чашка неба расколота, тучи рваные кутают лес, на подвесках из легкого золота закачались лампадки небес. Повестили под окнами соцкие ополченцам идти на войну. Загыгыкали бабы слободские, плач прорезал кругом тишину. Собирались мирные пахари без печали, без жалоб и слез, клали в сумочки пышки на сахаре и пихали на кряжистый воз. По селу до высокой околицы провожал их огулом народ. Вот где, Русь, твои добрые молодцы, вся опора в годину невзгод. Затомилась деревня невесточкой, как-то милая в дальнем краю. Отчего не уведомит весточкой, не погибли ли в жарком бою? В роще чудились запахи ладана, в ветре бластили стуки костей, и пришли к ним нежданно-негаданно с дальней волости груды вестей. Сберегли по ним пахари памятку, с потом вывели всем по письму, подхватили тут родные грамотку, заветловую сели тесьму. Собрались над четницей лушею допытаться любимых речей, и на корточках плакали, слушая

хороши вы в печали своей. Я люблю эти хижины хилые с поджиданием седых матерей. Припаду к лопоточкам берестяным. Мир вам, грабли, коса и саха. Я гадаю по взорам невестиным на войне о судьбе жениха. Помирился я с мыслями слабыми, хоть бы стать мне кустом у воды. Я хочу верить в лучшее с бабами, тепля свечку вечерней звезды. Разгадал я их думы несметные, не спугнет их ни гром и ни тьма. За сахою под песни заветные не причудится смерть и тюрьма. Они верили в эти каракули, выводимые с тяжким трудом, и от счастья и радости плакали, как в засуху над первым дождем. А задумая разлуки с родимыми, в мягких травах под бусами роз им мерещился вдалек за дымами над лугами веселый покос. Ой, ты, Русь, моя родина кроткая, лишь к тебе я любовь берегу. Весела твоя радость короткая, с громкой песней весной на лугу. Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты земля, и вы равнин пески. Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть моей тоски. Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть. Мир осинам, что, раскинув ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил. И на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжьей шеи рожь. Оттого пред сонмом уходящих я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет этих нив, золотящихся во мгле. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле.

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Ташкентский, Узбекистанский Викентий, епископ Троицкий, Южноуральский Павел и епископ Златоустовский, Саткинский Серафим сослужили вечернее богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы города Южноуральско-Троицкой епархии. Архипастрием сослужил настоятель храма Ирей Вадим Байко с духовенством. Песнопение исполнил архиерейский мужской хор «Аксиос». За богослужением был прочитан акафист «Покрову Пресвятой Богородицы». В проповеди владыка Викентий напомнил, что продолжается апостольский пост в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. В свое время эти апостолы тяжко согрешили, но потом принесли искреннее покаяние и были прощены Господом. Их покаяние – пример для нас. Всей своей жизнью они искупили совершенные прегрешения. Сознание грехов не повергло их в отчаяние, наоборот, подвигло к активной христианской жизни. Так должны поступать и мы. Сознание грехов должно подвигать на большие труды во славу Божью. Поэтому в пост надо совершать как можно больше дел милосердия и помощи ближним, сказал митрополит Викентий. Архипастырь призвал верующих вести более активную жизнь во Христе, чтобы как можно больше людей привлечь к вере в Бога и к Церкви. Также митрополит Ташкентский, Узбекистанский Викентий, митрополит Челябинский, Миасский Алексий, епископ Троицкий, Южноуральский Павел и епископ Златоустовский, Саткинский Серафим совершили литургию в Свято-Казанском женском монастыре города Троицка. Вы слушаете новости. 8 июля в городах Курганской области и других регионах России пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие приурочено ко дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, дню семьи, любви и верности. В Кургане парад по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила начнется в 17 часов 30 минут с молебна святым Петру и Февронии в Богоявленском соборе. А в 18 часов участники большой колонны отправятся по набережной в Центральный парк культуры и отдыха. В парке участников праздника будут ждать интерактивные площадки и большая концертная программа. Как рассказал руководитель епархиального центра защиты семьи, материнства и детства обители милосердия Наталья Ульянова, это мероприятие поспособствует укреплению семейных ценностей, уважению к традициям и поможет формированию молодежи понимания значимости семьи как основы общества. В этом году мы отмечаем особенную дату – 115-летие со дня учреждения Святой Царской Семьей замечательной традиции проведения праздника «Белый цветок». Для нас, жителей России, «Белый цветок» – это еще и символ чистоты помыслов, крепкой семьи, искренней любви и нерушимой верности, рассказала Наталья Александровна. И сегодня мы с вами стали свидетелями того, как добрые традиции прошлого обретают новую жизнь. В Кургане парад семьи принял совершенно новый масштаб. Мы выходим на улицы нашего города не просто ради праздника. У этого шествия есть великая цель – сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей. С инициативой проведения парада семьи в столице Зауралья на первом межрегиональном семейном форуме «Демография, воспитание, защита жизни» выступил лидер российского общественного движения «Семья» Андрей Кормухин. Продолжаем выпуск. Курсанты Калининградского филиала Балтийского военно-морского института имени адмирала Федора Ушакова 1 июля посетили Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга. Просветительская программа прошла по инициативе руководителя Союза православных матушек Екатерины Шастиной и Союза жен офицеров. Группа состояла из 22 воспитанников 4 курса командного факультета. Среди них были участники специальной военной операции. Их сопровождали командир роты капитан 3-го ранга Артем Хомутов и капитан 3-го ранга Максим Чапля, также участник специальной военной операции. Молебен перед чудотворной казанской иконой Божьей Матери о здравии и успехах в ратном труде совершил протоиерей Михаил Шастин. Он подчеркнул историческую связь Казанского собора с судьбами русских полководцев и защитников Отечества. Для гостей была проведена экскурсия. Они узнали об истории храма храма, его роли в жизни имперской столицы и о том, как молитва перед Казанской иконой спасала Россию. Курсанты поднялись на колоннаду и полюбовались панорамой Невского проспекта. Для многих молодых людей эта поездка стала первым знакомством с Санкт-Петербургом и Казанским собором. Союз православных матушек благодарит за содействие в организации экскурсии председателя приходского совета собора протоиерея Александра Пашкова. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
2: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях удивительный творческий человек, который уже более четверти века наполняет музыкальное и поэтическое пространство столицы особой энергией. Встречайте, Виктория Мамзурина, современная российская поэтесса, автор-исполнитель, музыкант и гитаристка, чей творческий путь начался еще в 1998 году. Здравствуйте, Виктория.
3: Здравствуйте.
2: Ваше творчество формировалось в конце 90-х годов, эпоху больших перемен. Известно, что на вас сильно повлияла эстетика русского рока и такие культовые фигуры, как Владимир Высоцкий, Игорь Тальков, Константин Кинчев и Виктор Цой. С какой именно песни или аккорда в 1998 году для вас все началось? Как вы стали автором, исполнителем своих произведений?
3: Ну, я переслушала песни Цоя. Мне очень понравилась песня «Стук». Вот, наверное, с этой песни. Ну, еще у меня отец играл на гитаре, и дед. И гитара пошла от деда. И дед играл на семистронке, и в доме все время вертелись песни Высоцкого. Вот, наверное, оттуда пошла и гитара.
2: Где вы обучались?
3: Обучалась 2 класса музыкальной школы, в основном самоучка. Я любитель, не профессионал и как бы автор-исполнитель, исполняет свои авторские песни и кавера.
2: Вы получали какое-то среднетехническое или высшее образование?
3: Закончила Московский государственный университет культуры и искусств по специальности культурология, этика, эстетика. Я еще как по организации мероприятий.
2: Как в ваших песнях уживаются прямолинейность Кинчева, надрыв Высоцкого и лирика Талькова?
3: Ну, я, допустим, пишу о том, о чем пою, о том вижу. Ну, как бы, допустим, посмотрела на небо, увидела облака, написала песню, посвященную Игорю Талькову. У меня есть песня «Облака над городом». Вот также написала «Ностальгию», которая посвящается тоже Игорю Талькову. Есть песня, посвященная Высоцкому. Мы также устраивали различные мероприятия памяти Высоцкого во Фрязино. У нас есть такой домик летчика имени Иванова. Вот. И есть еще клуб «Темная аллея» Оксаны Шевченко, литературный кружок. Мы там делали различные мероприятия.
4: Выступала на горе, музей-гора, сцена была. Пела патриотику Игоря Талькова, «Война» песня и пела «Летний дождь». Также пела, была программа на час в Парке Победы на Поклонной горе, когда работала в музее смотрителем. Вот. Еще участвовала в различных мероприятиях, тоже у нас в факеле патриотические. Участвовала в вечере поэзии, посвященной Сергею Есенину. И еще выступала в воинских частях. В госпитале выступали в военном. А во Фрязино делали концерт с Мариной Малаховой в акустике на гитарах перед ранеными.
2: Музыка Цоя – это всегда про юность и перемены. Какая его главная идея отзывается в вас сегодня?
3: Ну, дальше действовать будем мы, либо попробую спеть вместе со мной.
2: Сложно ли было девушке-гитаристке пробивать себе дорогу в преимущественно мужском мире русского рока?
3: Ну, в принципе, пробивать дорогу всегда сложно, когда ты ищешь что-то свое, и у тебя есть мечта такая, как, допустим, собрать собственную группу.
2: Хотелось бы поговорить чуть подробнее о поэзии, гитаре и магии живого звука. Музыканты говорят, что гитара – это не просто инструмент, а продолжение души автора. Ваши стихи и песни живут на стыке слова и живого струнного аккомпанемента. Что в вашем процессе рождается первым? Поэтическая строчка или гитарный перебор?
3: Но больше поэтическая строчка, когда мозг приходит крайне редко, но бывают просто стихи. Вот, допустим, Дмитрий Грязнов сделал отличную вещь на песню на стих «Мокрое лето», и он сделал кавер с обработкой искусственного интеллекта.
2: Помните ли вы свою самую первую гитару и на каком инструменте играете сейчас?
3: Но у меня гитара шестиструнная, черная. Собираюсь менять инструмент. В принципе, она у меня уже немножко старовата. Но была тоже старая шестиструнная гитара. В принципе, я на ней начинала. Но сейчас редко играю. В основном пою под минуса.
2: В одном из описаний вы скромно отметили: «Играю на гитаре, немного пою». Почему немного? Это скромность или сознательный фокус на тексте?
3: Но больше, наверное, сознательный фокус на тексте, потому что я не обладаю сногсшибательным вокалом. Ну, я опять повторюсь, я автор-исполнитель и пытаюсь выражать себя через музыку.
2: Как менялся ваш поэтический слог за эти 25 с лишним лет?
3: Ну, развитие было. Я ходила в литературные клубы, литературные кружки. У нас есть клуб «Авторская песня «Озарение» Александра Югорского при ЦДК и «Факел». Мы там тоже делаем всякие отчетные концерты. Ну, в принципе, еще ходила в Монино. У нас есть «Боевое братство» Владимира Палагина, тоже отличный клуб. Вот была этим летом. Ну, езжу по всяким мероприятиям в Москве и Московской области.
2: Настоящий художник всегда смотрит вперед и ставит перед собой новые масштабные цели. У вас есть две прекрасные творческие мечты: выпустить полноценную книгу и провести исследование музыкальной сцены. Вы мечтаете издать свой авторский сборник стихов в твердой обложке. Каким вы его видите? Концептуальным, хронологическим, или это будет книга откровения?
3: Ну, я думаю, больше как книга откровения и хронологически, потому что это будет сборник моих стихов, ну, допустим, с годов 2000-х по сегодняшнее время.
2: Ваша вторая идея – книга об истории подмосковного андеграунда, музыка двух городов. О каких городах речь и почему эта тема так важна?
3: Ну, я написала книгу «Музыка двух городов» в 2017 году. Мы ее издали через издательство Т8, «Московские технологии», это на текстильщиках издательства. Мне помогала сверсткой и обложкой Татьяна Курбанова. Вот, мы делали все, верстали дома. Ну, собирали текста группы, про группы с 94 года, начиная с группы «Раритет», «Хэш» и прочее, и заканчивая нашим щелковским рок-клубом. Но можно сказать, что это моя культурологическая работа.
2: Кто из современных подмосковных авторов обязательно станет героем вашего будущего исследования?
3: Ну, я не знаю, в принципе. Ну, авторов в Подмосковье много. Я подумаю на эту тему. Ну.
2: Вы активно выступаете на самых разных площадках Москвы и Московской области. География ваших концертов обширна, а публика везде уникальна. Чем принципиально отличается зритель в клубах мегаполиса от слушателя в небольших подмосковных залах?
3: Ну, в Москве приятнее выступать, потому что тут собирается различная интеллигентная публика. Ну, и сама атмосфера такая, так сказать, творческая. Подмосковье еще не доросло до уровня Москвы, поэтому народу собирается на концертах очень мало. У нас большие сложности с рекламой для исполнителя, поэтому мы частенько выступаем перед полупустым залом. Ну, это унижение для артиста, и хотелось бы собирать побольше народу.
2: Я думаю, что неполные залы не означают неполные сердца. Прием наверняка очень теплый.
3: Ну, это да, в принципе. Я еще делала различные трансляции ВКонтакте. У меня есть своя творческая страница «Мамзорина 8», «Мамзорина Виктория», еще своя страница в «Максе».
2: Я уверена, что сарафанное радио работает не менее эффективно. А какие из ваших выступлений за эти годы запомнились вам как самые необычные или экстремальные?
3: Но мне запомнилось выступление наше отчетный концерт в «Факеле» во Фрязино, клуба «Авторская песня «Озарение» в апреле. Мы делали с Сашей Югорским. Вот, и, ну, в принципе, хорошее было выступление. Вот. Но еще было выступление возле Сергиева Посада в Лавре. Юрий Валентинов, Косицын, делал мероприятие, ну, патриотическое, вот, где-то... Ну, в феврале на Масленицу мы выступали там.
2: Как вы справляетесь с волнением перед выходом на сцену, если оно еще осталось после стольких лет практики?
3: Ну, в принципе, волнение всегда присутствует. Просто понимаешь, что ты поешь для людей и стараешься выкладываться по полной.
2: Что вы хотите передать людям? С какой целью вы выступаете?
3: Ну, я выступаю с... целью самовыражения в песнях. И, как говорил Игорь Тальков, песня — это душа и сердце человека. То есть ты отдаешь себя в творчестве людям непосредственно.
2: Если бы вам нужно было описать свою жизнь одной строчкой из собственной песни, что это была бы за строчка?
3: Попробуй спеть вместе со мной.
2: Что бы вы пожелали молодым ребятам, которые сегодня, в 2026 году, впервые берут в руки гитару и пытаются писать свои первые стихи?
3: Ну, я думаю, надо просто всегда двигаться дальше и добиваться своих целей и мечт.
2: Спасибо большое за этот честный и вдохновляющий разговор. Напоминаю, что у нас в гостях была поэтесса и музыкант Виктория Мамзурина. Желаю Вике скорейшего выхода сборника в твердом переплете и презентации книги «Музыка двух городов». Слушайте настоящую музыку и читайте глубокие стихи. До новых встреч! С вами была Виктория Мамзурина и Ирина Василевич.
5: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в программе из цикла «Беседы о вечном» принимает участие настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета имени Есенина игумен Лука Степанов. Тема беседы «Как планировать завтрашний день» беседует диакон Александр Черепенин. Программа из московской студии телеканала «Союз».
6: Мы находимся на вот этом пути после Пятидесятницы, вот, и слушаем Нагорную проповедь Спасителя. Господь призывает нас не заботиться, да, о завтрашнем дне, о чем-либо вообще, посмотреть на птиц небесных, да, посмотреть на полевые лилии и убедиться в том, что вот они как бы не заботятся о себе практически, а Господь их питает, Господь их укрепляет. Ну а для нас сегодня, ну, для нас, в принципе, вот для людей обремененных, ну, обремененных ли, конечно, тоже вопрос, но людей, имеющих семьи, да, имеющих работу, имеющих определенные обязательства, не заботиться, это звучит вообще критично.
7: Ну, все-таки Господь не столько имеет в виду вообще наше планирование завтрашнего дня, каких-то добрых дел, невозможно только... довольствоваться тем, что происходит сейчас и сегодня, какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя. Все-таки речь о том, чтобы не томиться, не тужить по поводу тех скорбей и сложностей, которые обещает нам завтрашний день. Давлеет гнев и злоба его, говорит Господь, довольно для каждого дня своей заботы. Вот что он имеет в виду. Не при всех своих замыслах добрых, при всей своей систематической и целенаправленной, продуктивной деятельности, которую мы призваны вести, созидательной, конечно, и проповеднической, и назидательской, и учительской. Мы призваны иметь сердце легким. Успех дела — доверять Господу самому, прилагая все возможные со своей стороны усилия. но не находясь вот в этом каком-то нервном параличе или даже отупении, как это свойственно иногда перенапрягшимся сдавателям ЕГЭ. Как ты сдашь, вся твоя жизнь так будет. Поэтому либо сегодня, либо ничего, либо пан, либо пропал. И у человека чувство ответственности, его личной, за этот сегодняшний момент, за эту сдачу, делает его уже парализованным почти и неспособным к какому-либо созиданию. Очевидно, что веряющие милости Божьей самих себя и друг друга, и весь живот свой, конечно, идет по свету несравненно позитивней, терпеливей, способен он на многое преодоление, зная, что все в руках Божьих, и лучшие обстоятельства, которые следуют за тягостями и трудами, непременно будут иметь место по промыслу Божьему, по милости Его, а не по твоей только изобретательности.
6: Когда Господь говорит «не служить двум господам», да, понятно, что не можете служить Богу и мамоне, да, одному, либо одному будете служить лучше, либо другому лучше. Но зачастую ведь так у нас и происходит в жизни, что мы и в храм ходим, да, и к Богу, Богу служим, обращаемся. Но с другой стороны, ведь работа, например, карьера, да, она для нас тоже очень важна. Или семья, ну, для кого-то, кто-то вкладывается преимущественно в семью и видит в этом свою работу. Но вот в любом случае, какая-то деятельность, важная для меня сегодня, она, когда я выхожу из храма, забирает все мое внимание на себя.
7: Не совсем так. Если... Хоть и говорит апостол, что корень всех зол – сребролюбие, но дело не в самом богатстве, а в том, что оно наживается теми, кто побежден эгоизмом. Те, кто считает себя, свое собственное благополучие центром Вселенной и смыслом собственного бытия, те и оказываются неизбежно Богу противниками, потому что это любовь к себе торжествующая и безраздельная, она и поглощает все, весь потенциал человека, который должен быть израсходован совсем в другом направлении, на любовь к Богу и к ближним. И тому, тем, кто не умеет заметить в себе свою самость торжествующую, проявляющуюся по схеме святителя Феофана Затворника в трех любиях – сребролюбие, славолюбие и сластолюбие. Вот эта самость, она как раз и держит человека в кулаке, в когтях своих, через пристрастие к этим земным предметам, которым человек уже и становится слугою. Вместо того, чтобы созидать, раздавая, вместо того, чтобы служить с усердием и видеть будущие венцы свои именно в связи с качеством собственного служения, это благоразумный путь, вместе с покаянием, разумеется, в своих собственных страстях, как раз сердцевиной, корень которых является самость. Вот это уже и победа над вот этой суетой, которую вы представили. Мы выходим из храма и оказываемся повязанными житейскими попечениями. Не настолько, чтобы считать их для себя окончательно и безраздельно главными. Мы их выполняем как бы по ходу дела. Поэтому то чтение, о котором мы сегодня вспомнили, оно же венчается чудными словами Господа. «Ищите прежде Царство Божие и правды, Его все остальное приложится вам, ибо знает Отец ваш Небесный все, о чем вы имеете нужду, и подаст еще прежде вашего прошения». Поэтому не будьте сами малодушны и не будьте сами самолюбивы чрезмерно. Все-таки воспримите в внутреннее расположение сердца своего задачу вашего единства с небожителями, с самим Господом в будущем, и тогда для вас все временно и не будет иметь вот эту тягостную и мрачную ценность, на самом деле порабощающую вас, а не освобождающую.
6: Как должен осуществляться этот поиск Царства Небесного и правды Его? Значит ли это, что большую часть времени нужно проводить за душеспасительным чтением, например, или каждый день начать ходить в храм. Все равно же вот остается, да, в контексте того, что мы говорим, остается деятельность какая-то, остается работа, то, что нужно зарабатывать деньги, нужно кормить себя, кормить семью, это все остается. Но вот если мы в таких условиях пребывая, решаем искать Царство Небесное, как это меняет наш образ жизни? Что мы должны поменять? Что нужно сделать?
7: Ну, вы сами сказали ключевое слово – образ жизни, потому что способ нашего существования, он и отражает все-таки наши приоритеты сердечные. И все-таки кто-то зарабатывает деньги, а кто-то совершает свое служение искренне, усердно. И мы легко различаем, кто ради только презренного металла что-то выполняет свою функцию, и все остальное его не очень волнует. Мало того, его волнует как раз приумножение этого металла, и вся его деятельность вращается в связи с собственной прибылью. И, конечно, это далеко не высшие примеры и образцы жизни бывают при таких позициях. А вот есть три позиции Священного Предания, которые и свидетельствуют о здоровом жизненном пути. Это прежде всего наша правая вера. Дело в том, что тот, кто верует как должно и исповедует Пресвятую Троицу, у того жизнь и дела становятся добродетельными, поскольку они содеваются в свете той веры, которой человеку присуща. Поэтому первая позиция – это утверждение в вере. Мало того, все призваны учиться, как говорит святитель Филарет Московский, говорит, сам Господь себя называет учителем, учеников, апостолов своих учениками, и посылает учить. Поэтому, говорит, если ты не хочешь учиться вере своей, то ты не христианин. Вот это, в общем, на пути жизненном, подлинно христианском, всегда есть время этого назидания, наставления самого себя путем разных и чтений, и участия в каких-то образовательных процессах, там, где богословие и церковная премудрость преподается. Так что это важный аспект такой христианской жизни. Во-вторых, это, конечно, облагодатственность. Мы не святые, но являемся принадлежащими к Святой Церкви в связи со своей освященностью. Поэтому, несомненно, и день начинается для тебя, и день заканчивается в связи с какими-то надеждами на не оскудение, а приумножение освященности. Как говорит один замечательный богослов Владимир Николаевич Лоский, все мы до некоторой степени облагодатствованы, и все мы до некоторой степени благодати отчуждены. И поэтому мы, с одной стороны, этой благодатью воодушевляемся и двигаемся, а с другой стороны, всегда остро осознаем недостаток своей благодатственности. Поэтому наше усердие к божественной литургии, участие в таинствах церковных, молитвах, какая-то потребность у вечерних, утренних молитв домашних, это, несомненно, привносит в жизнь ту самую освещаемость, вне которой мы, конечно, как образ преподобного Серафима, в головешке обгорелые, безмысленные, духовно парализованные. Ну и, наконец, сама практика благочестия, жизнь по вере, она заставляет нас не просто зарабатывать деньги, а выполняя определенные обязанности, служить таким образом и Отечеству, и ближним своим, и выполнять это наилучшим образом, и думать о том, как наполнить свое служение еще большей пользой для ближних. Вот, и в любой отрасли народного хозяйства или творчества, тем более, всегда можно оказаться благодетелем зрителей, своих слушателей, потребителей, клиентов, пациентов, вот, как раз при условии вот этой жизни по вере, вот этого усердного служения, которое уже вслед за собой, надо сказать, из жизненного опыта подтягивает и материальное благополучие. Материальное благополучие далеко не всегда идет туда, где как раз присутствует такой холодный расчет и торжество чистогана такого. А туда, где начинается служение, причем высокохудожественное, высококачественное, профессиональное, и тогда вслед за этим служением человеку Господь посылает и всякое материальное ему необходимое как раз по слову евангельскому, которое мы сегодня слышали.
8: Здравствуйте, батюшка Лука, отец Александр.
7: Приветствую.
8: У меня вопрос по теме. Вот сейчас буквально вечером разговаривали, одна семья выехала с Курской области, когда вот это все началось, а сын у них в этой семье священник. И он сказал: пап, я, говорит, останусь здесь, ну, по долгу этого присяги священника. Вот. Как вот православным христианам правильно себя вести вот в таких ситуациях, когда внезапно выпадает там болезнь или что-то там личное, или что-то такое общественное. Вот. Когда апостол говорит: непрестанно молитесь, за все благодарите, вот, радуйтесь. А некоторым людям, ну, даже жить не хочется, просто в один миг раз, и, ну и катастрофа.
7: Добрый пример пастыря, который несет свое служение и в среди опасных обстоятельств, не оставляя паству. Ну, а насколько можно объяснить или, как сказать, сострадать тем, кто действует вполне эгоистично и не в состоянии все-таки остаться непоколебимым посреди испытаний, которые приближаются. Ну, не всегда нам нужно. Здесь нужен, конечно, рассудительность, нужен совет наставника духовного, потому что Христос говорит: когда вас гонят в одном городе, бегите в другой. Не говорит: оставайтесь на растерзание в том городе, где на вас гонение. И бывают обстоятельства такие, что человеку как раз есть время и необходимость поберечь собственное здоровье и утверждаться в вере, других утверждать, и жизнь христианскую продолжать там, где впрямую ему не угрожают злые силы, где нет угрозы его жизни и здоровью. А бывает так, что приходит время испытаний и время, как о котором сказал апостол Павел: «Аз же уже жирен бываю, и время моего отшествия наста», когда уже речь не идет о самосохранении. Было время, когда сам Павел сказал: «Не знаю, что избрать, то ли разрешиться от тела и со Христом быть, это гораздо лучше, а оставаться в теле полезнее есть для вас, поэтому знаю я, что Господь еще меня сохранит для вас какое-то время». А приходит время, когда уже знает апостол, что это время его призвания на крест, на его собственную Голгофу. Так что думается при такой молитвенной жизни и рассуждении: Господь всякому укажет раньше или позже, хотя в этом как раз и весь поиск наш духовный, чтобы блажен, кто не сомневается в том, что избирает. Мы молимся не о том, чтобы: Господи, помоги мне либо быстрее завершить свою жизнь, либо наоборот, дай, Господи, мне подольше все-таки любимыми путями уклоняться от уже непосильных испытаний и в том числе уже такого исходного вида. А все-таки уповать на, как говорили опытные, все-таки без спожданием совершать свое служение, не торопиться принимать решения и более всего молиться о том, чтобы Бог сам положил на сердце то решение, которое ты ответственно примешь и которое уже вполне усердно и последовательно будешь сам выполнять, поняв, что у тебя это твой решительный и благодатный выбор.
6: Вот интересно, что у нас вопрос про скорби так зашел, и сегодня в апостольском чтении мы тоже слышали, да, о том, что апостол Павел пишет, что мы хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. И вот это очень интересная связь. Получается, что скорби в нашей жизни, они не то, что не просто так, мы постоянно как бы говорим, что скорби, они не просто так, но скорби как будто бы даются для некоего опыта, да, в свою очередь опыт рождает некую надежду. Может быть, подробнее это разберем?
7: Вообще-то уже, мне кажется, на второй половине жизни насчет этих скорбей, как необходимого нашего воздуха, атмосферы нашего бытия, уже, мне кажется, мало у кого есть сомнения из внимательно проходящих жизненный путь. Мало того, Феофан Затворник говорит: надо разжечь вокруг себя беду. если ты живешь спокойно и благополучно, то в тебе что-то не здорово. Ты должен разжечь вокруг себя беду. Как шутят, что кино просто снимать. Это как ехать на велосипеде, который горит, и ты горишь, и все горит, и все в аду. Вот. Ну, это действительно такое состояние какое-то полной погруженности и невозможности реально исполнить и технически, и все, и актерски, и того, и сего, все то, что является замыслом, и финансов не хватает, и то, вот, ну, как-то рождается в этих муках творчества. Так вот, не зря святитель Феофан говорит о том, что если ты страдаешь иллюзией благополучия, то у тебя душа не вполне еще здорова. Здоровой душе свойственно плакать, свойственно видеть грехи свои многочисленными, как песок морской, свойственно непрестанный дух самоукорения. Поэтому вот эта кровоточивость сердца, и так говорит Феофан Затворник, о некоторой ране сердечной, которую надо в себе как бы расковырять, некоторая постоянная сердечная скорбь. У меня недавно доклад был такой интересный на наших феофановской конференции в издательском отделе Московской Патриархии. Развитие учения преподобного Исаака Сирина о благодатных слезах святителем Феофаном Затворником. Очень интересно, потому что пришлось систематизировать то, что преподобный Исаак о этом говорит. Вы не представляете, он говорит, что если ты не плачешь в тебе непрестанно, то в тебе отсутствуют причины этого плача, следовательно, ты болен, у тебя есть конкретные неисправности, у тебя либо нет изумления перед тайнами Божьими, либо нет любви к Богу, такой вот, который заставляет с изумлением проливать умилительные эти слезы без конца и края, и нету вот этого смирения из-за своей греховности или из-за великого смирения Христа Спасителя, который, будучи Богом, оказывается в этом служении ради нашего спасения для всего человечества. Вот эти реальности духовные, либо они у тебя теплятся, и ты живешь в их присутствии, и тогда ты неизбежно разжег беду вокруг себя и сам находишься в состоянии вот этого благодатного умиления, либо ты пока еще не в порядке. Так что скорби, которые нас заставляют всегда и поплакать, и себя укорить, и увидеть всю свою горькую неустроенность, такую внутреннюю, и малодушие свое, и маловерие свое, все это, ну, неизбежность некоторого нашего земного удела, который является местом изгнания, а не торжества.
9: Церковь утверждает, что человек на исповеди исповедуется перед Богом, а не перед священником. А поскольку Бог, Он все и везде, Он находится не в определенном месте, а везде. Поэтому можно с большим успехом исповедоваться дома и перед Богом, а не идти куда-то специально в какое-то место.
7: Версия. Но она противоречит самому Христову установлению. Дело в том, что таинства церковные, в том числе таинство покаяния, исповедь, оно тоже Богом установлено. Христос сказал четко, черным по белому, отпечатлено в Евангелии, и неоднократно, в том числе и после воскресения своего, примите Духа Святого, кому вы простите грехи на земле, тому простится и на небесах, тому я прощаю грехи. Христос свидетельствовал, вот, когда было расслаблено, вы перед ним положили, прощаются тебе грехи твои. Хотя это иудеев смущала такая формулировка. Но не будем сейчас на этом останавливаться. Итак, Христос условием своего прощения ставит прощение личностью поставленного им ученика. Впоследствии это священники. Что делает священник на исповеди? Почему он необходим? Мы можем сами в себе раскаиваться, мы не можем сами себя простить. Священник является личностью, которая принимает раскаяние вашей личности не вместо Христа Спасителя, а являясь, ну, некоторым олицетворением. Он во всяком случае обеспечивает ваш диалог с личностью. поставленный Богом священник делает вам эту необходимую коммуникацию, обеспечивает, так что вы называете и обличаете грехи свои перед крестом и Евангелием, да, в присутствии вездесущего и всемогущего Бога, но при этом вслух информируете живую личность священника, который в данном случае олицетворяет и милосердие Божие, и самую личность Божию, которой вы исповедуетесь, не являясь, разумеется, сам Богом и не беря на себя грехи ваши, хотя и Петрохиль, которая на его плечах накладывается при чтении разрешительной молитвы на вашу главу, тем не менее не на свою шею берет священник грехи ваши, но он только олицетворяет и свидетельствует вам, свидетельствует пред Богом о вашем раскаянии, он как личность слышит вашей личности плач и самоукорение. И вам в связи с этим свидетельствует уже от лица Господня то, что ваши грехи прощены. И вот особенно первая молитва из двух, она вполне отражает традицию православного Востока. Примири и соедини Его, святей Твоей Церкви, Христе Иисусе, Господи нашим, с Ним же тем подобает держава благословения, ныне присно, на веки веков. Аминь. Ну, потом уже молитва более такая, как раз, может быть, олицетворяющая как раз вот это священнические полномочия. Иоанн, недостойный иерей, властью мне данный, прощаю, разрешаю. Все-таки Господь прощает. Поэтому первая молитва, она еще более, она восточного происхождения и более точно отражает происходящее на исповеди и миссию самого священника, что существенно. Вторая молитва тоже не бессмысленна, разумеется, она имеет уже святоотеческую традиционность, да, но она несколько просто иного происхождения. Так что перед Богом Бог свидетельствует о вашем раскаянии и вам свидетельствует о прощении грехов. И без этого акта, который может быть, кстати, как-то опосредован, вы передали через кого-то, как Борис Пастернак, например, перед смертью свою покаянную хартию передал уже перед своим последним дыханием священнику через одну из своих друзей. То есть это уже вполне возможные какие-то бывают технологии, сейчас современные тоже допустимы, когда священнику пишут там смс-ками, ну, не незнакомому священнику, некоторые сразу, не зная батюшку, или священник не знает человека, говорит, можно я у вас буду онлайн исповедовать, что-то вам писать, но, разумеется, это не очень, скажем так, удобная практика. Вот. А если уже это знакомый человек, который регулярно исповедуется, вполне может держать свою совесть открытой перед духовником и с помощью технических средств. Но все-таки, ведь видите, без батюшки никуда.
6: Мы говорили про поиск царства, да, что вот ищите царство, и все остальное приложится вам. Вот мы поняли про поиск царства, а теперь хотелось бы понять, про что остальное приложится. Потому что, ну вот, знаете, как по-человечески такой вот вопрос, что мы понимаем, в общем и целом, что требуется от нас. Мы призываемся к тому, чтобы изменить образ жизни в соответствии с тем, как нам предлагает Бог через Священное Писание. Но, а что произойдет, когда мы изменим этот образ жизни? Собственно, что мы получим, если мы изменим образ жизни так, как того требует Бог? Потому что мы видим абсолютно так же постоянно примеры людей, которые не меняют образ жизни в соответствии с Евангелием и прекрасно припевающе себе живут.
7: Не все злые наказываются здесь, чтобы ты не подумал, что нет вечного воздаяния. Не все добрые здесь страдают, чтобы ты не подумал, чтобы добродетель не была страшна. Не все добрые здесь венчаются, чтобы ты не подумал, что не будет воздаяния последующего. И не все злые здесь благоденствуют, чтобы зло не было привлекательным. Это пассаж Иоанна Златоуста говорит о том, что здесь... Знаете, главное, какое благо? Кому на сердце мир, тому и на каторге рай. Человек, утвердившийся в таком сердечном покаянном и благоговейном хождении пред Богом, отныне ничего не испытывает слишком скорбного. Как пишет Это в одном из Потеряков есть один американский популярный писатель 20 века, это вынес, что-то похожее вынес. Во всяком случае, звучит это так. Раньше я хотел, чтобы все было, как я хочу. И видел, что все бывает не так, как я хочу, как хочет Бог. И тогда я сказал сам себе, пускай все будет так, как хочет Бог, и с тех пор все происходит так, как я хочу. Поэтому искание Царствия Небесного делает нас в результате счастливыми людьми. Реализованными, востребованными, внутренне мирными. А мирность внутренняя, она дорогого стоит. И кто уж так пожил и в бедности, и в богатстве, знает, что самые, кажется, изобильные периоды его жизни, в которых не было мира сердечного, в которых были постоянные сердцераздирающие и отношения с ближними никудышние, и страхи, и нечестности иногда, требующиеся для поддержания каких-то своих статусов и благополучия. В общем, там, где нет подлинно сердечного благодатного мира, там все сокровища мира сего меркнут, тускнут, не имеют никакого восхитительного значения. Понятно, что великое богатство, подлинно, говорит апостол Павел, это благочестие с благодушием. Та мера благочестия, которая не лишает тебя совершенного благодушия, вот это и есть твое сокровище. И та мера благодушия, в котором ты не забываешься и не улетаешь, самодовольное и пустое жительство, а совмещенное все-таки с определенной мерой для тебя посильного креста, труда, подвига. Вот это и есть идеальное для всякого человека отдельное сокровище. Каждый для себя его может найти. Нельзя мне вашим крестом спастись и сказать, вот же, хорошо отец диакон устроился. Вот как бы мне так. И будет у меня благодать. У него явно все хорошо. И с тем, и с другими, семейные, профессиональные, служение у него. Да вот попробуй залезть в кожу другого в личности. Вы-то уже как-то приспособились к своему кресту, к своему отношению с ближними, к своему служению, к своим недоумениям, к своей ограниченности человеческой. И вот несете, помоги Господь. Вот. А у меня по-своему отвечать пред Господом. Поэтому вот выходишь и смотришь по своей жизни, и собираешь в ней то полезное и смиряющее, что в ней остается. И унижает, и ограничивает, и смиряет, потому что измелитесь Господу в жерновах смирения, будете мы, как хлеб сладкий. Лишь бы не оставить вот это мировоззрение в лучах веры православной. Когда у человека оскудевает вера, тогда все его скорби и трудности перестают казаться ему осмысленными. И здесь близко до краха человек может оставить свой крест, начать жить для себя, стряхнуть, как сейчас часто советуют психологи, которым идут сметенные наши современники, соотечественники, всякие неудобства, в том числе ближних, которые тяготят. И вот так будешь счастливым. Но бывает действительно человек, но с каким-то тяжелым потом последствием.
6: Это очень такая, ну, значительная мысль сейчас, потому что относительно крестов, я имею в виду, что у всех кресты разные, и сложно на себя примерять крест другого человека, даже если очень хочется. Потому что социальные сети сейчас, например, показывают красивые картинки жизни других людей. Да, это повально, и ты смотришь это и думаешь, почему он живет так, а я не так? Почему они все живут лучше меня?
7: А интернет сейчас вообще не только показывает какие-то привлекательные стороны жизни, он делает их некоторой виртуальной реальностью для всякого человека. Поэтому сейчас, насколько смотрим на современное поколение, оно менее активно в внешней жизни, потому что большая часть его потребностей, в том числе и греховных, она реализуется и имеет свое какое-то продолжение или существование, или развитие как раз вот в этом искусственном мире, где и музыка, которую ты хочешь, и успех, который ты приобретаешь вдруг, когда тебе там лайкнули 50 товарищей, и ты понимаешь, что не зря там прицеливался в этом самом каком-то с фотоаппаратиком на краю обрыва, вот, чтобы получить какую-то успешную фотографию. Какие-то технические вопросы, которые решаются, и творческие впечатления. Не говорю уже о каких-то не низких и плотских впечатлениях, которых уйму предполагает интернет, и человек, их получающий, в общем, некоторым образом не нуждается в том, чтобы выстраивать свои романтические отношения или доводить их до особенно действительно высоких и семейных отношений. А у него вот уже область вот этой какой-то красоты противоположного пола, например, или каких-то доступностей и других, связанных с этим, с этими страстями впечатлений для души, оказываются доступными. Он в его собственном коммуникаторе, в его собственном телефончике, и это занимает большую часть души. Не знаю, большую или у кого-то большую, у кого-то большую. И это уже люди, которые не совсем так же рассуждают, как мы, которые все-таки выросли без интернета в таком обилии. И, да и сейчас с осторожностью с ним, им пользуемся, например. Но все-таки я, например, до сих пор пользуюсь кнопочным телефоном, чтобы ни в алтаре, ни в келье у меня интернета нет, он меня там не преследует. Ну, телефончик по необходимости уж бывает, а и то беззвучный. А интернет там, где есть там, ну, место работы, кабинет, там дорога. Это, наверное, важная такая профилактика от той вот этой зараженности суррогатом, который заполняет интернет, душу человека, ему вполне доверяющую.
6: Ну, мне кажется, что вот сопутствует этому еще то, что вследствие обилия информации разного рода, как с одной стороны новостной, так и развлекательной, тоже в том числе и многочисленные видео, которые создают авторы, да, каждый может теперь стать автором, но я думаю, что количество авторов, оно все-таки значительно меньше, чем количество потребителей. И вследствие этого у потребителей, у тех, кто просто это смотрит и воспринимает, как бы от, чем больше становится потребляемого контента, тем сильнее растет некое угнетение от него. Потому да, что и, угнетение и депрессия.
7: Да, да, и убывает собственный творческий потенциал. Раньше, когда девочка делала куклу из соломы, складывая ее напополам, закручивая ей голову и одевая ее в этот сарафан, она была вся творчество, она была вся жизнь, она была все художество. Теперь, конечно, то, что предлагается любую девочку в любом виде активного ее какого-то борьбы за жизнь, там какая-нибудь

0: чего-то достигают, ты все это смотришь, но в конце концов ты преимущественно начинаешь только сравнивать себя с другими и как-то приходишь к выводу, что они все такие, а я неудачник. Как не потерять себя?
1: Ну, вообще, надо делом заниматься. Очень важно, особенно для мужчины. Для женщины тоже дела великие, но только больше они бывают связаны с домом, с воспитанием детей, с помощью супругу своему. А вот для мужчины, конечно, необходимо утверждаться в собственном служении, к этому и готовиться, в связи с этим выбирать себе и образование для возможности послужить, как я хочу послужить ближним и Господу. Тогда будет более практическое и полезное, мне кажется, мышление, чем только привязка к последующему рабочему месту, как сейчас очень технологично пытаются поставить ситуацию с высшим образованием. Ты поступаешь, являясь заказанным тем рабочим местом, которое тебе приуготовано, теми структурами, которые, ну, вроде все так. А, конечно, это грозит несколько потерей самого того духа созидания, служения, которое человек должен сохранить в себе и приумножить для того, чтобы достигнуть как раз возможности собственного творчества, собственного созидания, которое будет на пользу и на радость, и на утешение, и его спасение, быть может, тем, кто тебя окружает. Иначе зачем на земле этой вечной жил?
0: И вот еще один вопрос, который тоже возник по ходу нашей беседы. Вы проводили в пример Феофана Затворника, говоря про славолюбие, себялюбие и сластолюбие.
1: Самость в центре, сребролюбие, сластолюбие и славолюбие.
0: Да, это, я понимаю, производное от Иоанна Богослова, где похоть плоти, похоть очей и гордость житейская.
1: Да, почему нет?
0: И вот если это самость, это действительно гордость, да, вот это вот, то зачастую...
1: Самость, ну, самоценная, это вот это ношение с собой, как с писаной торбой, отношение к себе, как к центру мира. Это трудно же смириться, гордыня, что ты творение. Да, вот это базовое все-таки расположение, это гордостное, да. Ну, вот краткое слово, это самость. Угу. Аз есмь, несмь, яко прочь, несмь, яко же прочь человец, потому что в моем распоряжении только мой внутренний мир, и поэтому все остальное для меня уже носит характер чего-то вторичного.
0: Ну вот вы, кстати, процитировали фарисея, да, ведь фарисеи тоже стояли в этом храме, где позади стоял мытарь, а фарисей не понимал, что он делает что-то не так.
1: Да.
0: И, к сожалению, вот проблема самости и гордыни, она в том, что человек, который ею, скажем, заражен, он не отдаст себе отчета в том, что он ею заражен. Ну и как тогда быть, собственно, неужели? Даже вот я, допустим, сейчас с вами разговариваю, вполне возможно, что, выйдя отсюда, я вполне себе буду проявлять признаки гордыни. А ну, сам буду рассуждать с вами о том, значит, как будем ее побеждать.
1: Как говорил святитель Игнатий, всякий, кто думает, что он не в прелести, он в прелести. Вот, поэтому наша более-менее церковная жизнь продолжительная приучает иметь скромное о себе понятие. И если ты действительно понимаешь, что если уж не совсем, как святые отцы говорили, я и осел одно, вот, или называли себя мешком с нечистотами, и требовали труп свой после смерти бросить на сиденье собакам и никак не предавать христианскому погребению. Вот, причем это было все искренне, а не показно. Если уж не до такого смирения мы дошли, то во всяком случае вот это наши юношеские амбиции и переоценка самих себя, она должна уступать. Бывает, что наоборот, конечно, скажут, человек к зрелости, к старости становится, уже достигает каких-то результатов, званий, его узнают, с ним считаются, неужели вы думаете, как вы будете смиряться? А вы знаете, я даже среди народных артистов, вот как-то в ГИТИСе была встреча с одним выпускником, в библиотеке собрались, этот институт когда-то я заканчивал, сейчас там тоже тружусь уже на другом поприще. Так вот, меня приятно поразила такая скромная и очень деятельная позиция прямо раба припоясанного, народного, международного, заслуженного такого известного человека, который вот рассказал, поделился почти примерно теми же словами, что я, он христианин искренний, вот, что он теперь

0: уже вполне преодолел те юношеские амбиции, которые, кажется, нас стимулируют на пути в искусство или в какое-то любое другое служение. И вот это вполне скромное себе понятие, это признак благодатного, я бы сказал, и развития, и продолжения своей уже, может быть, и многоопытной, и полезной для кого-то жизни.
1: Отец Лука, благодарим вас за сегодняшний разговор, и в его завершение прошу вас напутствовать нас.
0: Лето красное сейчас дает столько поводов благодарить Бога, особенно у нас в краях рязанских, среди благорастворения воздухов. Иное дело, конечно, жертвы урбанизации, кто в городах вынуждены проводить эти теплые, иногда и жаркие денечки. Вот. Пускай приложим усилия, чтобы все-таки нам почаще бывать на природе, где и верится, и плачется, и так легко-легко наша русская природа, наши реки тихие и освежающие прямо понуждают переходить в какое-то созерцательное состояние и сотряхивать такую тягость вот этих неизбежных и муторных пребываний среди многих забот и городского воздуха, и этой суеты некоторой особенной. Да, но у кого и мало таких возможностей, все-таки пускай находит для себя прохладу сердечную и те же самые благосенно-лиственные деревья в молитве, которая является вот этим свежим ветерком. Феофан Затворник называл книжку Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе» весенним ветерком, свежим и освежающим душу, приносящим ей такую легкую молитвенную радость на фоне собственного смирения, на фоне собственного укорения. Вот. Будем помнить, что все-таки близко каждому из нас не только подмосковные или какие-то другие природные радости, но и та прохлада Господня, та благодать Духа, которая сильна и посреди самого перегретого пространства городского, даровать сердце отраду и утешение. Помоги нам, Господь, не расставаясь с молитвой, не расстаться и с благодатным от Господа утешением.
2: Вы слушали беседы о вечном. Сегодня в них принимал участие настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета игумен Лука Степанов. Беседовал диакон Александр Черепенин.
3: В Екатеринбурге 21 час.
4: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 2 июля началась заливка основания фундаментов возрождаемых паперти и предела Никольского храма Староладожского монастыря Санкт-Петербургской митрополии. Специалисты Коневских реставрационных мастерских смонтировали коммуникации, усилили железобетонные конструкции, проводится укрепление исторических фундаментов. Продолжаются работы по благоустройству территории обители и приписных храмов. В этот же день подрядная организация «Невский свет» завершила согласование рабочей документации по установке системы наружного и декоративного освещения архитектурного ансамбля монастыря. На Малышевой горе вокруг церкви Рождества Иоанна Предтечи ведется подготовка к устройству автостоянки, дорожки для крестных ходов и уличного освещения. Все указанные проекты должны быть сданы до конца нынешнего года. Началась разработка проектно-сметной документации на работы на монастырской колокольне в храме Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе и Василия Кисарийского. Здание 17 века, памятники архитектуры федерального значения, требуют реставрации фасадов и интерьеров. По решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко завершена разработка документов по реставрации настоятельского корпуса и приспособлению здания 19 века к современному использованию. В аварийном состоянии находятся еще два значимых объекта Староладожского монастыря – храм Преображения Господня в деревне Чернавино и здание двухклассной школы на Малышевой горе. Эти памятники церковного зодчества несколько лет назад стали собственностью Никольского монастыря и уже внесены в реставрационные списки. На следующий год начнется их консервация. В 2024 году была решена проблема водоснабжения монастыря с помощью строительства нового водовода, а в текущем году завершены работы по замене старого газопровода. Это позволит обеспечить в зимний период отопление всех храмов и братских корпусов. Завершены работы по установке пожарной сигнализации в крипте храма святителя Иоанна Златоуста, где располагается музей истории обители. Эти работы – вклад в развитие Старой Ладоги, первой столицы Руси, отметил настоятель игумен Филарет Пряшников. Хотелось бы, чтобы все, кто приезжает сюда, по достоинству оценили богатый духовный и культурный потенциал, оставленный нашими предками. Отрадно, что долгожданная реставрация Никольского храма началась в год 785-летия древней обители. В эфире новости. В Казанской епархии продолжается ежегодный благотворительный фестиваль «Дни белого цветка», направленный на помощь нуждающимся. Фестиваль организуется епархиальной службой помощи «Милосердия Казань» по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла. События первого этапа фестиваля по традиции прошли в праздник входа Господня в Иерусалим. В этот день в монастырях и приходских храмах Казанской епархии были организованы сборы средств на нужды детей с ограниченными возможностями здоровья, женщин с детьми, оказавшимися в кризисной ситуации, малоимущих семей. В знак сопричастности благому делу верующие получили на память символические бумажные бутоны, которые своими руками изготовили педагоги, учащиеся воскресных и общеобразовательных школ, сотрудники приходов и добровольцы. Второй этап благотворительного фестиваля «Дни белого цветка» пройдет с 18 по 21 июля. В рамках подготовки к ключевым мероприятиям фестиваля, приуроченного к празднику Казанской иконы Божьей Матери, в приходских воскресных школах, учебных центрах, библиотеках, домах культуры организуются мастер-классы по изготовлению бумажных цветов. Символические бумажные бутоны будут раздаваться участникам праздничных богослужений, которые пожелают оказать посильную помощь нуждающимся. Добровольцы изготавливают не только бумажные цветы, но и изделия из ткани, глины, украшения и сувениры, которые будут выставляться на благотворительных ярмарках в дни празднования явления чудотворного казанского образа Божьей Матери. Помимо благотворительных акций по сбору средств в культурных и учебных центрах пройдут просветительские встречи и уроки доброты, знакомящие казанцев и гостей города с традициями развития благотворительности в нашей стране. Традиция проведения Дней Белого Цветка берет начало в царской России. Более века назад в подобных благотворительных мероприятиях принимали участие члены царского дома Романовых. Императрица Александра Федоровна со своими дочерями вышивала и рисовала белые цветы, а затем с утра до вечера продавала поделки. Средства, вырученные в ходе реализации символических бутонов и работы благотворительных буфетов, в царской России направлялись на нужды больных туберкулезом. Со временем помощь стала оказываться людям, страдающим другими заболеваниями. И последняя информация выпуска. Новый предмет «Духовно-нравственная культура России» будет введен в пятых классах со второго полугодия предстоящего учебного года, а с 2027-28 учебного года к нему добавятся шестые и седьмые классы. Как ранее рассказывал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, предмет призван стать значимым инструментом трансляции ценностей. В пресс-службе Министерства просвещения уточняли, что для преподавания духовно-нравственной культуры России школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями. Минпросвещение также направило в регионы методические письма о преподавании дисциплины. В настоящее время ведется подготовка методических материалов, параллельно продолжается работа над линейкой единых учебников по новому предмету. Над содержанием курса работал в том числе митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. В основном вести новый урок придется учителям истории и обществознания. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобай вы меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горе из кота вольно мя грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не уснут смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мя восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренно пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в клену плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяния, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый и покровитель души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Давида до помазания. Псалом 26. Господь – просвещение мое и спаситель мой. Кого убоюсь? Господь – защитник жизни моей. Кого устрашусь? Когда приближались ко мне злобствующие оскорбители мои и враги мои, желая погубить меня, изнемогли они и пали. Если ополчится на меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня рать, на Бога я уповаю. Одно просил я у Господа, и к тому стремлюсь. Жить мне в доме Господнем во все дни жизни моей, взирать на красоту Господню и посещать храм святой Его. Ибо сокрыл Он меня в обители Своей в день бед моих, укрыл меня в тайном покое обители Своей, на скалу вознес меня. И вот ныне вознес Он главу мою над врагами моими. Обошел я вокруг жертвенника и принес в обители Его жертву хвалой Своей и ликованием. Пою и воспеваю Господа, услышь, Господи, голос мой, взываю к Тебе, помилуй меня и услышь меня. Сказала Тебе сердце мое, Господа ищу. Ищут Тебя очи мои, лица Твоего, Господи, ищу. Не отвращай лица Твоего от меня, не уклонись в гневе от раба Твоего, подай помощь мне, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, а Господь принял меня. Даруй мне закон, Господи, на пути Твоем, и наставь меня на стезю правую пред лицом врагов моих. Не предай меня в руки гонителей моих, ибо восстали на меня свидетели неправедные и обманулись в неправде своей. Верю, увижу я благо Господне на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепится сердце твое. Надейся на Господа. Псалом Давида, Псалом 27. К Тебе, Господи, взываю, Боже мой. Не безмолвствуй предо мною, да при безмолвии Твоем не уподоблюсь нисходящим в гроб. Услышь, Господи, моление мое, когда молюсь я Тебе, когда воздеваю руки мои ко храму святому Твоему. Не привлеки меня с грешниками и с творящими неправду не погуби меня, с теми, кто говорит мир ближним своим со злобою в сердце своем. Воздай им, Господи, по делам их и по лукавству замыслов их. По делам рук их воздай им заслуженное ими. Ибо не уразумели они деяний Господних, деяний рук Его. Срази их и не дай им восстать. Благословен Господь, ибо услышал Он моление мое. Господь — податель помощи и защитник мой, на Него уповало сердце мое. И помог Он мне, и процвела плоть моя, и по доброй воле прославляю Его. Господь — твердыня людей своих, защитник и спасение помазанника своего. Спаси людей твоих, и благослови достояние Твое, спаси их и возвышай их вовеки». Псалом Давида на перенесение скинии. Псалом 28. «Принесите Господу, сыны Божии, принесите Господу в жертву агнцев. Воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу во дворе святом Его. Глаз Господень на водах, Бог славы возгремел, Господь на водах многих. Глаз Господа в силе, глаз Господа в великолепии, глаз Господа сокрушает кедры, и низвергнет Господь кедры ливанские, и сотрет их в прах, как тельца ливанского, а возлюбленный Израиль силен, как молодой единорог. Глаз Господа, пресекающего пламя огня, глаз Господа, сотрясающего пустыню, и сотрясет Господь пустыню Каддийскую. Глаз Господень разрешает от бремени ланей и обнажает дубравы, и в храме Его всяк возгласит Ему славу. Господь после потопа населяет землю, и воссядет Господь, как Царь, навеки. Господь крепость народу своему дарует, Господь благословит народ свой миром». Псалом, песнь на обновление дома Давидова. Псалом 29. «Превознесу Тебя, Господи, ибо поднял Ты меня и не дал торжествовать врагам моим надо мной. Господи, Боже мой, воззвал я к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, извел Ты из ада душу мою, удалил меня от нисходящих в гроб. Пойте Господу, праведные Его, помните и прославляйте святыню Его, ибо карает ярость Его и дарует жизнь воля Его. С вечера водворится плач, а на утро радость». А я сказал в благоденствии моем: «Не поколеблюсь вовеки, Господи, по воле Твоей дай силу душе моей». Но отвратил Ты лицо свое, и впал я в смятение. К Тебе, Господи, воззову, и Богу моему помолюсь. Что даст мне кровь моя, когда подвергнусь я тлению? Разве прославит Тебя прах мой, или возвестит он истину Твою? Услышал Господь и помиловал меня». Господь даровал мне помощь. Обратил Ты плач мой в радость, разодрал рубище мое и припоясал меня весельем. Да воспою Тебя в славе моей, и не буду скорбен, Господи Боже мой, вовеки прославлю Тебя. В конец псалом Давида в исступлении. Псалом 30. «На Тебя, Господи, уповал, да не посрамлюсь вовеки. Правдою Твоею избавь меня от бед и спаси меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне защитником, прибежищем моим, соверши спасение мое. Ибо Ты — держава моя и оплот мой. Наставь меня и напитай благами во имя Твое. Изведи меня из сети, что расставили мне, ибо Ты — защитник мой, Господи. В руки Твои предаю дух мой. Избавил Ты меня, Господи Боже истины. Возненавидел Ты преданных напрасной суете, я же на Господа уповал. Возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо воззрел Ты на смирение мое, избавил от бед душу мою. И не отдал меня в руки врагов моих, вывел меня на простор. Помилуй меня, Господи, ибо я скорблю, от горести помутились око мое, душа моя и утроба моя, ибо в недугах тает жизнь моя, и годы мои проходят в воздыханиях. Изнемогли в лишениях силы мои, и кости мои содрогнулись. От врагов моих терпел я поношения, а всего более от соседей моих. Внушал страх всем, кто знал меня, завидев меня, бежали они прочь. Забыт я был, и словно умер в сердце их, был, как сосуд разбитый. Ибо слышал я злословие многих живущих окрест, когда собирались они и совещались, как исторгнуть душу мою. А я, уповая на Тебя, Господи, сказал: «Ты Бог мой, в руке Твоей жребий мой, избавь меня от руки врагов моих и гонителей моих. Яви сияние лица Твоего рабу Твоему, спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что призывал я Тебя. Да постыдятся нечестивые и сойдут в ад, да онемеют уста лукавые, что с гордыней и презрением обвиняют праведников в беззаконии. как много благости хранишь ты, Господи, для тех, кто боится Тебя, кто уповает на Тебя пред лицом сынов человеческих. Сокроешь Ты их под сенью лица Твоего от мятежа человеческого, укроешь их в обители Твоей от распри людских. Благословен Господь, ибо Он дивно явил мне милость Свою, уподобив меня граду огражденному. Я же сказал в исступлении: отвержен я от очей Твоих, и вот услышал Ты молитву мою, когда взывал я к Тебе. Возлюбите Господа, праведники Его, ибо истины требует Господь, и грозно карает являющих гордыню. Мужайтесь, и да укрепится сердце ваше, все уповающие на Господа.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. На минувшей неделе митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений принял участие в рабочем совещании под председательством вице-губернатора области Василия Козлова. Совещание было посвящено вопросам организации царских дней этого года. Международный фестиваль православной культуры «Царские дни» будет проходить на Среднем Урале с 11 по 21 июля. Все это время в Екатеринбурге, Среднеуральске, Лапаевске и муниципальном образовании Лапаевское будут совершены богослужения, крестные ходы, концерты, выставки и другие культурно-просветительские мероприятия. Главные события царских дней традиционно собирают тысячи паломников со всех уголков страны и мира. В этом году фестиваль пройдет 25-й раз и будет посвящен 108-й годовщине памяти святых царственных страстотерпцев. Центральными событиями этого периода станут ночная божественная литургия у храма-памятника на Крови в Екатеринбурге и царский крестный ход после литургии в ночь 16 на 17 июля. Паломники пройдут 21 километр до мужского монастыря в честь святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина-Яма. Маршрут крестного хода повторяет исторический путь, которым в июле 1918 года были вывезены останки семьи последнего российского императора Николая II. Вице-губернатор Козлов отметил, что царские дни уже более двух десятилетий остаются одним из крупнейших духовных событий Среднего Урала, и что правительство Свердловской области совместно с Екатеринбургской митрополией, муниципалитетами и профильными ведомствами проводит комплексную подготовку, чтобы все мероприятия прошли на высоком организационном уровне, а их участники чувствовали себя комфортно и безопасно. По данным Департамента информационной политики губернатора, для обеспечения безопасности участников профильные ведомства организуют медицинское сопровождение, усиленные меры по охране общественного порядка, работу общественного транспорта после завершения крестного хода, установку дополнительных санитарных зон и пунктов раздачи питьевой воды. Особое внимание уделят благоустройству маршрута следования паломников и своевременному информированию жителей о временных ограничениях движения транспорта. Вы слушаете новости. В ходе заседания Комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики, прошедшего под председательством Валентина Лаппо в минувшую пятницу, депутаты рассмотрели проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации. Законопроект направлен на обеспечение дополнительных гарантий жилищных прав семей погибших участников специальной военной операции, а также граждан, погибших при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации. Действующее жилищное законодательство предусматривает постановку граждан на учет в качестве нуждающихся в жилищных помещениях, в том числе исходя из обеспеченности общей площадью жилья на одного члена семьи. При гибели одного из членов семьи расчет обеспеченности изменяется, что в отдельных случаях может повлечь утрату права на получение жилого помещения по договору социального найма. Законопроектом предлагается установить, что члены семьи погибшего вследствие выполнения задач в ходе специальной военной операции или выполнением задач по отражению вооруженного вторжения на территорию России в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов стран, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, не могут быть сняты с учета в качестве нуждающихся в жилом помещении, если основания для утраты такого права возникли вследствие его гибели. Кроме того, предлагается сохранить размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма, без уменьшения в связи со смертью военнослужащего, при условии, что семья состояла на соответствующем учете на момент наступления этих обстоятельств. Также предусматривается распространение действия новых норм на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, если право на получение жилого помещения еще не было реализовано. По итогам рассмотрения комитет поддержал федеральную законодательную инициативу. В заседании приняли участие Агарон Варданян, Алексей Свалов, Виктор Бабенко и Олег Гордеев. И последняя информация выпуска. В минувший четверг митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений поздравил ветеранов и сотрудников ГИБДД Екатеринбурга и области с 90-летием регионального отделения и профессиональным праздником. В ходе торжественной церемонии, посвященной 90-летнему юбилею ГАИ ГИБДД, архипастырь вручил начальнику ГИБДД Екатеринбурга, полковнику полиции Роману Ярышу, икону святителя Николая Чудотворца, святого покровительствующего всем путешествующим, и пожелал Божьей помощи всем сотрудникам в соработничестве Богу в сохранении жизни людей. В своем Макс-канале владыка Евгений также отметил, что ему удалось найти первый документ, регламентирующий дорожное движение. Он относится к 1285 году, когда английский король Эдуард I повелел расчищать полосу вокруг дорог от деревьев и кустарников на 60 метров влево и вправо. Архипастырь пояснил, что цель такого распоряжения – безопасность движения. В этот же день состоялось торжественное открытие памятного знака «Патрульный автомобиль ГАИ ГИБДД». По словам его создателей, монумент – это дань уважения ветеранам правопорядка, которые в круглосуточном режиме обеспечивали безопасность на дорогах уральской столицы в течение прошедших 90 лет. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои. Все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горе скота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.
1: Беседы о вере и жизни.
2: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы зрителей московской студии телеканала «Союз» протоиерея Михаила Дудко.
3: Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире программа «Беседы с батюшкой», в студии ведущий Павел Денисик. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Святителя Иннокентия митрополита Московского в Бескудникове протоиерей Михаил Дудко. Здравствуйте, батюшка.
4: Здравствуйте.
3: Батюшка, какие пророчества Ветхого Завета нам свидетельствовали или исполнились, точнее, с рождением Иоанна Предтечи?
4: Ну, вот в первую очередь, это пророчество о том, что пошлет Господь ангела пред лицем Твоим, то есть пред лицем Мессии, Спасителя, который уготовит путь Твой. Вот это вот главное такое пророчество, это заветное, которое исполнилось на Иоанне Предтече. И он действительно проповедником покаяния был. Вот это в первую очередь об этом речь идет, о том, что нужно каяться, я об этом уже немножечко говорил, для того, чтобы подготовиться к достойному принятию всякой святыни, мы говорили и о причастии, любой святыни сейчас, которая есть, но и к тому, чтобы достойно встретить самого Спасителя. И вот люди земли Палестины, святой земли, тоже готовились к пришествию Спасителя именно таким образом. «Пошлю ангела моего под лицем твоим для того, чтобы он уготовил путь твой».
3: А почему Рождество Иоанна Крестителя один из немногих дней рождения отмечает церковь?
4: Ну, кстати говоря, вот действительно, это очень редкий случай, когда Рождество отмечается. Рождество Богородица отмечается. Да. Ну, Богородица, понятно, это выдающаяся личность в истории человеческого рода. Отмечается Рождество Христово, разумеется, да. Отмечается вот Рождество Иоанна Предтечи. И есть еще маленький праздник, который не все отмечают, не все празднуют. Это Рождество святителя Николая. Он даже не входит обычно в календари наши современные церковные, но если посмотреть по типикону, если посмотреть по старым святцам, то можно найти Рождество святителя Николая. Но это, конечно, вот какие-то выдающиеся личности в истории христианской. А остальным, что важно очень, не Рождество, не рождение здесь на земле, а рождение как бы в вечность. И мы в основном отмечаем, конечно, день кончины. В особенности это относится к мученикам. Мученики, они в полноте осуществляют свою миссию именно в этом акте мученичества, стойкости и в конечном итоге смерти, кончины. Вот эта блаженная кончина и празднуется, и отмечается. Но вот эти выдающиеся личности в истории христианство, в первую очередь, конечно, сам Спаситель, Иоанн Предтеча, Пресвятая Богородица, они тесно и непосредственно связаны с самим Спасителем, со спасительной миссией Христовой здесь, на земле. И поэтому и Рождество их и чудесно, мы видим это по Священному Писанию, и Рождество их знаменательно очень. Без этого Рождества не было бы, наверное, вот если судить по преданию, Священному Писанию Ветхого Завета, не было бы и пришествия самого Спасителя. Эта вот последовательность, она изложена в Ветхом Завете, и поэтому мы Рождество их особенным образом отмечаем и празднуем. А для других это может быть значительное вот в личной жизни рождение, но незначительное для Царствия Божия. Для Царствия Божия более значительно переход в вечность, в вечную жизнь, к которой все мы стремимся.
3: Батюшка, каким был образ жизни Иоанна Крестителя и чему мы можем научиться в нынешнее время?
4: Вот, кстати говоря, это действительно интересный вопрос, потому что образ его жизни, он совершенно непосильный. Ну, современному человеку тем более, да и раньше это было совершенно непосильно. Он, если посмотрим на иконы, мы видим, что он одет в такую власеницу. Церковное писание, Священное писание говорит о том, что он одет в верблюжьи шкуры. Вот это жесткое очень такое одеяние. И тем более, что это же и очень жесткие природные условия. Иудейская пустыня – это место, где днем чрезвычайно жарко, где ночью может быть очень холодно. И поэтому вот эта вот верблюжья шерсть, она согревает Иоанна Предтечу, но доставляет, конечно, массу неприятностей. Недаром власеница – это вот классический такой способ для очень многих подвижников благочестия – это изнурение плоти своей. Вот, так что этому мы подражать, ну, кто сейчас в верблюжьей шерсти будет ходить, тем более на голое тело, это невозможно абсолютно. Дальше. Он питается, ну, это мягко выражаясь, чрезвычайно скромно. Он питается диким медом, который где-то находит там в пустыне. Он с детства там, мы помним по изложению Дмитрия Ростовского, что он с детства находится в этой пустыне, он может найти там вот этот дикий мед. И акриды, про которые исследователи говорят разные вещи, что это или это саранча, кузнечики такие вот, которые сушеные и перетертые, доставляют белок, вот этот вот пресловутый, который нужен для жизни. Но, тем не менее, конечно, это пища такая, ну, отвратительная. Либо некоторые исследователи говорят, что это некоторый род растений тоже, которые, ну, в общем, которыми тоже можно как-то поддержать свою жизнь, но это все очень и очень непросто и сложно. Можем ли мы следовать пути Иоанна Предтечи в этом смысле? Ну, надо сказать, что сейчас, если мы посмотрим на современных людей, современные исследования какие-то, да, то как-то нас хотят даже перевести, по-моему, на этих кузнечиков, оттуда белок этот доставать, коров не мучить, не убивать, а питаться вот этими кузнечиками или какими-то мучными, значит, червячками, которые тоже могут доставлять белок. На мой взгляд, это совершенно ужасная такая перспектива для каждого из нас. Но вот Иоанн Предтеча показал нам такой путь, что удивительно. В этом мы ему последовать, если сможем, но только тогда, когда нас, в общем, заставит нужда, жизнь заставит. Можем ли мы жить в пустыне? Ну, пустыни у нас нет, хотя тоже климат меняется, может быть, и в скором времени плодородные некогда земли тоже станут пустынями. Но, тем не менее, до этого еще, ну, я надеюсь, достаточно далеко. А вот в чем мы можем и должны даже ему подражать, это, конечно, верности, во-первых, Богу, верности своей миссии, которая возложена на него самим Господом, в храбрости, потому что мы до этого еще не дошли, момент его биографии, но он обличает царя, и царь слушает даже его, и он, собственно говоря, за это страдает. Мы знаем, что празднуется, отмечается, точнее, не празднуется, неправильное слово, усекновение главы его, это тоже такая длинная история. Угу. Мы все знаем, что ему отрубили голову мечом по просьбе сожительницы Ирода и ее дочки. То есть он пострадал за правду. Вот в этом мы можем, конечно, Иоанну Предтече подражать до той степени, до которой вот наша храбрость и смелость простирается. Вот всегда говорить правду в лицо, обличать даже. Вот он обличает этого царя Ирода в том, что он поступает неправильно. Он отнял жену у брата своего и сделал ее своей женой, или точнее наложницей, можно так сказать. Он обличает. А кто вынесет такие обличения? Тем более, если ты царь. И вот за это страдает человек. В известной степени мы тоже можем идти по этому пути. Покаяние. Угу. По этому пути, конечно, тоже мы можем идти. Я об этом уже говорил достаточно много. Но это как-то само собой разумеется. Покаяние – это то, в чем мы можем с него брать пример. И надо сказать, что он не просто проповедник покаяния, как иногда вот люди приходят к священнику и говорят: «Священник такой добрый, такой хороший, мы пришли к нему на исповедь, он все нам простил, все нам отпустил, и мы теперь опять можем пойти погрешить немножко». Да, бывает же такое, к сожалению. А вот Иоанн Предтеча, он встречает тех людей, которые вот таким образом думают, он говорит им: «Порождение ехидины», то есть порождение какого-то мерзкого зверя, который нечистый по закону Моисееву. Порождение. Кто вам внушил бежать от будущего гнева Божьего? Покайтесь, принесите плоды покаяния. Не просто раскайтесь, а принесите плоды покаяния. Он говорит им, и его слушают, он крестит в крещение покаяния. Поэтому мы можем еще один урок взять, что, во-первых, плоды нужно покаяние принести. Не просто «я покаялся, теперь можно опять грешить», а мы должны принести плоды эти покаяния. А во-вторых, не обижаться, если кто-то и назовет нас вот так вот крепко, как Иоанн Креститель называл. Порождение, говорит, ехиднины. Mm-hmm. То есть мерзкие твари, что вы делаете? Вы должны покаяться, принести плоды покаяния для того, чтобы для него это мерзость, для Иоанна Предтечи. Сейчас, конечно, если кто-то из священников будет так говорить... Есть, правда, такие священники, которые приближаются по дерзновению к Иоанну Предтече, но их даже любят многие. Вот. Но многие ненавидят буквально их, называют их какими-то нехорошими словами. Но мне кажется, что тут стоит нам обернуться в прежние времена и посмотреть, как говорил Иоанн Предтеча, и, может быть, немножечко свой гнев умерить. Но нам нужно знать самое важное – покаяние. Тогда хорошо и прочно, когда оно приносит свои плоды.
5: Батюшка, давайте ответим на вопрос наших телезрителей, которые приходят в Телеграм. Павел спрашивает вопрос о милостыне. Мы призваны помогать ближним. Например, в Индии множество бедных людей живет на улице. Но сам Христос говорил, что нищие всегда будут с вами. Сколько следует жертвовать, а сколько можно оставлять себе? Можно ли собирать свободные деньги на какое-то приобретение вроде жилья, машины, отпуска, нового смартфона? Или следует отдавать все, кроме необходимого? Как разумно распоряжаться заработанными деньгами?
4: Ну вот, знаете, во-первых, надо сказать, что надо обязательно уделять нуждающимся. Вот Иоанн Златоуст тот же самый говорит о том, что богатство, если ты из этого богатства не помогаешь нуждающимся, угу, есть воровство. То есть само богатство, которое у тебя есть, достаток, а мы все сейчас по меркам тех времен далеких, мы сейчас все богачи. Вот это... богатство наше, зажиточность точнее, да, если мы не уделяем нуждающимся, то это приравнивается просто к воровству. Поэтому мы обязаны просто уделять нуждающимся что-то из своего богатства. Но сколько именно? Вот это правильный очень вопрос. Сколько именно? А столько, сколько, в общем, нужно человеку. Если у тебя есть... Если ты видишь, что человек действительно нуждается в твоей помощи, причем действительно нужда его такая крайняя, иногда доходящая, такое бывает и до, так сказать, конца жизни буквально, то надо дать столько, сколько нужно. Конечно, есть разумная доля. Вот некоторые говорят о десятой части своего имущества, десятина. Но это тоже достаточно много, конечно. Сейчас все получают, ну вот, допустим, если человек получает зарплату 100 тысяч, то десятая часть каждый месяц – это 10 тысяч. Довольно много, все-таки согласитесь. Но это и храм, это и помощь неимущим. Мне мой отец рассказывал о одном из преподавателей Московской духовной академии в ту пору, когда он там учился, который им давал такой вот зарок, что давать нужно каждому и всегда, но давать столько, сколько вот у тебя в кармане есть. А в кармане у него были медики, копеечки. И он всегда, когда шел мимо череды длинных нищих, которые собирались, уже зная, что он им даст что-нибудь, он выделял им по копеечке. Понемножечку, совсем понемножечку, но каждому. И вот это хороший, кстати говоря, очень такой рецепт, как все-таки не пройти мимо человека, протягивающего к тебе руку. Пусть у вас будет в кармане вот эта вот мелочь, которая есть, которую всегда можно дать нужда. Протягивает к тебе человеку руку, не размышляй, не раздумывай, дай ему копеечку. Другое дело, что он этой копеечкой потом может в тебя запустить, потому что нищие не любят копеечки, они любят побольше. Но это уже на их совести.
5: Мальчик, вот вопрос также в эту тему. А допустимо ли христианину иметь материальный достаток, покупать новую одежду, копить деньги на квартиру, путешествие, иметь бизнес? Когда это становится грехом?
4: Это допустимо. Мы знаем даже святых, которые, в общем, были людьми зажиточными и даже очень богатыми, но, тем не менее, были даже святыми. Вот самый наглядный пример – это семья последнего императора Николая II, который, в общем, и сам воспитывался очень в такой спартанской, я бы сказал, атмосфере. И детей своих тоже таким же образом воспитывал. Они были воспитаны очень хорошо, и иногда им приходилось даже вот в таких воспитательных целях даже не доедать. Посмотрите, среди них нет людей таких расплывшихся, толстых. Они все очень подтянуты. И государь-император, посмотрите, даже в возрасте уже 50 лет, то есть когда многие из людей, называющих себя бедными, расплылись, толстые. Вот. Посмотрите, насколько он подтянутый, насколько он себя прекрасно держит, худощавый. Это самоограничение. Несмотря на то, что у него было, конечно, очень много средств и возможностей не только поесть, но и все, что угодно сделать. Поэтому можно быть человеком даже и зажиточным, и богатым, и святые такие есть. Но надо знать, что богатство – это дар Божий, и он может быть отнят у человека. И это служение тоже своеобразное. Богатство – это не повод жить проще, лучше и вольготнее. Это повод искать возможности применить это богатство так, чтобы оно приносило пользу не только тебе лично, но и окружающим тоже. А что касается богатого человека, который не обращает ни на кого внимания, а просто, ну вот, радуется своему богатству. Об этом говорится подробно в Священном Писании, в притче о богаче и Лазаре. Там, где Лазарь лежит болящий у врат некоего богача, который веселится на всякий день светло и не обращает внимания на этого нищего. И потом, после вот того, как они оба умирают, один попадает в аналог рая христианского, другой попадает на место мучения. Почему? И вот тут вот как раз ответ на вопрос на наш. А где та грань, которая говорит нам, вот так можно, а так уже нельзя? Вот если у человека все есть, и он веселится, и радуется о своем богатстве, и просто вот светло так вот торжествует, без всяких излишеств, может быть, даже светло, там так написано, светло веселится человек. Но есть рядом люди, которым можно было бы помочь, а он не обращает на них внимания. Вот это та грань, за которую нельзя переходить. Веселись, радуйся, благодари Бога за то, что у тебя есть. Но если ты проходишь мимо протянутой к тебе руки, помни, что ты можешь повторить судьбу этого богача, у которого Лазарь лежал под воротами, и никто к нему не подошел и не помог ему. Вот здесь грань.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

лишней, а к смиренным Господь благосклонен, к тем, чье сердце владыке воспело, укрепи их в суде и законе, чтоб не высилось бренное.

остывает зеленый чай. За беседою дружеской пред иконой горит свеча. Снег за окнами кружится, на диване в повалку спят.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в программе из цикла «Беседы о вечном» принимает участие настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета имени Есенина, игумен Лука Степанов. Тема беседы «Как планировать завтрашний день» беседует диакон Александр Черепенин. Программа из московской студии телеканала «Союз».
2: Мы находимся на вот этом пути после Пятидесятницы, вот, и слушаем Нагорную проповедь Спасителя. Господь призывает нас не заботиться, да, о завтрашнем дне, о чем-либо вообще, посмотреть на птиц небесных, да, посмотреть на полевые лилии и убедиться в том, что вот они как бы не заботятся о себе практически, а Господь их питает, Господь их укрепляет. Ну а для нас сегодня, ну, для нас, в принципе, вот для людей, обремененных, ну, обремененных ли, конечно, тоже вопрос, но людей, имеющих семьи, да, имеющих работу, имеющих определенные обязательства, не заботиться, это вот звучит вообще критично.
3: Ну, все-таки Господь не столько имеет в виду вообще наше планирование завтрашнего дня, каких-то добрых дел, невозможно только довольствоваться тем, что происходит сейчас и сегодня, какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя. Все-таки речь о том, чтобы не томиться, не тужить по поводу тех скорбей и сложностей, которые обещает нам завтрашний день. Давлеет дневе злоба его, говорит Господь, довольно для каждого дня своей заботы. Вот что он имеет в виду. Не при всех своих замыслах добрых, при всей своей систематической и целенаправленной, продуктивной деятельности, которую мы призваны вести, созидательной, конечно, и проповеднической, и назидательской, и учительской, мы призваны иметь сердце легким. Успех дела, доверять Господу самому, прилагая все возможные со своей стороны усилия, но не находясь вот в этом каком-то нервном параличе или даже отупении, как это свойственно иногда перенапрягшимся сдавателям ЕГЭ. Как ты сдашь, вся твоя жизнь так будет. Поэтому либо сегодня, либо ничего, либо пан, либо пропал. И у человека чувство ответственности его личной за этот сегодняшний момент, за эту сдачу, делает его уже парализованным почти и неспособным к какому-либо созиданию. Очевидно, что веряющий милости Божьей самих себя и друг друга, и весь живот свой, конечно, идет по свету несравненно позитивней, терпеливей, способен он на многое преодоление, зная, что все в руках Божьих, и лучшие обстоятельства, которые следуют за тягостями и трудами, непременно будут иметь место по промыслу Божьему, по милости Его, а не по твоей только изобретательности.
2: Когда Господь говорит «не служить двум господам», да, понятно, что не можете служить Богу и Маммоне, да, одному, либо одному будете служить лучше, либо другому лучше. Но зачастую ведь так у нас и происходит в жизни, что мы и в храм ходим, да, и к Богу, Богу служим, обращаемся. Но с другой стороны, ведь работа, например, карьера, да, она для нас тоже очень важна. Или семья, ну, для кого-то, кто-то вкладывается преимущественно в семью и видит в этом свою работу. Но вот в любом случае, какая-то деятельность, важная для меня сегодня, она, когда я выхожу из храма, забирает все мое внимание на себя.
3: Не совсем так. Если хоть и говорит апостол, что корень у всех зол, сребролюбие, но дело не в самом богатстве, а в том, что оно наживается теми, кто побежден эгоизмом. Те, кто считает себя, свое собственное благополучие центром Вселенной и смыслом собственного бытия, те и оказываются неизбежно Богу противниками, потому что это любовь к себе торжествующая и безраздельная, она и поглощает все, весь потенциал человека, который должен быть израсходован совсем в другом направлении, на любовь к Богу и к ближним. И тому, тем, кто не умеет заметить в себе свою самость торжествующую, проявляющуюся по схеме святителя Феофана Затворника в трех любиях – сребролюбие, славолюбие и сластолюбие. Вот эта самость, она как раз и держит человека в кулаке, в когтях своих, через пристрастие к этим земным предметам, которым человек уже и становится слугою. Вместо того, чтобы созидать, раздавая, вместо того, чтобы служить с усердием и видеть будущие венцы свои именно в связи с качеством собственного служения, это благоразумный путь, вместе с покаянием, разумеется, в своих собственных страстях, как раз сердцевиной, корень которых является самость. Вот это уже и победа над вот этой суетой, которую вы представили. Мы выходим из храма и оказываемся повязанными житейскими попечениями. Не настолько, чтобы считать их для себя окончательно и безраздельно главными. Мы их выполняем как бы по ходу дела. Поэтому то чтение, о котором мы сегодня вспомнили, оно же венчается чудными словами Господа. «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, все остальное приложится вам, ибо знает Отец ваш Небесный все, о чем вы имеете нужду, и подаст еще прежде вашего прошения. Поэтому не будьте сами малодушны и не будьте сами самолюбивы чрезмерно. Все-таки воспримите в внутреннее расположение сердца своего задачу вашего единства с небожителями, с самим Господом в будущем, и тогда для вас все временное не будет иметь вот эту тягостную и мрачную ценность, на самом деле порабощающую вас, а не освобождающую.
2: Как должен осуществляться этот поиск Царства Небесного и правды Его? Значит ли это, что большую часть времени нужно проводить за душеспасительным чтением, например, или каждый день начать ходить в храм? Все равно же вот остается, да, в контексте того, что мы говорим, остается деятельность какая-то, остается работа, то, что нужно зарабатывать деньги, нужно кормить себя, кормить семью, это все остается. Но вот если мы в таких условиях пребывая, решаем искать Царство Небесное, как это меняет наш образ жизни? Что мы должны поменять? Что нужно сделать?
3: Ну, вы сами сказали ключевое слово – образ жизни, потому что способ нашего существования, он и отражает все-таки наши приоритеты сердечные. И все-таки кто-то зарабатывает деньги, а кто-то совершает свое служение искренне, усердно. И мы легко различаем, кто ради только презренного металла что-то выполняет свою функцию, и все остальное его не очень волнует. Мало того, его волнует как раз приумножение этого металла, и вся его деятельность вращается в связи с собственной прибылью. И, конечно, это далеко не высшие примеры и образцы жизни бывают при таких позициях. А вот есть три позиции Священного Предания, которые и свидетельствуют о здоровом жизненном пути. Это прежде всего наша правая вера. Дело в том, что тот, кто верует как должно и исповедует Пресвятую Троицу, у того жизнь и дела становятся добродетельными, поскольку они содеваются в свете той веры, которой человеку присуща. Поэтому первая позиция – это утверждение в вере. Мало того, все призваны учиться, как говорит святитель Филарет Московский, говорит, сам Господь себя называет учителем, учеников, апостолов своих учениками, и посылает учить. Поэтому говорит, если ты не хочешь учиться вере своей, то ты не христианин. Вот это, в общем, на пути жизненном подлинно христианском всегда есть время этого назидания, наставления самого себя путем разных и чтений, и участия в каких-то каких-то образовательных процессах, там, где богословие и церковная премудрость преподается. Так что это важный аспект такой христианской жизни. Во-вторых, это, конечно, облагодатственность. Мы не святые, но являемся принадлежащими к Святой Церкви в связи со своей освященностью. Поэтому, несомненно, и день начинается для тебя, и день заканчивается в связи с какими-то надеждами на не оскудение, а приумножение освященности, как говорит один замечательный богослов Владимир Николаевич Лоский. Все мы до некоторой степени облагодатствованы, и все мы до некоторой степени благодати отчуждены. И поэтому мы, с одной стороны, этой благодатью воодушевляемся и двигаемся, а с другой стороны, всегда остро осознаем недостаток своей благодатственности. Поэтому наше усердие к божественной литургии, участие в таинствах церковных, молитвах, какая-то потребность у вечерних, утренних молитв домашних, это, несомненно, привносит в жизнь ту самую освещаемость, вне которой мы, конечно, как образ преподобного Серафима, в головешке обгорелые, безмысленные, духовно парализованные. Ну и, наконец, сама практика благочестия, жизнь по вере, она заставляет нас не просто зарабатывать деньги, а, выполняя определенные обязанности, служить таким образом и Отечеству, и ближним своим, и выполнять это наилучшим образом, и думать о том, как наполнить свое служение еще большей пользой для ближних. Вот, и в любой отрасли народного хозяйства или творчества, тем более, всегда можно оказаться благодетелем зрителей, своих слушателей, потребителей, клиентов, пациентов. Вот, как раз при условии вот этой жизни по вере, вот этого усердного служения, которое уже вслед за собой, надо сказать, из жизненного опыта подтягивает и материальное благополучие. Материальное благополучие далеко не всегда идет туда, где как раз присутствует такой холодный расчет и торжество чистогана такого. А туда, где начинается служение, причем высокохудожественное, высококачественное, профессиональное, и тогда вслед за этим служением человеку Господь посылает и всякое материальное ему необходимое, как раз по слову евангельскому, которое мы сегодня слышали.
4: Здравствуйте, батюшка Лука, отец Александр.
3: Приветствую.
4: У меня вопрос по теме. Вот сейчас буквально вечером мы разговаривали, одна семья выехала из Курской области, когда вот это все началось, а сын у них в этой семье священник. И он сказал: пап, я, говорит, останусь здесь, ну, подолгу этого присяги священника. Вот. Как вот православным христианам правильно себя вести вот в таких ситуациях, когда внезапно выпадает там болезнь или что-то там личное, или что-то такое общественное. Вот. Когда апостол говорит: непрестанно молитесь, за все благодарите, вот, радуйтесь. А некоторым людям, ну, даже жить не хочется, просто в один миг раз, и, ну и катастрофа.
3: Добрый пример пастыря, который несет свое служение и среди опасных обстоятельств, не оставляя паству. Ну, а насколько можно объяснить или, как сказать, сострадать тем, кто действует вполне эгоистично и не в состоянии все-таки остаться непоколебимым посреди испытаний, которые приближаются. Ну, не всегда нам нужно... Здесь нужен, конечно, рассудительность, нужен совет наставника духовного, потому что Христос говорит: когда вас гонят в одном городе, бегите в другой. Не говорит: оставайтесь на растерзание в том городе, где на вас гонение. И бывают обстоятельства такие, что человеку как раз есть время и необходимость поберечь собственное здоровье и утверждаться в вере, других утверждать, и жизнь христианскую продолжать там, где впрямую ему не угрожают злые силы, где нет угрозы его жизни и здоровью. А бывает так, что приходит время испытаний и время, как о котором сказал апостол Павел: «Аз же уже жирен бываю, и время моего отшествия наста», когда уже речь не идет о самосохранении. Было время, когда сам Павел сказал: «Не знаю, что избрать, то ли разрешиться от тела и со Христом быть, это гораздо лучше. А оставаться в теле полезнее есть для вас. Поэтому знаю я, что Господь еще меня сохранит для вас какое-то время. А приходит время, когда уже знает апостол, что это время его призвания на крест, на его собственную Голгофу. Так что, думается, при такой молитвенной жизни и рассуждении Господь всякому укажет раньше или позже, хотя в этом как раз и весь поиск наш духовный, чтобы блажен, кто не сомневается в том, что избирает. Мы молимся не о том, чтобы, Господи, помоги мне либо быстрее завершить свою жизнь, либо наоборот, дай, Господи, мне подольше все-таки любимыми путями уклоняться от уже непосильных испытаний и в том числе уже такого исходного вида. Все-таки уповать на, как говорили опытные, все-таки без, с пожданием совершать свое служение, не торопиться принимать решения и более всего молиться о том, чтобы Бог сам положил на сердце то решение, которое ты ответственно примешь и которое уже вполне усердно и последовательно будешь сам выполнять, поняв, что у тебя это твой решительный и благодатный выбор.
2: Ну вот интересно, что у нас вопрос про скорби так зашел, и сегодня в апостольском чтении мы тоже слышали, да, о том, что апостол Павел пишет, что мы хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежды. И вот это очень интересная связь. Получается, что скорби в нашей жизни, они не то, что не просто так, мы постоянно как бы говорим, что скорби, они не просто так, но скорби как будто бы даются для некоего опыта, да, в свою очередь опыт рождает некую надежду. Может быть, подробнее это разберем?
3: Вообще-то уже, мне кажется, на второй половине жизни насчет этих скорбей, как необходимого нашего воздуха, атмосферы нашего бытия, уже, мне кажется, мало у кого есть сомнения из внимательно проходящих жизненный путь. Мало того, Феофан Затворник говорит, надо разжечь вокруг себя беду. Если ты живешь спокойно и благополучно, то в тебе что-то не здорово. Ты должен разжечь вокруг себя беду. Как шутят, что кино просто снимать. Это как ехать на велосипеде, который горит, и ты горишь, и все горит, и все в аду. Вот. Ну, это действительно такое состояние какого-то полной погруженности и невозможности реально исполнить и технически, и все, и актерски, и того, и сего, все то, что является замыслом, и финансов не хватает, и то, вот, ну, как-то рождается в этих мухах творчества. Так вот, не зря святитель Феофан говорит о том, что если ты страдаешь иллюзией благополучия, то у тебя душа не вполне еще здорова. Здоровой душе свойственно плакать, свойственно видеть грехи свои многочисленными, как песок морской, свойственно непрестанный дух самоукорения. Поэтому вот эта кровоточивость сердца, и так говорит Феофан Затворник, о некоторой ране сердечной, которую надо в себе как бы расковырять, некоторая постоянная сердечная скорбь. У меня недавно доклад был такой интересный на наших феофановской конференции в издательском отделе Московской Патриархии. Развитие учения преподобного Исаака Сирина о благодатных слезах святителем Феофаном Затворником. Очень интересно, потому что пришлось систематизировать то, что преподобный Исаак о этом говорит. Вы не представляете, он говорит, что если ты не плачешь в тебе непрестанно, то в тебе отсутствуют причины этого плача, следовательно, ты болен, у тебя есть конкретные неисправности. У тебя либо нет изумления перед тайнами Божьими, либо нет любви к Богу, такой вот, который заставляет с изумлением проливать умилительные эти слезы без конца и края. И нету вот этого смирения из-за своей греховности или из-за великого смирения Христа Спасителя, который, будучи Богом, оказывается в этом служении ради нашего спасения для всего человечества. Вот эти реальности духовные, либо они у тебя теплятся, и ты живешь в их присутствии, и тогда ты неизбежно разжег беду вокруг себя и сам находишься в состоянии вот этого благодатного умиления, либо ты пока еще не в порядке. Так что скорби, которые нас заставляют всегда и поплакать, и себя укорить, и увидеть всю свою горькую неустроенность, такую внутреннюю, и малодушие свое, и маловерие свое, все это, ну, неизбежность некоторого нашего земного удела, который является местом изгнания, а не торжества.
5: Церковь утверждает, что человек на исповеди исповедуется перед Богом, а не перед священником. А поскольку Бог, Он все и везде, Он находится не в определенном месте, а везде, поэтому можно с большим успехом исповедоваться дома и перед Богом, а не идти куда-то специально в какое-то место.
3: Версия, но она противоречит самому Христову установлению. Дело в том, что таинства церковные, в том числе таинство покаяния, исповедь, оно тоже Богом установлено. Христос сказал четко, черным по белому, отпечатлено в Евангелии, и неоднократно, в том числе и после воскресения своему, примите Духа Святого, кому вы простите грехи на земле, тому простится и на небесах, тому я прощаю грехи. Христос свидетельствовал, вот, когда было расслаблено, вы перед ним положили, прощаются тебе грехи твои. Хотя это иудеев смущала такая формулировка. Но не будем сейчас на этом останавливаться. Итак, Христос условием своего прощения ставит прощение личностью поставленного им ученика. Впоследствии это священники. Что делает священник на исповеди? Почему он необходим? Мы можем сами в себе раскаиваться, мы не можем сами себя простить. Священник является личностью, которая принимает раскаяние вашей личности не вместо Христа Спасителя, а являясь, ну, некоторым олицетворением. Он во всяком случае обеспечивает ваш диалог с личностью, поставленный Богом. Священник делает вам эту необходимую коммуникацию, обеспечивает так, что вы называете и обличаете грехи свои перед крестом и Евангелием, да, в присутствии вездесущего и всемогущего Бога, но при этом вслух информируете живую личность священника, который в данном случае олицетворяет и милосердие Божие, и саму личность Божию, которой вы исповедуетесь, не являясь, разумеется, сам Богом и не беря на себя грехи ваши, хотя и петрохиль, которая на его плечах накладывается при чтении разрешительной молитвы на вашу главу, тем не менее не на свою шею берет священник грехи ваши, но он только олицетворяет и свидетельствует вам, свидетельствует пред Богом о вашем раскаянии, он как личность слышит вашей личности плач и самоукорение. И вам в связи с этим свидетельствует уже от лица Господня то, что ваши грехи прощены. И вот особенно первая молитва из двух, она вполне отражает традицию православного Востока. Примири и соедини, и Господь, святей Твоей Церкви, Христе Иисусе, Господи наш, с ним же тебе подобает держава, благословение, ныне присно, веки веков. Аминь. Ну, потом уже молитва более такая, как раз, может быть, олицетворяющая как раз вот это священнические полномочия. Иоанн, недостойный иерей, властью мне данный, прощаю, разрешаю. Все-таки Господь прощает. Поэтому первая молитва, она еще более, она восточного происхождения и более точно отражает происходящее на исповеди и миссию самого священника, что существенно. Вторая молитва тоже не бессмысленна, разумеется, она имеет уже святоотеческую традиционность, да, но она несколько просто иного происхождения. Так что перед Богом Бог свидетельствует о вашем раскаянии и вам свидетельствует о прощении грехов. И без этого акта, который может быть, кстати, как-то опосредован, вы передали через кого-то, как Борис Пастернак, например, перед смертью свою покаянную хартию передал уже перед своим последним дыханием священнику через одну из своих друзей. То есть это уже вполне возможные какие-то бывают технологии, сейчас современные тоже допустимы, когда священнику пишут там смс-ками, ну, не незнакомому священнику, некоторые сразу, не зная батюшку, или священник не знает человека, говорит, можно я у вас буду онлайн исповедовать, что-то вам писать, но, разумеется, это не очень, скажем так, удобная практика, вот, а если уже это знакомый человек, который регулярно исповедуется, вполне может держать свою совесть открытой перед духовником и с помощью технических средств. Но все-таки ведь, видите, без батюшки никуда.
2: Мы говорили про поиск царства, да, что вот ищите царство, и все остальное приложится вам. Вот мы поняли про поиск царства, а теперь хотелось бы понять, про что остальное приложится. Потому что, ну вот, знаете, как по-человечески такой вот вопрос, что мы понимаем в общем и целом, что требуется от нас. Мы призываемся к тому, чтобы изменить образ жизни в соответствии с тем, как нам предлагает Бог через Священное Писание. Но а что произойдет, когда мы изменим этот образ жизни? Собственно, что мы получим, если мы изменим образ жизни так, как того требует Бог? Потому что мы видим абсолютно так же постоянно примеры людей, которые не меняют образ жизни в соответствии с Евангелием и прекрасно припеваючи себе живут.
3: Не все злые наказываются здесь, чтобы ты не подумал, что тут нет вечного воздаяния. Не все добрые здесь страдают, чтобы ты не подумал, чтобы добродетель не была страшна. Не все добрые здесь венчаются, чтобы ты не подумал, что не будет воздаяния последующего. И не все злые здесь благоденствуют, чтобы зло не было привлекательным. Это пассаж Иоанна Златоуста говорит о том, что здесь... Знаете, главное, какое благо? Кому на сердце мир, тому и на каторге рай. Человек, утвердившийся в таком сердечном покаянном и благоговейном хождении пред Богом, отныне ничего не испытывает слишком скорбного. Как пишет, это в одном из Патеряков есть, один американский популярный писатель 20 века, это вынес, что-то похожее вынес. Во всяком случае, звучит это так. Раньше я хотел, чтобы все было, как я хочу, и видел, что все бывает не так, как я хочу, а как хочет Бог. И тогда я сказал сам себе, пускай все будет так, как хочет Бог, и с тех пор все происходит так, как я хочу. Поэтому искание Царствия Небесного делает нас в результате счастливыми людьми, реализованными, востребованными, внутренне мирными. А мирность внутренняя, она дорогого стоит. И кто уж так пожил и в бедности, и в богатстве, знает, что самые, кажется, изобильные периоды его жизни, в которых не было мира сердечного, в которых были постоянные сердцераздирающие и отношения с ближними никудышние, и страхи, и нечестности иногда, требующиеся для поддержания каких-то своих статусов и благополучия. В общем, там, где нет подлинно сердечного благодатного мира, там все сокровища мира сего меркнут, тускнут, не имеют никакого восхитительного значения. Понятно, что великое богатство, подлинно, говорит апостол Павел, это благочестие с благодушием. Та мера благочестия, которая не лишает тебя совершенного благодушия, вот это и есть твое сокровище. И та мера благодушия, в котором ты не забываешься и не улетаешь, самодовольное и пустое жительство, а совмещенное все-таки с определенной мерой для тебя посильного креста, труда, подвига. Вот это и есть идеальное для всякого человека отдельное сокровище. Каждый для себя его может найти. Нельзя мне вашим крестом спастись и сказать, вот же, хорошо отец диакон устроился. Вот как бы мне так. И будет у меня благодать. У него явно все хорошо. И с тем, и с другим, и семейный, и профессиональный, и служение у него. Да вот попробуй залезть в кожу другого в личности. Вы тоже как приспособились к своему кресту, к своему отношению с ближними, к своему служению, к своим недоумениям, к своей ограниченности человеческой. И вот несете, помоги Господь. Вот. А мне по-своему отвечать пред Господом. Поэтому вот выходишь и смотришь по своей жизни, и собираешь в ней то полезное и смиряющее, что в ней стоит. И унижает, и ограничивает, и смиряет, потому что измилитесь Господу в жерновах смирения, будете мы, как и хлеб сладкий. Лишь бы не оставить вот это мировоззрение в лучах веры православной. Когда у человека оскудевает вера, тогда все его скорби и трудности перестают казаться ему осмысленными. И здесь близко до краха человек может оставить свой крест, начать жить для себя, стряхнуть, как сейчас часто советуют психологи, которым идут сметенные наши современники, соотечественники, всякие неудобства, в том числе ближних, которые тяготят, и вот так будешь счастливым. Но бывает действительно человек, но с каким-то тяжелым потом последствием.
2: Это очень такая, ну, значительная мысль сейчас, потому что относительно крестов, я имею в виду, что у всех кресты разные, и сложно на себя примерять крест другого человека, даже если очень хочется. Потому что социальные сети сейчас, например, показывают красивые картинки жизни других людей, да, это повально, и ты смотришь это и думаешь, почему он живет так, а я не так, почему они все живут лучше меня.
3: А интернет сейчас вообще не только показывает какие-то привлекательные стороны жизни, он делает их некоторой виртуальной реальностью для всякого человека. Поэтому сейчас, насколько смотрим на современное поколение, оно менее активно в внешней жизни, потому что большая часть его потребностей, в том числе и греховных, она реализуется и имеет свое какое-то продолжение или существование, или развитие как раз вот в этом искусственном мире, где и музыка, которую ты хочешь, и успех, который ты приобретаешь вдруг, когда тебе там лайкнули 50 товарищей, и ты понимаешь, что не зря там прицеливался в этом самом каком-то фотоаппаратиком на краю обрыва, вот, чтобы получить какую-то успешную фотографию. Какие-то и технические вопросы, которые решаются, и творческие впечатления. Не говорю уже о каких-то не низких и плотских впечатлениях, которых уйму предполагает интернет, и человек, их получающий, в общем, некоторым образом не нуждается в том, чтобы выстраивать свои романтические отношения или доводить их до особенно действительно высоких и семейных отношений. А у него вот уже область вот этой какой-то красоты противоположного пола, например, или каких-то доступностей других, связанных с этим, с этими страстями впечатлений для души, оказываются доступным. Он в его собственном коммуникаторе, в его собственном телефончике, и это занимает большую часть души. Не знаю, большую или у кого-то большую, у кого-то большую. И это уже люди, которые не совсем так же рассуждают, как мы, которые все-таки выросли без интернета в таком обилии. И, да и сейчас с осторожностью с ним, им пользуемся, например. Но все-таки я, например, до сих пор пользуюсь кнопочным телефоном, чтобы ни в алтаре, ни в келье у меня интернета нет, он меня там не преследует. Ну, телефончик по необходимости уж бывает, и то беззвучный. А интернет там, где есть там, ну, место работы, кабинет, там, дорога. Это, наверное, важная такая профилактика от той вот этой зараженности суррогатом, который заполняет интернет, душу человека, ему вполне доверяющую.
2: Ну, мне кажется, что вот сопутствует этому еще то, что вследствие обилия информации разного рода, как с одной стороны новостной, так и развлекательной, тоже в том числе и многочисленные видео, которые создают авторы, да, каждый может теперь стать автором, но я думаю, что количество авторов, оно все-таки значительно меньше, чем количество потребителей. И вследствие этого у потребителей, у тех, кто просто это смотрит и воспринимает, как бы чем больше становится потребляемого контента, тем сильнее растет некое угнетение от него. Потому что угнетение и депрессия.
3: Да, да. И убывает собственный творческий потенциал. Раньше, когда девочка делала куклу из соломы, складывая ее напополам, закручивая ей голову и одевая ее в этот сарафан, она была вся творчество, она была вся жизнь, она была все художество. Теперь, конечно, то, что предлагается любую девочку в любом виде активного ее какого-то борьбы за жизнь, там какая-нибудь, там, я уж не знаю, Маша с Медведем или кто, а тебе не надо никакую предлагать собственное творчество к тому изобилию впечатлений, которые тебе предоставляет интернет. Поэтому тут должно быть вполне сознательное притормаживание человеком того потока информации и чужого творчества, справедливо вы заметили, которое предлагается.
2: Как в обилии потребляемого контента, когда ты в основном тратишь время на то, что ты смотришь на других, не потерять самого себя, потому что, ну, это здорово на самом деле, что можно смотреть, как другие люди себя проявляют, как они что-то делают, да, то есть многие из них там чего-то достигают, ты все это смотришь, но в конце концов ты преимущественно начинаешь только сравнивать себя с другими и как-то приходишь к выводу, что они все такие, а я неудачник. Как не потерять себя?
3: Ну, вообще, надо делом заниматься. Очень важно, особенно для мужчины. Для женщины тоже дела великие, но только больше они бывают связаны с домом, с воспитанием детей, с помощью супругу своему. А вот для мужчины, конечно, необходимо утверждаться в собственном служении, к этому и готовиться. В связи с этим выбирать себе и образование для возможности послужить, как я хочу послужить ближним и Господу. Тогда будет более практическое и полезное, мне кажется, мышление, чем только привязка к последующему рабочему месту, как сейчас очень технологично пытаются поставить ситуацию с высшим образованием. Ты поступаешь, являясь заказанным тем рабочим местом, которое тебе приуготовано, теми структурами, которые, ну, вроде все так. А, конечно, это грозит несколько потерей самого того духа созидания, служения, которое человек должен сохранить в себе и приумножить для того, чтобы достигнуть как раз возможности собственного творчества, собственного созидания, которое будет на пользу и на радость, и на утешение, и его спасение, быть может, тем, кто тебя окружает. Иначе зачем на земле этой вечной жил?
2: И вот еще один вопрос, который тоже возник по ходу нашей беседы. Вы проводили в пример Феофана Затворника, говоря про словолюбие, себялюбие и сластолюбие.
3: Самость в центре, сребролюбие, сластолюбие и славолюбие.
2: Да, это, я понимаю, производное от Иоанна Богослова, где похоть плоти, похоть очей и гордость житейская.
3: Да, почему нет?
2: И вот если это самость, это действительно гордость, да, вот это вот, то зачастую...
3: Самость, ну, самоцена, это вот это отношение с собой, как с писаной торбой, отношение к себе, как к центру мира. Это трудно же смириться, гордыня, что ты творение. Да, вот это базовое все-таки расположение, это гордостное, да. Ну, вот краткое слово, это самость. Аз есм, несм, як прочи, несм, як же прочи человец, потому что в моем распоряжении только мой внутренний мир, и поэтому все остальное для меня уже носит характер чего-то вторичного.
2: Ну, вот вы, кстати, процитировали фарисея, да, ведь фарисеи тоже стоят в этом храме, где позади стоял мытарь, а фарисей не понимал, что он делает что-то не так.
3: Да.
2: И, к сожалению, вот проблема самости и гордыни, она в том, что человек, который ею, скажем, заражен, он не отдаст себе отчета в том, что он ею заражен. Ну и как тогда быть, собственно, неужели? Даже вот я, допустим, сейчас с вами разговариваю, вполне возможно, что, выйдя отсюда, я вполне себе буду проявлять признаки гордыни. А ну, сам буду рассуждать с вами о том, значит, как будем ее побеждать.
3: Как говорил святитель Игнатий, всякий, кто думает, что он не в прелести, он в прелести. Вот, поэтому наша более-менее

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст.

ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест. Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

сосной покосившимся стоит, как оленок с крестом покосившимся стоит.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголати аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 16. «Речи Господь, Господи, моему сиди одесную мене, донде же положу враги Твоя, подножие ног Твоих, жезл силы послети Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих, с Тобою начало в день силы Твоей я, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается, Ты и Иерей вовек почину Мелхиседекову, Господь одесную Тебе сокрушил есть в день гнева Своего цари, судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме, вере и дела Господня, изысканно во всех волях Его. Исповедание и великолепие дела Его, и правда Его пребывает век века. Память сотворил есть чудес Своих, милостив и щедр Господь. Пищу даде боящимся Его, помянет век завет Свой. Крепость дел Своих возвести людям Своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинный и суд, верны вся заповеди Его, утверженный век века, сотворенный воистине и правоте, избавление посла людям Своим, заповедав век завет Свой. Свято и страшно имя Его, начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело, сильно на земле будет семя Его, род правых благословится, слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Воссия во тьме свет правым, милостив и щедр и праведен, благ муж щедря и дая, устроит словеса своя на суде, яко век не подвижется, в память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится. Готово сердце Его уповать и на Господа, утвердися сердце Его, не убоится, донде же возрит на враги Своя. Расточи даде убогим, правда Его пребывает во век века, рог Его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне, будьте имя Господне благословенно отныне и до века.
От восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господи, над небесы славы Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живые и на смиренные презирай, на небеси и на земли, возвязая от земли нища и от гноища возвышая у Бога. Посадите Его с князя, с князя людей своих, вселяя неплодов в дом, матерь очадих веселящуюся. Во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля из людей варвар, бысть Иудея святыня Его, Израиль область Его, море веди и побеже, Иордан возвратися вспять, горы взыгравшися яко овни, и холми яко агнцы овчии, чтоте есть море, яко побегло еси, и тебе, Иордан, яко возвратился еси вспять, горы яко взыгравшися яко овни, и холми, яко агнцы овчии, от лица Господне подвижися земля, от лица Бога Иаковля, обращего камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу, о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, Бог же наш на небеси и на земли, вся елико восхоте сотвори. Идоли из их сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголют, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ноздри имут и не обоняют, руцы имут и не осяжут, нози имут и не пойдут, не возгласят гортанем своим. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защитителем есть. Дом Аарони упова на Господа, помощник и защитителем есть. Боящиеся Господа уповаша на Господа, помощник и защитителем есть. Господь помянув ны, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарони, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими. Да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословение вы, Господи, ве сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ве, землю же даде сыновом человеческим. Не мертвые восхвалят тебя, Господи, не же все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах. О Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен, и Бог наш милует, храняй младенцы Господь, смирихся и спаси мя, обратися душе моя в покой Твой, яко Господь благодействоватя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения, благоугожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Веровах тем же возглаголах, ад же смирихся зело, ад же рех во иступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господи во всех, я же воздадеми, чашу спасения приму, и имя Господне призову, молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его, о Господи, азраб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертвы хвалы, и во имя Господне призову, молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворях дому Господне, посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господне пребывает вовек. Исповедайтеся Господи яко благо, яко век милость Его. Да речет оба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет оба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его.
Берегут оба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милости Его. О скорби призва Господа, и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надеетесь на Господа, нежели надеетесь на человека. Благо есть уповать на Господа, нежели уповать на князи. Все языцы обыдоша мя, и именем Господним противлялся им. Обышедше обыдоша мя, и именем Господним противлялся им. Обыдоша мя, яко пчелы сот, и разгоревшийся, яко огонь в тернии, и именем Господним противлялся им. Отреновен превратихся пасти, и Господь прият мя, крепость моя и пение мое Господь, и бысть ми во спасение, глаз радости и спасения в селениях праведных, десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу, не умру, но жив буду, и повем дела Господня, наказую наказами Господи, смерти же не предаде мя, отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи ви, все врата Господня праведнее внидут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал Мейси, и был еси мне во спасение. Камень Его же не брегоша зиждущие, сей бысь во главу угла, от Господа бы сей, и есть дивен во очи всех наших. Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня, Бог Господь и явися нам, составите праздник во очищающих дорог алтаревых, Бог мой еси ты, и исповемся тебе, Бог мой еси ты, и вознесу тебя, исповемся тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение, исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милости Его». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, Вышний живый, и всевидящим Твоим оком презирай на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесе, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего и благослови всяны, и прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом и делом, даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов, даруй верию Твою милость на мир Твой, и на ныне достойные рабы Твоя, яко благословенно и прославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

из города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах, в доме погасли огни.